0: Пиво кайф.
1: Лучшая музыка.
2: Носила туфли, примерила и не намерена всю мою душу не сопнару.
1: 100% хиты.
2: Я ты.

0: дождались лета, дождемся и солнца.
1: Июнь на плюсе.
0: Июнь на плюсе.

0: для всех.
1: Как же я в тебя влюбился. Сбила с ног, не зацепил.
0: Только хиты.
1: Боюсь, что потерял тебя.
0: Только твоя музыка.

0: слышишь комара?
1: Нет.
0: И я нет. А он есть. Лето, которое можно слушать.

0: Лучшая музыка.
1: За красивые слова, за мысло молодые, но проще говоря.
0: 100% хиты.
1: Вечерами летние.

радио, которое рядом. СВХ+.

0: А там что, кто-то в теннис играет?
1: Я надеюсь.
2: Лето. Лето. На плюсе.
3: Лето на плюсе.
2: На часах 00. СВХ плюс.
4: Это будет наш с тобой секрет.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: СВХ плюс.
1: Осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я. И не слегка, чтобы в таком.

Стопроцентные хиты.

0: Речка или море?
1: Море.
0: Дача или пляж?
1: Пляж.
0: Загорать или купаться?
1: Купаться.
0: Под СВХ плюс или?
1: Никаких или. СВХ плюс.
2: Лето. Лето. На плюсе.

0: Плюс.
1: Ты не романтик, Василий Егорыч. Не романтик, луна странная, качается, я сильно пьяная.

0: Că...
1: Стырил янтарь у антры и старту Тарас и Статр. Едет в Татры и старту антрин янтарь. Антру жалко, Тарас тварь.
2: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. СВХ+.

любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеально.

0: Музыка для всех.
1: Асфальт мокрый, как мои глаза. Я нарезаю по МКАДу. Тут весна, а я пуста.
0: Только хиты.

0: Музыка для всех.
1: Ты не спишь, малыш, ты не сможешь без нас. Ты меня простишь, но говори.
0: Только хиты.
1: Ты скоро не спи. Этой ночью скоро не спи.
0: Только твоя музыка.

0: приехала на дрезине в Дзинтере купить корзину Дзинтерса Зина из Загушканса. Вести на дрезине корзину с Дзинтерсом из Дзинтере в Загушканс Зина замучилась.
1: Летоговорки на СВХ+. Летоговорки. Лето на плюсе. Бьет по глазам.

0: Загорал Егорка в Булдыре на пригорке. Загорал, загорел, перезагорал, перезагорел. После пригорка волдыри из Булдыри по всему Егорке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. СВХ+.

Κέντλευση. Только хиты. Только твоя музыка. Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом. СВХ плюс.

0: Сбежали Сашка с Машкой на пляже с фляжкой. Берегись, Сашка, осторожнее, Машка. Вон кто-то по пляжу идет в фуражке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Я Юпитер, ты Москва, я Питер, люди, помогите дышать, ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер.
1: Радио СВХ+.

0: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
1: Ну, у тебя уже есть кредиты?
0: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Латвия с кредит немая палыди без программа». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
1: Ого!
0: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
2: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.

0: Vecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Sviests 180 gramu 69 centi. Riekstu maisījums 200 gramu ir 89. Lidl ir vērtīgi.
1: Магазин «Евроникс» в торгово-развлекательном центре «Акрополь Рига» теперь в новом облике. В честь открытия обновленного магазина грандиозные скидки на электротехнику до 50%. Открытие магазина «Евроникс» 4 июня в 10:00 в торговом центре «Акрополь Рига» на втором этаже. Не пропусти, количество товаров ограничено. Узнай больше на «Евроникс.ЛВ».
2: Sveiki, draugi! Te Ivo Fomins. Būšu priecīgs jūs satikt savā koncertūrē bez liekiem vārdiem. Brīvdabas estrādēs un koncertzālēs. Jaunas dziesmas, jaudīgs roks un pārbaudi izturējuši hiti. Tiekamies koncertos visā Latvijā.

СВК Плюс настолько летнее радио, что его лучше слушать в солнцезащитных наушниках. Честно-честно.

0: шабла, и вот теперь товарищи мы без парашюта. Будем прыгать или боимся перегнуть.
1: Радио СВХ Плюс. Новости о погоде на радио СВХ Плюс при поддержке магазина склада Депо. Депо. Все, чтобы делать при любой погоде.
2: Сегодня в Латвии облачно с прояснениями, местами ожидаются дожди, ветер слабый переменных направлений, днем по стране от 16 до 21 градуса, в Лепе и Вентспилсе до плюс 17, Даугавпилс, Резекне, Рига до плюс 21.
1: Новости о погоде на радио СВХ Плюс при поддержке магазина склада Депо. Депо. Все, чтобы делать при любой погоде.
3: Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Радио СВХ Плюс.

0: 7 утра в Риге, в студии с новостями Алексей Новак. Сегодня свою первую полную рабочую неделю начинает новый премьер Латвии Кулбергс. Евросоюз рассматривает возможность временно заморозить потолок цен на российскую нефть. Сегодня в Риге впервые за последние 40 лет откроют новую трамвайную линию, точнее продление уже существующей.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Большая трагедия для латвийского альпинистского сообщества. В конце прошлой недели при восхождении на гору Маккинли или Денали на Аляске погибли три латвийских альпиниста: Инесса Пучика, Вия Олте и Реннерс Куникс Салакс. Еще один участник экспедиции, Мартинш Билзенс, находится в больнице в Анкоридже. Его состояние стабильное, угрозы жизни нет. Несчастный случай произошел примерно на высоте в 5,5 километров между верхним лагерем и перевалом Денали. Это один из самых сложных и опасных участков маршрута. Поисковая операция продолжается до сих пор. После спуска тел погибших их передадут на судебно-медицинскую экспертизу. Остальные участники экспедиции уже находятся в Анкоридже. Сегодня свою первую полную рабочую неделю начинает новый премьер Латвии Андрис Кулбергс. В Ригу с визитом прибывает его украинская коллега Юлия Свириденко. Кроме того, делегация Верховной Рады посетит сегодня Сейм. Завтра у Свириденко встреча с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем. Кулбергс, между тем, формирует свою команду. Руководителем бюро премьера стал Марекс Грушкевиц. Из бюро прежнего главы правительства Эвики Силини в новую команду переходит как минимум три сотрудника. Так, советником по внешней политике станет Иварс Лепнекс, советником по вопросам Евросоюза Салвис Дравинш, а советницей по протоколу у Кулбергса Скайдрите Заране. Евросоюз рассматривает возможность временно заморозить потолок цен на российскую нефть. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Причины называют рост мировых цен на энергоносители на фоне войны на Ближнем Востоке и закрытие Ормузского пролива. Сейчас предельная цена для российской нефти составляет $44 за баррель. Следующий автоматический пересмотр может поднять ее как минимум до $65. В Брюсселе же обсуждают несколько вариантов. Оставить потолок на нынешнем уровне, приостановить автоматический пересмотр до конца этого года или ограничить повышение $60. По факту, в последние недели российская нефть торгуется примерно по $85 за баррель. Сегодня, в Международный день защиты детей, в Латвии начинается кампания «Дроша Васар Берния». Безопасное лето для детей. Врачи будут рассказывать о самых частых детских травмах и о том, как их избежать. Центр по защите прав потребителей расскажет также, как оценивать безопасность защитной экипировки и детских площадок. Кроме того, Центр защиты детей. В нем сегодня обсудят детское членовредительство на фоне стресса. В дискуссии примут участие различные эксперты, в том числе психиатры, обсудят причины такого поведения, его признаки и необходимую помощь. Сегодня в Риге впервые за последние 40 лет откроют новую трамвайную линию, точнее продление уже существующей трамвайной линии 7-го маршрута, а также пункт общественного транспорта «Тенгаракс». Для рижан, прежде всего жителей микрорайона, проект должен упростить пересадку на разные виды общественного транспорта – трамвай, троллейбус, автобус. Протяженность нового участка трамвайных путей составляет чуть больше 2 километров. Также на 300 метров продлили маршрут 15-го троллейбуса. Пересадочный узел с диспетчерским зданием, навесами, благоустроенной территорией сделали у перекрестка улиц Латгалес и Виштю. По прогнозам синоптиков, начало июня в Латвии будет теплым, но дождливым. Осадки ожидаются местами и сегодня. При слабом ветре днем будет от 16 до 21 градуса. Завтра и послезавтра, то есть во вторник и среду, станет еще теплее. Во многих районах обещают до плюс 20-24 градусов. При этом и осадков станет больше, местами возможны грозы. Во второй половине этой недели сохранится по-летнему теплая погода, но влияние циклона еще усилится, и дней без осадков практически не будет. Следующий выпуск новостей в 8. Алексей Новак, СВХ+.

0: СВХ плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Бодренькая утрица. Здравствуйте, товарищи. Бодренькая утрица всем и каждому. Значит, ударникам капиталистического во всех часовых поясах, где бы ни находились. Естественно, наши рижане и рижаночки тоже приветствуем, конечно же.
3: Они везде.
2: Проснулись такие и уже в центре никуда ехать не надо, например. А вот девчатам и мальчуганам там с Олайны, с Яун Олайны надо ехать, понимаете?
3: Надо ехать.
2: Дорогие друзья, ну, счастливо доставиться. Вот, потому что, ну, сегодня уже должно быть гораздо легче. Несмотря на то, что как бы детские сады еще пока окучиваются, естественно. Да, значит, детские сады никто не отменял, но учебный год, он уже, так
3: школы,
2: сказать...
3: Закончился.
2: Школы, все. Не знаю, честно говоря, там уже все отстрелялись, уже экзамены сдали? Нет, ну
3: я думаю,
2: что...
3: вряд ли.
2: Ну нет, ну да, но они обычно там не бывает.
3: Еще весь июнь мучают.
2: Восемь утра редко бывает экзамен. В десять, примерно. Поэтому, ну как бы, те, кто... Кому нужно будет сдавать? Ну, это же вообще, смотри, из 12 классов только 9 и 12, по сути, нужно сдавать.
3: Да.
2: По факту. Да? Ну, как бы, вот им. Поэтому, значит, обстановка на улице такая, порядочно хорошая.
3: Да, спокойная.
2: Да. То, что хотели. А главное, что есть же такие родители, которым сейчас, вот в связи с тем, что учебный год закончился и никого никуда везти не надо, они реально сейчас еще могут спать. Ну, то есть,
3: да.
2: Понимаешь? Тот момент, когда они уже как сайгаки кричали: «Вставай! Вставай!
3: Молю!»
2: И каждый день одно и то же, причем, да? Он или она не встает совершенно.
3: Сейчас что-то жизненное было.
2: Вот, Бесит. И причем это не родители. Это не голос родителей. Это 12-летний сын. О, бесит. Раньше так дед звучал, а сейчас они огромные. Сегодня день защиты детей, поэтому как бы... Я не знаю, но вчера, значит, пришел в очередной раз с Лариской на экстренную тренировку по теннису. Ну, решили, ну, психанули. Ну, открытый корт, давай играем. Давай возьмем.
3: Психанули, да.
2: Ну, как будто мало, ты среди недели. Мы еще и на выходных. Ну, спонтанно, короче. Приходим, а там ребята играют перед нами. Ну, группа, они там, ну, года на два раньше. Мы-то, в принципе, только еще года не занимаемся, да? А там уже там трехлетние теннисисты занимаются, понимаешь? И вот смотришь, они такие огромные, просто здоровые мужики, а им, блин, по 14 лет.
3: Так и есть.
2: Вот это какой-то вообще, я не знаю, тот день защиты от детей, когда? Вчера подумал я. Ну так или иначе, ребятки, бодренькая утрица, потихоньку будем выправляться, выезжать.

0: Удачного начала лета. Давайте поздравим друг дружку, ребята. Мы добрались. Я говорил зимой, что будет летом. Помните?
1: Вот оно настало.
0: Вот оно наступило, конечно. Вот, и очень приятно, конечно. И вот сейчас немножко, ну, дождливенько, ну, такое начнется, да, но зато потеплее. Ну, в общем, короче, там все время нужно будет выбирать. Зноя ближайшие там несколько дней не будет, конечно же, но и так хорошо. По большому счету не надо сгореть к чертям собачьим, мы еще успеем на рабочем месте. Итак, Иван, всем удачного начала лета, позитивных мыслей и главного, конечно, настроения. Вот, главное лето не промотать. Не промотать, не промотать.
1: А мы умеем.
0: А мы умеем, не то что слово, не то слово умеем, мы можем даже и преподавать. Доброго утра! Да все! Вот! Они все спят, а я собираюсь на работу. За что? Ну как сказать тебе? Видать, грешил, а они не грешили. Ну, в предыдущей жизни, например. Ходил, поди, куртуазный маньерист.

0: Маши, ты прекрасна.
1: Обычная, обычная.
2: Ну, привет.
3: Привет.
2: Бодрого и солнечного утра всем.
1: Мега-шоу. Шоу.
4: Я хочу, чтобы температура была сегодня красивая.
1: Люди бодрые. Владимир Велл.
5: Позвонила, прикинулась в эфире мертвяком, а потом взяла и все, нас разоблачила.
1: Контрастней, чем душ. Крепче, чем кофе.
6: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
7: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir audzis 5 bērnu ģimenē. Par visu bija jācīnās pašam. Lai izmācītos RTU, no 17 gadiem strādāja Īrijā. Kamēr studēja, strādāja 4 darbos. Valainis saprot, ko nozīmē dzīvot Latvijā. Zina, kā ir, kad visam nepietiek. Viņš ir ekonomikas ministrs, kurš cīnās pret augstajām cenām. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
8: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
9: Мужчины часто молчат о небольших подтеканиях мочи. Не стесняйтесь, будьте открытыми и смелыми. Забота о здоровье начинается с действий. Проконсультируйтесь со специалистом, найдите решение и одновременно выберите незаметную защиту. Новые черные хлопковые трусы-боксеры Denamen предназначены для мужчин при капельных и легких подтеканиях мочи. Они выглядят как обычное нижнее белье. Носите, стирайте и используйте снова. Чувствуйте уверенность на работе, во время занятий спортом и дома. www.denamen.lv
10: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Метапромс.лв. Хорошие цены и быстрая оплата.
11: Žāvāšanās ir lipīga.
12: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
13: Ты слышала, что Big Bang платит своим клиентам?
14: Big Bang платит своим клиентам?
15: Да, все верно. Теперь Big Bang предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Открой расчетный счет сейчас и получи 10 евро в подарок. Big Bang. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
16: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера.
17: Прежнего.
16: Для зрителей прозвучат

0: все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты в кассах «Билетсервис».
1: Владимир Вэлл. Это шоу «Люди бодрые».
2: Его глаза красные, далеко нет, но любовь это миг.
3: СВХ+.

0: СВК+.
1: Дорогие друзья, у нас сегодня 1 июньская утреца, с чем мы поздравляем. Конечно же, не забудьте поздравить и своих, если среди ваших есть девочка по имени Майрита. Майрита. Не Марита, а Майрита. Вот, а также Бернадина.
2: Она одна вообще.
3: Она, кстати, одна на всю страну.
1: Она одна на всю страну. Майрит, между прочим, 793. То есть это довольно часто встречающий по сравнению с Бернадиной имен. Но есть еще, конечно же, Бирутки.
2: Бирута.
1: Сегодня именинная, и их 3000 Бирут. Ох ты, всех целовать, не пересылать. Целый день можно целовать целую Бириту, и все время разных получится. Класс, поздравляем, конечно, Даус Лавис Варда Диена. Сегодня Международный день защиты детей. Мы сегодня об этом, естественно, еще поговорим. У нас сегодня будут, кстати, между прочим, гости.
2: Ух ты.
1: Гости.
2: Ждем.
1: Давайте так, сегодня, кстати, вот Международный день защиты детей и Всемирный день при этом родителей еще.
2: Вот. Что они тоже намучились.
1: Одно другое тащит. Если есть где-то дети, значит, где-то их есть родители. Соответственно, что полезно ребенку, полезно и маме. Ну, в оригинале маме, но и как бы родителям тогда. Я тоже. Любой батя скажет, вот это шоколадную конфетку. Эту. Батя съест сам, например.
2: Да,
1: и
2: родителям
1: и
2: полезно.
1: И не надо так на батю смотреть. Батя,
2: тоже нет. И никаких слез.
1: Нет, да это... Вытри нюни.
2: Да.
1: Батя... Папа, ну ты же обещал сходить в зоопарк. Папа обещал, папа сходил.
2: Вот.
1: Ну, так, дальше еще. Что у нас сегодня? Всемирный день молока.
2: Вкусно.
1: Нравятся молочные продукты?
2: Нравится.
1: Еще пока не обсохло?
2: Пока еще нет.
1: Ну, многие же рассказывают, что молоко только для детей. Вот, ну, как бы изначально так оно и было. По большому счету мы...
2: Молоко с пенкой только для детей.
1: Дед, пенка детям.
2: А молоко?
1: Молоко бате можно. Конечно. Значит, изначально я могу сказать так, что если ты, допустим, в взрослом своем состоянии пьешь молоко, то это больше, это уже генетически, это уже мутация со временем произошло. Дело все в том, что изначально, как бы, ну, наши все предки и позапредки, они, ну, позапредка, хорошо. Значит, предки и позапредки, они уже, ну, вот, как молоко матери подегустировали,
2: да.
1: Ну и будет, все, и отрекались,
2: больше не пили.
1: И не усваивалось это никогда. А потом начали всяческих коров приручать, коз начали приручать, ослицу. Вот, начали. Все, начали выдаивать.
2: Верблюдов.
1: И постепенно, да, все правильно. А что, верблюжье молоко? Тоже так сказать? Короче, и начали возвращать все назад. Ну, постепенно. Кто-то привык, кто-то не привык. 65% по статистике всех людей, у них до сих пор, ну, невосприимчивость к молоку. Так что это, как бы, это больше нормально, чем невосприимчивость к молоку, больше нормально, чем восприимчивость к молоку. Потому что восприимчивость к молоку, это уже, ну, как бы, метаморфоза, которая произошла с нами умышленно. Мы сами, люди, это сделали.
2: Чтобы это мутация.
1: Мутанты! Можете, да, тех, у кого невосприимчивость молоко, можете называть нас мутантами. Вам будет приятно, а нам будет неприятно.
2: Вот
1: и поделились. Так, что вообще? А, сегодня Международный день оливок, между прочим. Кстати, между прочим. Да, говорят, с косточками надо есть.
2: Да ты что?
1: Я не знаю.
2: Ну, вот и ешьте с косточками.
1: Будешь как козочка ходить? Да. Значит, день скажите что-нибудь приятное.
2: Так. Попробуйте хотя бы.
1: На тебя.
2: Особенно коллеги.
1: День отправки рекой бутылки с хорошими мыслями. Что за бред? Рекой еще. Это называется...
2: Значит, по морю не пойдет.
1: Не пойдет.
2: Именно по реке нужно.
1: Конечно, нужно по реке. Но по реке больше шансов, между прочим, что она как бы бред. Ну, а также, ну, по большому счету, это же называется, ну, реально, ты мусор выбрасываешь, да? Несмотря на то, что там какие-то мысли, или даже там, ну, и какая разница?
2: Чаще всего хороших мыслей там даже нету.
1: Там нету. Это как
2: хорошее... Там что-то неприличное.
1: Это вот как идешь в лес, а там под бумажками редко бывают грибы нормальные.
2: Да.
1: Типа спрятанные. Вот и все. То же самое. Сегодня день рождения Супермена. Празднуете? Вы отмечаете вообще? Супермен это кто?
2: Супергерой.
1: Значит, Супермен
2: герой
1: это...
2: Герой комикса.
1: Как его узнать? Значит, во-первых, он ходит весь в синем, таком обтягивающем.
2: И в красных трусиках.
1: И обязательно у него красные трусы.
2: Поверх
1: лосин надеты красные трусы. Вот это, кстати, это яркий показатель того, что перед тобой Супермен.
2: Да.
1: Ну и он еще что-то там делает. Наверное, хорошее. Надеюсь.
2: Мы надеемся.
1: Представляешь? А то как бы... Ну, не всегда же ты, например, добрый. Ну, вот человек, ну, даже самый добрый человек иногда... это, ну, проснулся, встал не с той ноги.
2: И больше не добрый.
1: А ты, короче, Супермен, прикинь. И вот все вокруг там. А никто же от тебя не ожидает. Все же говорили, спаситель наш, спаситель. Он же спасал, правильно?
2: Угу.
1: Ни одной серии не посмотрел. Ну вот.
2: Такая же фигня.
1: Ну, он спасал же кого-то от кого-то. Были плохие, назывались антагонисты. Они приходили, ну, там, плевали в детей, да? Возможно. Оскверняли, значит, культуру. Забирали там прялки у женщин, которые показывали ремесла на ярмарках, например. Ну, я так образно выражаюсь.
2: А он спасал.
1: А он спасал. Он говорит, девушки, я вернул вам прялку, пожалуйста. Вот, хотите вам еще красные труселя подарю? А, нет, подожди. Нет, придите мне красные труселя, тогда он сказал. Вот, они ему спряли, кстати, между прочим. Это было как вознаграждение. Но так или иначе, сегодня день Супермена, а сегодня также день без алкоголя, ребята, но... Польша. Но в Польше.
2: Бобру не весело.
0: СВХ плюс. Я смотрю на тебя.

0: на СВХ плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья. Раз, два, три, четыре, пять. Начинаем причитать, Наши пальчики устали. Значит, смотрите, Сереженька пишет, вот казалось бы, начало каникул вроде бы, а машин должно быть меньше.
2: Так, должно быть.
1: А на Лубенес уже пробка.
2: А все равно. Вас это не спасет.
1: Нет, ты еще добавь. А все равно, мы не на Лубенес. Не, ну на самом деле, слушай, ну ты же всегда знаешь, даже если где-то что-то, ну, какое-то начинается, например, там, каникулы, то именно по той улице, по которой едешь именно ты. Все остальные будут свободны, а именно твоя магистраль, твой маршрут, он весь забит, причем теми, кто на кого, ну, каникулы вообще не влияют.
2: Ну, так да вот. И кто обычно там вообще не
1: Конечно,
2: ездит.
1: Конечно, это законы Мёрфи, это закон подлости, Серега. К этому давно должен был привыкнуть. Ты уже взрослый мальчик вполне. Вполне себе. Уже спина, по-моему, седая. Ну-ка покажи. Пришли фотографию спины своей. Вот, а мы тебе все скажем. Так или иначе. Так, внимание, всадник. Привет. Верблюд тактильно симпатичен, но для замужества не гош. Запомни это, сынок.
2: Ладно.
1: С мудрым утром.
2: Не то, чтобы я планировал, конечно.
1: Нет, это очень хорошее. Верблюд тактильно симпатичен, но для замужества не гош.
2: Окей.
1: Ну так, посмотришь, и действительно, не придраться ни к чему. Дашенька, привет, бодренькая утрица, девочка.
3: Доброе утро. А я, вы знаете, я прям чувствую, вот как лето начинает заканчиваться.
1: Я больше, чем уверен. Я не хочу этого сейчас делать, но мне кажется, что внутри себя я могу сгенерировать сейчас это чувство, когда вот это последний летний день. И все,
2: кстати,
1: и начинается осень и безнадега. Я просто не хочу вот это вот.
2: Осень уже завтра.
1: Ну да, и вот я вот сейчас бы теоретически я мог бы себя перенастроить и вот это прочувствовать.
2: Но я не хочу, ты чего вообще?
1: Проморгали лето. Ужас какой, ужас. Естественно. Так, дорогие друзья, что у нас сегодня? Мы, значит, напомним про дни рождения. Сегодня день рождения у Мерлин Монрошечки.
2: Да.
1: Значит, я подготовил, расскажу в ближайшее время, ну, про Мерлин Монрошечку. Да, вот все думают, что, ну, как бы, блондиночка глупенькая. Во-первых, не блондиночка. Давайте так, крашеная. Сразу. Это чтобы было понятно. Да, причем крашеная конкретно. Вот. Вот. Специально, ну, и так нарочито, и там довольно сложная технология. Девушки знают, чтобы стать вот такой прям блондинкой, там нужно ой-ой-ой. Так вот там...
2: Там нахимичили, так
1: было, там было, да. Это во-вторых, не глупенькая, очень даже нет. И я, кстати, нашел, и там было такое, что она, девочка была очень начитана, да, среди, ну, всяких прочих там, и Фрейда читала, и Достоевским увлекалась, и Камю тоже, нет. Но я самое главное нашел. У нее, значит, в этой самой, в библиотеке было 400 книг. И я такой, блин, я помню, когда мама оставила библиотеку в 1970, по-моему, книг.
2: Так.
1: А я, блин, думаю, ну, маловато, ну, на самом
2: Мне
1: деле.
2: Побольше.
1: Не, ну, там пять, я просто знал.
2: А прочитал ты три?
1: Причем не тысячи. Типа, нет, ну, как бы общались с людьми, у кого там 3000 книг, 5000 книг. Они там метрами уже, как бы, ну, это сам, это переезд. Самое сложное, это перевозить все это отвратительно. Ну, вот, и тут, как бы, когда видишь 400. Думаешь, ну ладно, ну окей. Ладно. Не, ну по тем временам-то, И это Голливуд, ребятушки. Кто еще родился? Морган Фриман родился, ребятушки. Про него тоже очень много еще рассказать. Давайте я это самое. Давайте я вам сначала, ну, голосочек поставлю. Морган Фриман. Ой, какой у него. Вот сейчас я цитату прочитаю. Сам Морган Фриман говорил. Значит, смотрите. Сейчас где-то. Вот. Если в сценарии написано, ну, что говорит Бог, там, творец или закадровый голос истории происходит, сценаристы сразу звонят мне, говорит Морган Фриман. Ну, он действительно, мы поставим сейчас один фрагмент, но это не ярко. У нас просто, ну, вот не хватило быстренько вот так вот, чтобы времечко, чтобы найти именно тот, что надо. Он еще должен быть медленнее, еще более захватывающий.
2: Ну, давай послушаем.
1: Давай.
4: It's not Shakespeare. It does not speak in memorable lines. My inner voice always gives it to me straight.
1: Ай, как хорошо.
4: Tells me who my real friends are. When to say yes, when to say no. Whether the person sitting next to me is the one I'll be spending the rest of my life with.
1: Вот. Ну такое, да, понимаете?
2: Да.
1: Вот, это Морган Фриман, кстати, между прочим. Ну и и смотрите, и «Побег из Шоушенка», и «Малышка на миллион», и «Темный рыцарь», и «Семь», и «Брюс там всемогущий», и «Счастливое число» с Левином, ну, Морган Фримен.
2: Крутейшие фильмы.
1: И главное, что он там, я вам могу сказать, что до этого, до 50 лет вообще как бы так, ну, не очень-то и шло, да? Ну,
2: а вот 50 как началось?
1: Как с полтоса началось, и там реально сейчас, ну, и он счастливый человек. Да. Но он в кайфе, он в кайфе. А про него тоже расскажем чуть попозже. Так, что еще у нас есть? Сегодня день рождения у Хайди Клум. Это немецкая супермодель, актриса и телеведущая. Вот также Том Холланд. Кто это? Британец? Это Человек-паук и в «Мстителях». Там, ну,
2: вот, да.
1: И вселенная Марвел. Могу сказать так, из такого веселенького. Короче, ему, вот киностудия Marvel, да, они, ну, как бы, он мега, как бы, популярный, они его используют, ну, как бы, ну, блин, Человек-паук, Мстители, там, все, значит, в «Одиссее». Короче, когда его зовут на съемки, сейчас вот-вот будет готовиться проект какой-нибудь, снимается. Mm-hmm. Он и сейчас снимается где-то, мы не знаем,
2: наверняка
1: что
2: снимается.
1: Наверняка, да. Короче, но он не умеет держать язык за зубами. Короче, вообще студия до выхода какого-то фильма, там все засекречено, все запаролено, никто не знает, что к чему. У этого интервью берут, он все вообще сразу выкладывает. Такое ощущение, что у него сыворотка правды, блин. Он сам себя бахает. Его сыворотка правды идет на интервью. Он, ну, рассказывает такие вещи, не то, что там даже... Там, знаете, как-то, ну... Ну, короче, он мистер спойлер.
2: Сливает все.
1: Он сливает такую информацию, которую, ну, даже, ну, в здравом уме, ну, никто даже очень умственно отстал, и человек не будет рассказывать. Ну, потому что, понимаешь...
2: наверняка, за бесплатно.
1: Убит, конечно. А что? Ну, это же правда.
2: Да.
1: Ну, есть же такие люди. Ну, это же правда. Я правду сказала, между прочим. Ну, вот. Короче, и студия Marvel, и режиссеры, и все знают про это. Ну,
2: а им как? Это надоело.
1: Нет, они просто начали ему подсовывать сценарий, лживую информацию. Да, они начали тут столны.
3: Там дальше появится человек-вертолет. Ты будешь драться с человеком-вертолетом.
1: Ну и вот, короче, и он все на этих самых, на всяческих конференциях и брифингах и интервью он рассказывает про небылицы в конечном итоге. Это все, что нам нужно знать про него. Ладно. Ну, а также сегодня день рождения у Монеточки, певица. Ну, давайте...
2: Если бы не платили каждый раз...
1: Давайте так, с выражением.
2: Если б мне платили каждый раз, когда я думаю о тебе, я бы бомжевала возле трасс, я бы стала самой... Что-то там из людей.
1: Бедный
2: из людей.
1: Бедный из людей, если бы мне...
2: Вот, я такие слова не помню просто.
1: Запомни.

0: Внимание! Люди бодрые танцуют вам свежий гороскоп на завтрак!
1: Ваше свежейшество, бодренькое утрице.
2: Овен.
1: Овен, сегодня Венера. Венера будет очень благосклонна к вам, хоть кто-то. Значит, однако не стоит ждать, что все будет прям подано на блюдечке с каемочкой. Значит, придется предпринять все-таки некоторые действия лично. А так вообще, ну, сегодня звезды за вас, прям за вас.
2: Телец.
3: Сегодня вам будет брошен очередной вызов, тельцы. В то же время, именно сегодня вам будет немаловажно мнение окружающих, так что придется, стиснув зубы, этот вызов принять.
2: Близнецы.
1: Та легкость, которой вы готовы финансировать всякую идею, дорогие близнецы, в конце концов приведет вас к серьезным потерям.
4: Берем, давай, вот это хорош, берем, да.
1: Короче, когда речь идет о финансах, думать надо значительно больше 7 раз, дорогие близнецы. Не лишним это будет напомнить.
3: Рак. Сегодня вас, уважаемые раки, будут ограничивать лишь те пределы, которые вы сами себе установите. Не злоупотребляйте открывшимися перед вами возможностями.
1: Возможности.
2: Лев.
1: Слушайте, Лев, внимание, хорошенько сегодня подумайте, прежде чем поддаваться общим каким-то настроениям. Возможно, сегодня вам лучше побыть в оппозиции к окружающим, а не принимать общую точку зрения. Вполне возможно, но не факт.
2: Дело.
3: Сегодня у дев может произойти занятная ошибка. Вас примут за кого-то другого. Так что не стоит особенно недоумевать и бить человека, если какой-то вот незнакомый чувак вдруг хлопнет вас по плечу и осведомит, например, о здоровье вашей любимой таксы.
4: Ну или мультипул.
2: Весы.
1: Весы. Значит, первое впечатление сегодня может жестко вас обмануть. Убедитесь, что вы не доверились уже как минимум, ну, что вы доверились как минимум второму мнению о человеке, прежде чем, активы в его руки передавать. Значит, сегодня убеждаемся несколько раз, кому доверяем. Весы.
2: Скорпион.
3: Сегодня вы рискуете навешать на себя чрезмерно большое количество чужих проблем, скорпионы. Постарайтесь хотя бы не отстранять от процесса решения этих проблем. Вот тех людей, кому они, собственно, принадлежат.
1: Пускай, хотя бы кооптировать их.
2: Стрелец.
1: Слово-то какое, кооптировать. Единственное, что сегодня от вас потребуется, стрелец, это быть в нужном месте в нужное время. Все. Правда, задача обычно представляется как раз таки неразрешимой. Но вдруг, кстати, сегодня повезет. Тогда куш сорвете, куш.
2: Козерог.
3: Сегодня вас будет невозможно смутить, козероги. Вы на все с легкостью найдете достойный ответ. Остается пожелать только вот, чтобы вам задали побольше вопросов.
1: Так, хорошо.
2: Водолей.
1: Водолейцы, закончите сегодня то, что еще не успели сделать. Завтра вас будут ждать совершенно новые заботы. Не успеете закончить, придется двигаться вдвое активнее завтра. Оно вам надо? Не очень, наверное. То есть, короче, есть возможность сегодня по хвосты все почищайте.
2: Рыбы.
3: Причастны вы к этому или нет, рыбы, но события резко поменяют и темп, и направление. Для получения простого и понятного результата придется произвести не совсем тривиальную последовательность действий.
1: Так, необычная история. Метода новая, метода.
2: Лучшие знаки зодиака в мире.
5: Ты построил рай, но я не ангел. Мне ближе холод, чем пылающий факел.
6: СВХ+.

0: СВХ плюс.
1: Так, дорогие друзья, сегодня Международный день защиты детей. Будем защищать и защищаться. Ну-ка, давайте. Какое самое такое? Ну, главное, если у тебя, допустим, там, ну, где-то 12-13 лет и плюс. Ребенок, какой самый час? Что ты слышишь? Какой звук от него?
2: 6-7.
1: Нет, это до 13.
2: А, да?
1: Эй, 6-7! Смотри, сейчас начало. 6-7! На заднем сиденье сейчас
2: все,
1: по канале.
2: До свидания.
1: До свидания.
2: Это не мы.
1: Это, во-первых, нет. А самое частое, если твой 12 плю у тебя, то...
2: Так.
1: Бесит.
2: Ну, это тоже.
1: Любая просьба.
2: Это не только 12+.
1: И самое главное, я же себе все время клянусь, что когда с ее стороны будет просьба, а это будет буквально через 15 минут, через 20, я то же самое буду делать, я забываю.
2: Короче,
1: я забываю.
2: Возраст.
1: Короче, так, что касается Всемирного дня защиты детей, Володя с пирожком поэтическим.
2: Так,
1: внимание.
2: Слушаем.
1: Вот сочинение про лето сыночка вашего, Ильи. Читайте вслух, Любовь Петровна. Пускай послушает судья. Пускай. Вот и хорошо. Так, что у нас еще? Сережка прислал с трассы, прислал, говорит, мне больше всего нравится из Моргана, мы еще сегодня день рождения Моргана Фримена, шикарного чернокожего, да? Очень нравится, прям молодец. Значит, внимание. Цитата очень нравится, и она очень сегодня релевантна к Международному дню защиты детей. Я был очень туп в свои 14 лет. Пишет, так. Я был очень туп в свои 14 лет. У меня не было ни Фейсбука, ни Твиттера. Вот. Потому об этом мало кто знал просто.
2: Да.
1: Это вот как... Почему вот эти все старички там, знаешь, ну такие вот, которые там пожили очень долгую-долгую жизнь, там, в обед 100 лет все эти используются. И все говорят про него очень хорошее. Потому что те, кто знали про него плохое, уже давно уже не могут рассказать ничего вообще. От слова совсем, да? То же самое и вот здесь. Не было у тебя Фейсбука, не было у тебя ТикТока, да? Как бы, соответственно, как ты мог рассказать всей планете, что ты, блин, тупица? Ну, никак же. Вот, соответственно.
2: Только письмами.
1: Так и жили. Внимание! Так, Индрочка, привет, ребята. Значит, вы знаете дорогу П5? Не знаете? Короче, Таллинская объездная П5, 1 километр за Бунчи в сторону Огры. Возле фоторадара на проезжей части лежит осторожнее. Между прочим, там косуля.
2: Косули.
1: Внимание, еще разочек. П5 за Таллинская объездной, окружной, то есть, да, она?
2: Угу.
1: 1 километр за... 1 километр за Бунчи в сторону Огры, если едете. Возле фоторадара...
2: Косули.
1: Спасибо большое, Индрочка. За тебя, дорогушенька. Так, что у нас, давайте поздравим. Мы хотели сегодня рассказать про Мэрилин Монро.
2: Да.
1: Потому что, ну, вот из всех, кто родился сегодня, Мэрилин Монро, конечно же, самая красивая. Самая...
2: Ей сегодня 100 лет.
1: Ты что?
2: Да.
1: Зачем ты? Love by you, just you. Nobody else but you. I wanna be loved by you. Как я хочу, чтобы ты меня любил. Короче, ребятки, значит, студийные боссы, между прочим, Голливуда умышленно ее немножечко, ну, как бы из нее сделали образ вот этой блондиночки. Чуть-чуть глуповатенькой, типа.
2: Специально.
1: Сама была девочка начитана, я уже рассказывал, что Камю, Достоевский, Фрейд, как бы, она читала и любила, да? Устав от однотипных ролей соблазнительниц и низких гонораров, а киностудия к тому моменту платила Мэрилин Монро в разы меньше, чем другим звездам ее уровня, между прочим.
2: Вообще-то.
1: Да, она уже как бы, ну, блондинкой такой, ну, назовем блондинкой в законе. Ну, то есть, но однотипность, и они такие, ну, и что здесь, как бы. Она такая, так, тогда я, знаете что, я тогда ухожу в свое собственное продюсерское бюро. Имени меня, имени Мэрилин Монро. Ну и, короче, стала одной из первых женщин в истории США, которая решилась на такой шаг, в итоге отвоевала у студии право самой выбирать сценарий. Ну, то есть, сработало. Вот. У других не сработало, между прочим.
2: А у нее получилось.
1: Значит, что мы знаем еще про Мэрилин Монро? Она была первой на обложке журнала Playboy.
2: Да.
1: Первой. А вы как-то, как вы себе представляете? Ну, как я себе представляю? Значит, ей позвонила Мэрилин Монро, Хью Хефнер сам лично звонит, говорит, у меня сейчас журнал выйдет первый, вообще популярный, самый в мире будет потом. А давайте будем на первой обложке ты, как бы, она говорит, окей, very good, давайте, приезжайте меня вот с вот такой, сфотографируйте немножко, но... Ну, в неглиже, назовем это так. Ну, чуть-чуть. Сами понимаете. Это, ну, как... Нет, не так все было.
0: А как?
1: Она никогда не снималась в «Плейбое» от слова совсем вообще.
0: Ух ты.
1: Рассказываю, что делал прощалыга, зачем тебе идти к Мэрилин Монро и просить у нее фотосессию, когда, значит, 3 года назад она сама фотографировалась там для одного, значит, фотографа, назовем это так. Ну, для какой-то там, для календаря, для какого-то там, что-то там. Но, как бы, ну, календарь не вышел. А фотографии-то есть?
0: Остались.
1: А авторские права на него кому принадлежат? Фотографу, который это все делал, который договорился до этого о фотосессии. Короче, он купил вот, значит, он купил за $500 старые фотографии Нормы Джин, она тогда, значит, ее Норма Джин Беккер, по-моему, ее, ну, полное имя было, правильное имя. Короче, он выкупает за $500 и с таким вот образом, ну, 4-летней давности фотографии, вот, когда она еще была бедненькой, в отличие от уже нынешней, когда вышел Playboy, когда она суперзвезда, понимаешь? Ну, и, соответственно, сам триумфальный тираж Playboy не заплатил ни Хью Хефнер, ни Playboy не заплатил ни копейки самой Мэрилин Монро. А вот это еще знаменитый момент, когда у нее белое же платье развивающееся, да. И такой ветер так сверху, так снизу, вернее,
0: поддувает.
1: И потом это, конечно, тиражировалось, и вентиляторы ставили и там для фотосессии и так далее. Короче, знаменитая это из фильма, внимание, «Зуд» 2007 года.
0: Чешется. Видимо, что-то.
1: Прикинь, вообще, название «Зуд» 2007 года, честно говоря, для специальных фильмов, для канала специальных фильмов «Зуд» 2007 года. Но на самом деле в 1955 году снимался. Значит, поток воздуха из решетки вентиляции метро. И, было у вас такое? Ну, мы же не привыкли к метро. Короче, когда локомотив идет, он же идет по туннелю, и он выталкивает воздух.
0: Ага.
1: И куда-то этому воздуху надо деваться. Специальные вот шахты вентиляции сделаны, и он...
0: Как, и он специально дует туда.
1: И он как вот, ты мимо идешь просто, а тебе снизу, там поезд. То же самое, если ты идешь в платье, то у тебя платье на голове. Ты вся в трусах. Это натурально так происходит, если ты не знаешь, что не надо ходить в платье по решеткам вентиляционному метро.
0: А ты не
1: знал, у тебя в городе никогда не было метро.
0: Да.
1: Но всегда были сарафаны. И привычка еще и, чтобы вальяжно, чтобы ничего не стесняло. Да, Оксана?
0: Ага.
1: Ага. Вот. Так вот, смотрите. Значит, снималась в Нью-Йорке на глазах у тысяч зевак и репортеров. Это сцена из фильма. То есть, и в этот самый момент за съемками наблюдал ее тогдашний муж, бейсболист Джо Димаджо.
0: Ой.
1: А там, понимаешь, вот это все. И там исподнее чуть-чуть, да, там, ну, то есть... Он пришел в ярость от такой демонстрации жены на публике и устроил Мэрилин страшный скандал в отеле. А спустя короткое время брак, конечно, окончательно распался, потому что, ну, это ж надо быть таким кретином. Ей предъявлять. Короче, несмотря на высокий интеллект, на съемочной площадке часто использовала свой этот суперспособность, панический страх перед камерой, слова забывала. Фраза «это я, душечка». Помните? Это,
0: как, было такое.
1: Когда это самое, ну, в джазе только девушки, «это я, душечка», 47 дублей было. Она забывала фразу.
0: Ой.
1: Ну, вот такое, да. Вот. Ну и, наконец, натуральный цвет волос. Черно-каштановый. Вообще такой русый. Чтобы добиться своего знаменитого, да, значит, перекись, масло, а саму линию волос роста у лба актрисы корректировали с помощью электролиза.
0: Ой, ужас какой.
1: Крашена! Мэрилина наша, крашена! У нас Лешка Новых уже прибегает сейчас.
0: Ага.
1: Сейчас выходим.
0: Начало
1: нового часа. Я хочу сказать, дорогие друзья, а кто вот сейчас в каникулярное время есть, ну, у кого есть желание забрать 2 пригласительных билета на «Мумия тролля», товарищи?
0: Они едут к нам.
1: Короче, у нас, давайте разыграем 2 билета на «Мумия тролля». Нам сейчас, ну, в знатной целоваке. Собирайся, народ, кто целоваться?
0: Пиши.
1: Ну, кто? Напиши нам на 25-45-25-25. Прямо сейчас на WhatsApp. Напиши, хочу целоваться, и пока все спят, нацелуем. Нацелуй себе Лилу Гутенко. Конечно.

0: радио СВХ Плюс.
1: Сегодня в Латвии облачно, с прояснениями, местами ожидаются дожди. Ветер слабый переменных направлений. Днем по стране плюс 16, плюс 21 градус. В Лепе и Вентспилсе до плюс 17. В Даугавпилсе, Резекне 20-21. В Риге тоже до плюс 21 градуса. Осадков синоптики в столице не прогнозируют.
0: Радио СВХ Плюс.

0: 8 утра в Риге, в студии с новостями Алексей Новак. Сегодня свою первую полную рабочую неделю начинает новый премьер Латвии Кулбергс. Евросоюз рассматривает возможность временно заморозить потолок цен на российскую нефть. Сегодня в Риге впервые за последние 40 лет откроют новую трамвайную линию, точнее продление уже существующей 7-го трамвая. Начало июня в Латвии будет теплым, но дождливым. Прогноз синоптиков.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Большая трагедия и утрата для латвийского альпинистского сообщества в конце прошлой недели при восхождении на гору Маккинли или Денали на Аляске. Погибли три альпиниста – Инесса Пучика, Вия Олте и Реннерс Куникс Салакс. Еще один участник экспедиции, Мартин Шбилзенс, находится в больнице в Анкоридже. Его состояние стабильное, угрозы жизни нет. Несчастный случай произошел примерно на высоте 5500 метров между верхним лагерем и перевалом Денали. Это один из самых сложных и опасных участков маршрута. Поисковая операция продолжается до сих пор. После спуска тел погибших их передадут на судебно-медицинскую экспертизу. Остальные участники экспедиции уже находятся в Анкоридже. Сегодня свою первую полную рабочую неделю начинает новый премьер Латвии Андрис Кулбергс. Сегодня в Ригу с визитом прибывает его украинская коллега Юлия Свириденко. Кроме того, делегация Верховной Рады сегодня посетит Сейм. Завтра у Свириденко встреча с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем. Кулбергс тем временем формирует свою команду. Руководителем бюро премьера стал Маркс Грушкевич. Из бюро прежней главы правительства Эвики Силини с Кулбергсом остались минимум три сотрудника. Его советником по внешней политике стал Иварс Лепнекс, советником по вопросам Евросоюза Салвис Дравинш, а советницей по протоколу Скайдрите Заране. Евросоюз рассматривает возможность временно заморозить потолок цен на российскую нефть. Об этом сообщает информагентство Bloomberg со ссылкой на источники. Причины называют рост мировых цен на энергоносители на фоне войны на Ближнем Востоке и закрытия Ормузского пролива. Сейчас предельная цена для российской нефти составляет $44 за баррель. Следующий автоматический пересмотр может поднять ее как минимум до $65. В Брюсселе обсуждают несколько вариантов: оставить потолок на нынешнем уровне, приостановить автоматический пересмотр до конца года, либо ограничить повышение $60. По факту, в последние недели российская нефть торгуется примерно по $85 за баррель. Сегодня в Международный день защиты детей в Латвии начинается кампания «Дроша Васара Берни» – «Безопасное лето для детей». Врачи будут рассказывать о самых частых детских травмах и о том, как их избежать. Специалисты по защите прав потребителей также объяснят, как оценивать безопасность защитной экипировки и детских площадок. В Латвийском центре защиты детей обсудят и детское членовредительство на фоне стресса. В дискуссии этой примут участие различные эксперты, в том числе психиатры, обсудят причины такого поведения, его признаки и необходимую помощь. Сегодня в Риге впервые за последние 40 лет откроют новую трамвайную линию, точнее продление уже существующей трамвайной линии 7-го маршрута, а также пункт общественного транспорта Тенгаракс. Для рижан, прежде всего жителей микрорайона Тенгаракс, проект должен упростить пересадку на разные виды общественного транспорта – трамвай, троллейбус, автобус. Протяженность нового участка трамвайных путей составляет 2200 метров. Также на 300 метров продлили маршрут 15-го троллейбуса. Пересадочный узел с диспетчерским зданием, навесами и благоустроенной территорией сделали у перекрестка улиц Латгалес и Виштю. По прогнозам синоптиков, начало июня в Латвии будет теплым, но дождливым. Осадки ожидаются местами и сегодня. При слабом ветре днем будет от 16 до 21 градуса. Завтра и послезавтра, то есть во вторник и среду, станет еще теплее. Во многих районах Латвии обещают до плюс 20, плюс 24. При этом и осадков станет больше, и местами возможны грозы. Во второй половине этой недели сохранится по-летнему теплая погода, но влияние циклона усилится, и дней без осадков практически не будет. Следующий выпуск новостей в 9. Алексей Новак, СВХ+.

0: Владимир Вэл.
1: Маэстро и его друзья.
0: И его друзья. На СВХ плюс.
2: Знатный целобака.
3: Очень хочется.
4: Очень хочется.
5: Очень-очень-очень хочется.
6: Ну, очень хочется.
7: Целоваться.
8: Целоваться.
9: Целоваться.
10: Пой-пой-пой.
11: Алло.
10: Пой-пой-пой.
11: Алло.
12: Целоваться. Целоваться.
13: Ну, раскачали.
14: Раскачали, дорогие друзья. Значит, и с утра уже офисные по дороге на работу знают, что можно нацеловать себе что-нибудь приятное, что-нибудь хорошее, что-нибудь восхитительное.
15: Например, билеты на группу «Мумитро».
14: Ребят, ну что, мумики летят к нам, и летний концерт на Вондерсале.
15: Он уже 23 августа.
14: Точно, точно, точно. И надо быть, потому что это всегда была радость.
15: Такое
14: это
15: бывает нечасто.
14: «Мумитроль» — это всегда, ну, теперь уже нечасто. Согласен, согласен. Да и мы, так сказать, тоже нечасто выбираемся.
15: Да? О, да.
14: Дорогие друзья, «Мумитроль», давайте в Вондерсала, 23 число. Что еще должны сказать? Где билеты преподносятся?
15: FridayTicket.com.
14: FridayTicket.com. FridayTicket.com. Учат в школе. А мы раздаем.
15: Да.
14: Значит, у нас сегодня первый финалист сейчас будет определяться. У нас среди двух целовак. Один будет в защите играть, как всегда, другая будет нападать. Ну, другая, почему я говорю другая? Обычно я девчоночек все-таки, ну, в нападении, да? Потому что голосочек женский с утра нам послушать гораздо приятнее, конечно. Да и всем вам, конечно, с утра лучше девочку красивую послушать. Я сейчас будем слушать как раз.
16: Утром вместо булки с маком предлагаем целоваку.
12: Знатный целобака.
14: Слава Канеля! Привет, дорогуша! Привет!
17: Доброе утро!
14: Привет, Нелечка, хорошенькая! Ну что, расскажи, как ты себя ощущаешь в День защиты детей? Расскажи, пожалуйста. Во-первых, мы тебя поздравлять хотим.
17: Спасибо.
14: Во-вторых, скажи, пожалуйста, на тебя каким-то образом повлияло, ну, то, что сегодня начались уже каникулы, то есть детям никуда не надо. На тебя это как-то повлияло или нет? Или тебе пофиг вообще?
17: Конечно, повлияло.
14: Так.
17: У меня две дочки-школьницы. Сад сейчас едет.
14: Ну, в детский сад, значит, это его работа. Как и мама, да, едет в детский сад на работу, правильно? Как зовут сына?
17: Да.
14: Как зовут сына?
17: Артемка,
14: молодец. Молодец. Вот, единственное, мама работает, и Артемка работает.
15: Да.
14: Едет, конечно же. Ну что, давай быстренько я тебе расскажу, с кем сегодня придется иметь дело, между прочим.
17: Давай,
14: сейчас расскажу. Кто к нам пришел сегодня в образе недотроги? Сегодня к нам пришел Дима Белозубый. Такой у него прикус. Такой у него префикс у нас на радио. Значит, что мы знаем про Диму? Что нам надо знать про Диму для того, чтобы с ним играть? Значит, во-первых, так. Он играет в футбол.
15: Так.
14: Хоть и не умеет играть в футбол.
15: Такое часто бывает.
14: Значит, невкусно готовлю, пишет Дима.
15: Самокритичный? Да.
14: Нет, сам себя не похвалишь, никто не похвалит.
15: Угу.
14: Вот. Нет музыкального слуха от слова вообще. То есть, соответственно, медведька наступил.
15: Какой хороший человек.
14: Какой хороший человек. С такими... Такие
15: самое главное, честные.
14: Такие нам нужны, а не то, что эти там себя нахваливают. Вот, Димка все рассказал. Ребят, а чего, взятки гладкие. Ну что, расставил он уже свою защиту, а тебе, Нелечка, сейчас придется его перецеловать. Давай.
12: Знатный целобака.
14: Знатный целобака.
12: На
14: СВХ плюс. Итак, давай, Нелька, давай, куда будем целовать в первый раз? Дебютный поцелуй куда?
17: Ну, давайте начнем вправо.
14: Ты решила справа? Ну, ладно, хорошо.
18: Ну.
14: Димка правую щеку в первом и защитил. Поехали дальше, куда?
17: Ну, еще раз справа.
14: Ах ты мой, эти хорошие. Ты женщины, эти коварные женщины. 1-1.
15: Сравняла.
14: Все правильно. Он решил коней поменять. И ты. А ты не поменяла. И давай дальше. Настраивайся на его волну.
17: Давайте еще раз справа.
14: И еще раз правую. Давай.
18: Ну.
14: Он предвидел. У него две смоки, у тебя одна. Давай. Куда?
17: Давайте право.
14: Еще разочек.
18: Ну.
14: Третья смоха у Димы Белозубова. Раскусил. Короче, он значит, защитил правую, потом левую, потом две правые, потом левую. В общем, короче, закрутил.
15: Надурил он тебя.
14: Надурило. Он нас, да. я бы даже сказал, я за Нельку играл, между прочим.
15: Да.
14: Да, он нас надурил. Понимаешь?
15: Мы все болели за нее.
14: Мы лежали, и теперь мы сейчас лежим надуренные такие, дуримары. Нелечка, дорогушенька, подумай, какую песенку сыграть, пока сейчас вот ты своего рыцаря закинешь на работу, вот и сама поедешь. Подумай, что за песню хотела бы услышать.
17: А давайте песенку про лето.
14: Какую?
17: День лета. Какую-нибудь песенку про лето.
14: Про лето? Лето звездно. Да. Ой, вот это лето.
15: Да.
14: Ах, лето.
17: Вот.
15: Лето
17: да.
14: звездное. Будь со мной. Лето. Ах, лето. Лето звездное. Будь со мной.
15: Послушала?
14: Браво!
17: Супер!
14: Такое ты хотела про лето? Еще за окном вот такое. Нелька, мы тебя, I love you, молодец. И вот мы как бы пока поздравлять не с чем, но как бы нам очень приятно было с тобой поиграть.
17: Спасибо большое.
14: Чему хорошенько, а?

0: на СВХ Плюс.
1: Так, ну все-таки, наверное, надо Пугачеву все-таки запускать. Надо Пугачеву запускать с утра, пока не началось. Звездное лето должна. Потому что много разных версий было. Много разных версий исполнения. Вот, но сегодня возьмем.

0: пока не началось. Висела раньше в туалете на стенке Мэрилин Монро. Теперь контакты поликлиник и расписание врачей.
1: Янюс!
2: Реклама для предпринимателей.
3: Почему такая грустная?
4: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
5: Слушай, а ты слышала про акционерное общество Латвии с кредитными полизиями программа? Они предлагают кредитные решения именно для непредвиденных ситуаций. Кстати, они сами когда-то позвонили мне и предложили условия лучше, потому что с 2026 года ко всем займам применяется ЛКПП замаку проценту гарантии.
4: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными полизиями программа. Их сайт ЛКПП-ЛВ.
5: Не жди нашего звонка. Зайди на ЛКПП-ЛВ. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
6: Эл Брален, маня парвац, сел шуден.
7: Бьется ставит, без лифта. Каста чури 40 сейчас кастес. Паника? Не.

0: Бонжорно, бонжорно, тусеньки. Сегодня день рождения у Моргана Фримена.
1: Значит, о, да.
0: Да-да-да. Катя не может отойти, говорит, что Мэрилин Монро не была блондинкой.
1: Нет.
0: Разбилась. Да-да-да. Значит,
1: везде обман.
0: Она была, у нее русый цвет волос. Вот, темно-каштановый даже где-то. Uh-huh. Вот, это все крашено, да? Да. Значит, что касается Моргана Фримена, не красился. Мы его уже знаем вседовласым. И тот самый момент, ярчайший пример того, когда для успеха, ну, никогда не поздно свою первую значимую роль великий Морган Фримен получил в 50 лет. Прикиньте, до этого он снимался, но это были такие, ну, фильмы, которые никто не видел и канули бы в лету. Вот. А все самое крутое, он после Полтоса.
1: Вот тогда все и началось.
0: Значит, смотрите, у него очень низкий голос, успокаивающий такой.
1: Да.
0: Значит, лингвисты-ученые объясняют его притягательность идеальным низким тембром, который подсознательно воспринимается людьми, внимание, как знак безопасности и мудрости.
1: О, да.
2: Да. Если ты так будешь все время говорить, такое ощущение, что я очень безопасный, я очень весьма мудрый.
0: Нет, я, кстати, сейчас перехожу на уже ближе к Артуру Пирожкову.
1: Ты в безопасности.
0: А он все испортил.
1: Со мной.
0: Да-да-да. Значит, внимательные зрители замечали, что Фримен почти всегда носит в ушах что? Сережечки.
1: Да.
0: Такие небольшие сережечки, кругленькие, да? Здесь не снимает только на съемочной площадке.
1: Почему?
0: Задавали вопрос, чего такое? Он говорит, слушайте, ну это же старинное, то, что уже все знают давным-давно. Моряки так выносили, и, значит, схема такая, не дай боже с тобой что. Ну где-то ты там, сердечный приступ, случайный взгляд, расставленная дверь. Ну вот это, и все, ты замужем теперь. А у тебя сердечный приступ, ты гавкнул, а похоронить тебе некому.
1: И не на что.
0: Не на что. Вот, а тут сережечку бери, вот, и меня похорони. Mm-hmm. Будь ласка. А еще, можешь там это, еще, можешь как в загробный мир, там, вот этот, тот, кто тебе там лодочник перевозит, и с ним расплатиться. Ну, в общем, короче, все связано с тем, что, говорит, у меня всегда вот есть то, чем можно расплатиться с тем, кто меня, например, похоронит, если вдруг я гавкну.
1: Я такое убью бывает. Тебя, лодочник.
0: Внимание, да, и убивать никого не надо. Значит, что касается Фримена, еще один фан-факт. Он говорит, блин, пчелы дохнут, пчелы вымирают, я хочу пасеку. А денег у него дофига.
1: Я хочу спасти, его я хочу помочь.
0: Его когда-то не приняли в летную академию, он не дали ему, ну, просто по не знаю, по каким-то критериям не прошел. Он потом, значит, стал богатым и купил. Он, ну, как бы сдал на частные права на управление воздушным судном получил. Uh-huh. И купил там себе. У него-то 3, может, сейчас уже и 4 самолета.
1: Свои. Пока что 3.
0: Сам летает. Ну, в общем, короче, схема такая. Он говорит, что еще? Пчелы дохнут, давай я буду пасечником. Ну, купил себе все, значит, все, что нужно, и поставил гигантскую пасеку. Вот там и лавандовые поля засадил специально, чтобы все было. Короче, сам подкармливает пчел. И говорит, никогда не ношу защитный костюм. Я спокоен. Я всегда спокоен, а пчелы это чувствуют. И никогда меня еще не кусали. Ну, по-моему, перевирает, конечно.
1: Возможно.
0: Ну вот, попробуйте в домашних условиях повторить, а потом вы скажете, перевирает или нет.
1: И фоточку зашлите потом.
0: Ну, 5 номинаций «Оскар» за, значит, «Уличный парень», «Побег из Шоушенка», «Непокоренный», там, где он Нельсона Манделу играл. Однако заветную статуэтку получил лишь один раз в 2005-м «Малышка на миллион». Он там тринака играет, и там про девочку, которая боксером стала. Ну, талантливая девочка-боксер, он, по-моему, тринак там, если я не ошибаюсь. Прям такая роль.
1: Лучшая мужская роль второго плана.
0: Причем второго плана, прикиньте. Вот. Ну, мы поздравляем прекрасного, великолепного Моргана Фримена с наступившим днем рождения. А это, ну, как бы, версия Пирожкова.
1: Артур.
0: Ну,
1: и Рожков.
0: И Рожков. Женя говорит, пускай попробуем так вот. Может, так лучше будет. Посмотрим.

0: друзья, сегодня у нас облачность. Прояснения тоже обещают. Кое-где. Местами, кстати, возможно, также и дожди. Значит, днем по стране Лепая-Венспилс до плюс 17. Даугавпилс-Резекне прогреются до 20-21 градуса. В столице точно такая же температура, а осадков не прогнозируют сегодня на протяжении всего дня. И это хорошо.
1: Спорта.
2: Финляндия вчера в Цюрихе взяла золото чемпионата мира по хоккею, обыграв в финале хозяев турнира швейцарцев со счетом 1-0 в овертайме. Победную шайбу на 71-й минуте забросил 20-летний Конста Хелениус, который приехал в сборную из клуба НХЛ Buffalo Sabres. В основное время матча швейцарский вратарь Леонардо Джинони отразил 22 броска, финский голкипер Юстус Аннунен 19 шайб. Шайба Антона Лунделя в первом периоде не была засчитана из-за игры высоко поднятой клюшкой. Для финнов это пятое золото чемпионатов мира и первый титул с 2022 года. А Швейцария уже третий турнир подряд остается с серебром и третий финал подряд не может забить ни одного гола. В матче за бронзу, который был, пожалуй, даже интереснее финального, норвежцы впервые в истории взяли медаль мирового первенства, победив канадцев 3-2 в овертайме. При этом Канада по ходу встречи отыгралась с 0-2 и сравняла счет за 8 секунд до сирены, но в дополнительное время все-таки пропустила решающую шайбу. Для канадских хоккеистов это уже третий чемпионат мира подряд без медали, даже без бронзы. Французский футбол в субботу завоевал главный клубный трофей Европы – Пари Сен-Жермен. Во второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов, победив в Будапеште лондонский «Арсенал» после серии пенальти. Основное и дополнительное время завершились со счетом 1-1. У лондонцев на 6-й минуте отличился немец Кай Хаверц, а у парижан на 65-й минуте с пенальти ответил Усман Дембеле после фола на Ахвичи Кварасхелии. Затем в серии 11-метровых команда Луиса Энрике оказалась точнее – 4-3. У «Арсенала» не забили Беречи Эзи и Габриэу. Главный тренер Микель Артета потом публично поддержал бразильца. Дескать, не каждый может взять на себя ответственность в такой-то момент. Ну а Хвича Кварасхелия после этого финала был признан лучшим игроком сезона в Лиге чемпионов. У вингера сборной Грузии 10 голов и 6 голевых передач в 16 матчах турнира. Победу Пари Сен-Жермен во Франции отметили, мягко скажем, с размахом. В ходе беспорядков в разных городах задержаны сотни людей. В одном только Париже по 300 задержанных. Полиция применяла слезоточивый газ, толпа громила машины, магазины, рестораны. Перекрыли и Парижскую кольцевую дорогу, строили баррикады из велосипедов. Уже после этого команда провела официальный чемпионский парад в Париже, а также встретилась с президентом Франции в Елисейском дворце и продолжила торжества на Марсовом поле и на стадионе Парк де Пренс. Сборная Германии в товарищеском матче перед чемпионатом мира по футболу вчера вечером разгромила Финляндию 4-0. Бразилия уже сегодня после полуночи крупно обыграла Панаму 6-2. Украина в гостях победила Польшу 2-0. Япония выиграла у Исландии 1-0. Швейцария была сильнее Иордании 4-1. Чехия обыграла Косово 2-1. Кабо-Верде победила Сербию 3-0. А сборная США взяла верх над Сенегалом 3-2. Эти матчи национальные команды проводят как последнюю проверку состава и игры перед мировым первенством, которое пройдет с 11 июня по 19 июля на американском континенте в США, Канаде и Мексике.
1: Новости спорта. СВХ+.

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Viss bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos Maxima!
2: No 26. maija līdz 1. jūnijam ar paldies karti piena maisījums aptamil 6+ vai 12+ 800 gramu 10,49 €. Ar paldies karti autiņu biksītes Hagijs pēns S4 vai S5 izmērs 9,59 €. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide Maxima!
3: Vizionete. Atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide. Brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete.
4: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
5: Маленький размер, большой вкус. Мини-бургер с курицей в Хэсбургер всего за 1 €50. Мягкая булочка, сочная куриная котлета, салат айсберг и огуречный майонез Хэсбургер. Попробуй уже сегодня.
6: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
7: Биг Банк платит своим клиентам?
8: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Открой расчетный счет сейчас и получи 10 евро в подарок. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.

0: Чего будем рассказывать тех, про именинницу позже. Красивую?
1: Бодрый краткоскоп.
0: Ну, надо же как-то народ отпустить. Они там, ну, говорите, мы-то попозже проснулись сегодня, а опять, и обратите внимание, опять не выспались.
2: Так, ничего не меняется.
0: Поехали. Овен, сегодня Венера на вашей стороне? Не задавайте вопросов. Что-нибудь венерическое будет. Так, Венера на вашей стороне, вот, и все, в принципе, благоволит вам, но все-таки для того, чтобы Вселенная начала работать на вас, надо что-то хоть что-то поделать самостоятельно. Да? То есть просто лежать лежа дома не будет работать. А начнешь функционировать, Овен, сразу все за тебя будет.
3: Телец. Вызов тельцам сегодня придется принять. Особенно, если важно не ударить в грязь своим прекрасным личиком.
0: Надо благодарно принимать, телец.
1: Близнецы.
0: Значит, смотрите, очень захочется купить все на земле. Ну и вот сегодня перед финансовыми затратами подумайте не 7, а 128 раз. Вот, и тогда, ну, тогда будет хоть какой-то прок. А так, сегодня... Очень велика вероятность, что просто деньги ни на что отдадите близнецы.
1: Рак.
3: Возможностей у вас, раки, сегодня много. Но границы лучше все-таки не сносить бульдозером.
0: Ладно.
1: Лев.
0: Не ведите сегодня на общее настроение. Вот, возможно, сегодня тебе лучше в оппозиции даже будет. Не принимать общее.
1: Дева.
3: Вас могут с кем-то перепутать. Так что не удивляйтесь странным вопросом. Дева.
1: Весы.
0: Первое впечатление обманчиво, особенно сегодня. Весы. Значит, дождитесь хотя бы второго впечатления о чем-нибудь, чтобы сделать выводы свои.
1: Скорпион.
3: Не взваливайте на себя чужие проблемы целиком, скорпионы. Хозяев проблем тоже к этому подключайте.
0: Чтобы решать вопросы как бы своего толка, да, вот как раз таки подключайте авторов. Yes. Главное, значит, сегодня стрелец оказаться в нужное время в нужном месте, а там уже будет, ой, ожидать хорошее тогда.
1: Козерог.
3: Вас, козероги, сегодня не смутить. На любой вопрос вы найдете самый достойный ответ.
0: Не смутьянка, молдаванка.
1: Водолей.
0: Водолейцы, да. Доводите сегодня до ума то, что у вас было, вот висяки, которые не доделаны. Доделайте сегодня. Завтра просто, значит, забот совсем другой вагон будет, между прочим, да? Лучше доделайте сегодня. Есть время, водолеи, доделайте, хвосты почистите.
1: Рыбы.
3: События сегодня резко сменят курс рыбы. Так что для простого результата придется хитро маневрировать.
0: Так, ребятушки, внимание, только что сообщение к нам пришло от Кристиночки с фотографией там. Короче, Юрмала с Гатвой и Курзом из проспект, знаете?
3: Знаем.
0: Перекресток. В обе стороны, короче, пробка, двигаемся по чуть-чуть, там начудили.
3: Там что-то.
0: Там, ну, там ремонтное вот это вот. Все, спасибо большое, Крис.
1: Гороскоп Краткоскоп. Полную версию слушайте час назад.

0: Слушайте, ребята, девчата, вы песню «Дым сигарет» с ментолом наизусть знаете? Я хотел спросить. Короче, у нас будет два пригласительных билета на группу «Нэнси».
1: Да ладно?
0: Ну да, у них там не только «Дым сигарет», нет, «Дым сигарет» с ментолом — это прям, титульная песня. У них
1: хитяра.
0: Там, не, у нее там много танцевальной, там «Девушка мечты, этой ночью не со мной, там что-то там таталось ты». Вот, ладно. Я тебя нарисовал. Ну, такие, веселые, тогдашние. Вот, и у нас будет два пригласительных билета, мы в коде доступа будем разыгрывать.
1: Ух ты, отдадим.
0: Я сейчас, я просто думаю, код доступа начнется в 9. Там, в 9.10, в 9.10, 9.12. На всякий случай, это я просто анонсирую. Я хочу, знаете что, сегодня день защиты детей.
1: Так.
0: Я сейчас хочу, чтобы вы своего внутреннего ребенка немножко по это самое,
1: полоскали.
0: Полоскали, сначала постирай, потом полоскай.
1: Да.
0: Внимание. Значит, я хочу, чтобы вы вспомнили своего внутреннего ребенка. Есть же у кого-то вот эти впечатления, вот это ты в детстве. Давай. Яркое впечатление, ты в детстве. Что ты в этот момент, что ты делаешь, где ты находишься? Вот. Спокойненько. Это доктора вызвали уже, парамедиков. Значит, где ты в этот момент находишься, описываешь, и что с тобой происходит? Я могу сказать так. Мне вчера моя Лариска такая. Смотрим, ждем там сейчас, когда начнется там Ролан Гаррос. Начнется, будем сейчас смотреть, известных теннисистов. Как они вылетают, да? Значит, в этом году, все самые крутые вот эти вот могулы, их молодые все выбили. Короче, не все, конечно. Медведька остался еще. Короче, и тут Лариска говорит, смотри там в Твиттере. Очень хорошая ветка. Делятся тем, что происходит, как в детстве было. Я думаю, надо нашим притащить, приволочь, потому что у меня тоже будет история, я потом расскажу. А пока две истории из Твиттера.
1: Так, давай.
0: Значит, Алматы, начало 90-х. Чтобы вы понимали, как писать. Uh-huh. Алматы, начало 90-х. Лето, идет сильный дождь. Мы, приперлись воровать клубнику на поля. Я помню, бегу в белых носках, в сандалях, в руках ящик клубники, проливной дождь фигачит, а за нами охранник на лошади. Весело было. Вот такое, это детство, понимаешь? А вот еще одно, с этого все начиналось. Меня из города привезли в деревню на несколько дней. И вот вечер, идет град размером с фундук.
1: Так.
0: Лесной орех. В сундук. И по огороду бегает петух без головы. В этот же вечер я прижигаю задницу о печь, когда стояла в предбаннике и пряталась от града. Потом мне дед дал поиграть желудком этого же петуха.
1: Господи.
0: Нет, это прикинь, ты городской, ты понимаешь, что это все через тебя бажу, господи.
1: Ты что сделал? У нас уж все камеры выключились.
0: День защиты детей. День защиты детей у нас начинается. Не надо, не у всех такая жуть была. У меня такой жути, не было.
1: Это жуть на всю жизнь.
0: У меня была деревня. Я помню, я вот сейчас, мне, наверное, лет 7, может быть, я в деревне, и впереди у нас что? Лиго.
1: Да.
0: И я вот помню...
1: Большой праздник.
0: Я не знаю почему. Я собираю по всем весям, там по полям хожу, собираю перья для того, чтобы сделать индейца себе шляпу. Не шляпу, а вот эту штуку индейца. А как делать? Да очень просто. Вы картон... Если разрезали когда-нибудь картонную?
1: Так.
0: Картон толстый, картон?
1: Было.
0: Там, если разделишь, там есть пазики такие появляются.
1: Да.
0: Вот в них можно вставлять перья и, соответственно, фрагмент...
1: Запоминайте.
0: Я вот это все, и я помню, как я насобирал на целую шляпу. Я, действительно, весь день ходил. И лук, и стрелы, естественно, как бы делал. И я вот такой счастливый к этому лигу подошел. Что дальше было, я вообще не помню. Но я сам факт вот этого ощущения тотального счастья.
1: Самое важное.
0: Мне 7 лет, и это лето на хуторе. Здесь где-то 80 километров. Я не знаю, где он точно находился, но знал, что это примерно от Риги 80 километров. 25-45, 25-25, детство, чистые глазенки. Давайте, пересылайте на WhatsApp-чик и сами вспомним, и другим еще. Немножечко пошевелим, а?

0: Reklamadres.lv и получи выгодное кредитное предложение прямо в руки. Реклама адресована лицам, ведущим хозяйственную деятельность.
1: No desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
2: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu, pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās odsta, kur ir kas ko rēķins?
3: Tev nav jāatceras viss. Izvēlējies Balta. Drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balta apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk. Balta.lv
4: Ты тоже пытался втиснуть диван в гольф своего друга и говорил «Поместится! Мы сами все сделаем!» Хватит мучиться! Доверь перевозку вещей профессионалам! Команда 24 разберет, упакует и перевезет вашу мебель, технику и все остальное без стресса, без драмы, а самое главное, без сломанной мебели и потерянной дружбы. Кстати, команда 24 поможет избавиться и от старой мебели, и строительного мусора. Быстро, аккуратно и даже по выходным. Команда 24 ЛВ.
5: Агрегатор путешествий «Атлантик Онлайн»
6: и радио «СВХ Плюс» представляет программу «Магнитики».
5: Каждый вторник с 18 до 19.
6: По вторым воскресенья с 11 до 12.
5: Travel новости. Все о путешествиях и интересных местах.
6: Советы эксперта и ответы на ваши вопросы.
5: Конкурс. И многое другое в программе «Магнитики».
6: «Атлантик Онлайн». Все туры и спецпредложения от всех операторов в одном месте.
5: «Атлантик Онлайн». Выгодно, надежно, удобно.
7: Обычное.
8: Обычное.
7: Мега-шоу.
8: Шоу.
7: Люди бодрые.
8: Бодрый.
7: Бодрый.
8: Значит, добрый.
7: Добрый.

0: Европа плюс.
1: Ой, как хорошо, что лето, да? Ну, это по большому счету и латино, и сальса очень хорошо заходят. Дорогие друзья, сегодня Международный день защиты детей. Мы решили разбудить в себе этого внутреннего ребенка. Вернее, не то, что разбудить, а именно вспомнить о том, какой он был. И какое-то яркое воспоминание из детства. Давай-ка высылай. В принципе, это и был призыв. Значит, вот Артемка, пальчики, сосисочки. Вот мне 7 лет, денечек солнечный. Очень хорошо. Я беру у деда огромную лупу. Выжигать. Приспособы. И побежал во двор заниматься пироманией. Муравьиный геноцид тогда происходил, боже, конечно. Но это же, я помню, как на скамейке, вот там месте, где мы обычно собирались, в торце дома там были скамейки, и там и в картейки играли какие-то, ну, короче, там все что угодно. Значит, и я помню, что там на скамейке где-то какое-то начало какой-то буквы, наверное, В, не знаю, выжжено было. Потому что, ну, увеличительное стекло, когда первый раз тебе попадает, и тебе показывает кто-то, как можно сфокусировать, это сразу начинается быть интересным. Ты, не трогая ничего, рисуешь, например, там, да, и так далее. Муравьи, опять же. Ну, как до этого ты умел что? Засовывать травинку в муравейник. Вот. А тут прям интересное. Угу. Наталья, доброе утро. Мы с братом в деревне. Нам лет 5-6. Вот мы нашли глину. С глины сделали себе перчатки, потом сделали глиняные сапоги, а потом и вовсе перемазывались все в глине. Приходим к родителям в таком виде. Значит, они, знаешь, чем занимались родители? А они, конечно же, пололи грядки, потому что их там много. Ну и, соответственно, приходим к родителям в таком виде. Вот, благо, баня топилась, так прямиком за шиворот нас в баню-то и повели. А вот это ощущение, да, когда ты глиняные ботинки прям на себе делаешь? Ага. Класс! Класс, и перчаточки, весь класс. Вот это да, хорошо прямо. Так, Маринка, ну, у нее была игруля, значит, игруля была в прятке. И вот этот момент, когда ты, как бы, ты не водишь, а ты, ну, как бы, тот считает там до 20, а ты в этот момент, пока он считал до 20, пошла домой пообедать. Да. Ну, вот, например, да.
2: И выиграла прятки.
1: А Егорка меня искал, вот, не нашел. Опять вода, соответственно, я раз не нашел. Понятно. Наши Егорки красные помидорки. А ты вы знаете, что чемпион мира по пряткам вообще до сих пор не найден? Это так. Все, начало нового часа, друзья. 25-45-25-25. Давайте-ка вспомним своего внутреннего ребенка. Яркое такое воспоминание, просто из детства, желательно в настоящее время не пиши. Мне сейчас столько-то лет, как что там за окном, там дождь, снег, солнце, день чудесный, жарище, вот. И что с тобой происходит? Будет класс. 25-45-25-25. Желательно в WhatsApp, конечно.
0: Радио СВХ Плюс.
3: Новости о погоде на радио СВХ Плюс при поддержке магазина склада Депо. Депо. Все, чтобы делать при любой погоде.
4: Сегодня в Латвии облачно с прояснениями. Местами ожидаются дожди, ветер слабый переменных направлений. Днем по стране от 16 до 21 градуса. В Лепе-Венспилсе до плюс 17, в Даугавпилс-Резекне 20-21 градус. В Риге тоже до плюс 21, и осадков синоптики в столице не прогнозируют.
3: Новости о погоде на радио СВХ Плюс при поддержке магазина склада Депо. Депо. Все, чтобы делать при любой погоде.
5: Брюденас до смес пикника. Курш педалас.
6: Эс лапрат. Тикай пасаки ускурени.
5: Виспирм сос Депо. Тур ир грили ун есми, красли ун десиньас.
6: Депо ир ари партика.
5: Ка тад? Мана вейкала Депо ари партикай. Ир займас ценас катру дену.
0: Радио СВХ Плюс

0: 9.01 в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Мэр Риги Клейнбергс из партии «Прогрессиви» заявил о планах госкомпании «Латвэнерго» повысить плату за тепло, которое поставляется Риге. В этом Клейнбергс обвинил Министерство экономики, которое контролирует Союз зеленых и крестьян. Сегодня свою первую полную рабочую неделю начинает новый премьер Латвии Кулбергс. Сегодня в Риге впервые за последние 40 лет откроют новую трамвайную линию, точнее продление уже существующей. И синоптики прогнозируют, начало июня в Латвии будет теплым, но дождливым.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Государственная компания «Латвэнерго» собирается повысить плату за тепло, которое поставляется Риге с двух теплоэлектроцентралей «Латвэнерго» – ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. Об этом в интервью ТВ-3 сегодня утром заявил мэр Риги Вестурс Клейнбергс, представитель партии «Прогрессиви». По его словам, это может повлиять на конечный тариф «Рига-Силтумс» для жителей, и ответственность за ситуацию Клейнбергс возлагает на Министерство экономики, которое контролирует конкуренты прогрессивных «Союз зеленых и крестьян». Эти заявления Клейнбергс сделал за 4 месяца до парламентских выборов. Они состоятся 3 октября. Клейнбергс повторил, что руководство самоуправления попытается договориться с правительством о том, чтобы Рижская дума получила контрольный пакет в Рига-Силтумс. Кроме того, мэр сообщил, что этим летом в городе не будут начинать очень крупные новые дорожные ремонты, проекты, а сосредоточиться на завершении уже начатых работ. Обустроит около 20, возможно, 30 новых пешеходных переходов и создадут новые безопасные зоны у школ. Сегодня свою первую полную рабочую неделю начинает новый премьер Латвии Андрис Кулбергс. Сегодня в Ригу с визитом прибывает его украинская коллега, премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Делегация Верховной Рады также сегодня посетит Сейм. Завтра у Свириденко встреча с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем. Андрис Кулбергс тем временем формирует свою команду. Руководителем бюро премьера стал Марекс Грушкевичс. Из бюро прежней главы правительства Эвики Силини с Кулбергсом остались минимум 3 сотрудника. Его советником по внешней политике стал Иварс Лепнекс, советником по вопросам Евросоюза Салвис Дравинш, а советницей по протоколу Скайдрите Заране. Евросоюз рассматривает возможность временно заморозить потолок цен на российскую нефть. Об этом сообщает информагентство Bloomberg со ссылкой на источники. Причины называют рост мировых цен на энергоносители на фоне войны на Ближнем Востоке и закрытие Армузского пролива. Сейчас предельная цена для российской нефти составляет $44 за баррель. Следующий автоматический пересмотр может поднять ее как минимум до $65. В Брюсселе обсуждают несколько вариантов. Оставить потолок на нынешнем уровне, приостановить автоматический пересмотр до конца года или ограничить повышение $60. По факту, в последнюю неделю российская нефть торгуется примерно по $85 за баррель. Сегодня в Риге впервые за последние 40 лет откроют новую трамвайную линию. Точнее, продление уже существующей трамвайной линии 7-го маршрута, а также пункт общественного транспорта Кенгаракс. Для рижан, прежде всего жителей этого микрорайона, проект должен упростить пересадку на разные виды общественного транспорта – трамвай, троллейбус, автобус. Протяженность нового участка трамвайных путей составляет 2 километра 200 метров. Также на 300 метров продлили маршрут 15-го троллейбуса. Пересадочный узел с диспетчерским зданием, навесами, благоустроенной территорией сделали у перекрестка улиц Латгалес и Виштю. Сегодня, в Международный день защиты детей, в Латвии начинается кампания «Дроша Васара Берния» – «Безопасное лето для детей». Врачи будут рассказывать о самых частых детских травмах и о том, как их избежать. Специалисты по защите прав потребителей также объяснят, как оценивать безопасность защитной экипировки и детских площадок. В Латвийском центре защиты детей обсудят детское членовредительство на фоне стресса. В дискуссии примут участие различные эксперты, в том числе психиатры. Обсудят причины такого поведения детей, его признаки и необходимую помощь. По прогнозам синоптиков, начало июня в Латвии будет теплым, но дождливым. Осадки ожидаются местами и сегодня. При слабом ветре днем будет от 16 до 21 градуса. Завтра и послезавтра, то есть во вторник и среду, станет еще теплее. Во многих районах обещают до плюс 20-24 градусов. При этом и осадков станет больше, местами возможны грозы. Во второй половине этой недели сохранится по-летнему теплая погода, но влияние циклона еще усилится. Соответственно, дней без осадков практически не будет. Следующий выпуск новостей в 10. Алексей Новак, СВХ+.

0: Владимир Белл.
1: Ну, да.
0: На СВХ+.
2: И вот это вот «Забери меня, мама, домой». А раньше «Мама, можно я еще чуть-чуть?» Сегодня Международный день защиты детей, и мы решили в себе немножечко, ну, вот это палкой пошурудить, вот это воспоминание, такое ярчайшее воспоминание из детства. И если бы вдруг к тебе, ну, кто-то подойдет, вот типа меня, и говорит, ну, какое ярчайшее воспоминание из детства, вот, когда ты, ну, наверное, абсолютно счастлив, скорее всего. Ну,
3: да.
2: Ну, надеемся на это, потому что по-всякому каждого. Ну, вот. Вот этими как раз такими вот короткими историями мы сегодня решили поделиться. Так, для общего тонуса. Представь себе, Аллочка рассказывает, нам 7-8. Вот мы маленькие 7-8, мы набегались, решили пойти за морожком.
3: Так,
2: Для того, чтобы пойти за морожком, нужно что? Немножко денежки.
3: Угу.
2: Вот. Ну, тут два варианта. Конечно, можно их каким-то образом там, ну, заработать, не знаю, бутылки сдать. Вполне. Ну,
3: например.
2: Но бутылки, да, они имеют тенденцию заканчиваться. Есть еще альтернатива. Опыт, мам, дай денег.
3: Да.
2: Ну, и,
3: он не всегда работает.
2: А теперь внимание, не всегда работает.
3: Но часто.
2: Ну, зачастую. Сейчас уже как бы работает. А вот так получилось, что работает. Mm. Вот в моем детстве могу быть-то нет, слова нет. И как бы...
3: Слався,
2: и,
3: Apple Pay.
2: И ты совершенно не обижался. Мне так кажется, я не обижался. Ну, ладно. Короче. И вся стая... Ну, им нужны же деньги каким-то образом. Mm-hmm. И вот вся стая кричат во дворе с улицы родителям, сбросьте 20 копеек. Ну, и, соответственно, ну, дома, ну, как бы, пятиэтажки тогда, ну, как бы, невысоко. Вот кто-то из родителей все равно заворачивал монетку в бумажку, такой, как большая конфета, и кидал, ну, чтобы легче было ловить. Вот. И вот эти протянутые ручки детей, которые ловят вот эти вот бумажки с деньгами. Это вот это ощущение, когда ты смотришь наверх, я себя помню в этот момент, я никогда не забуду, когда мой дружбан скинул монетку, вот. Я помню, как мы ее искали. Она в траву попала. Мы примерно-то знали, где. Вот. Но так ее и не нашли. Прикинь вообще. А друг сказал, что, типа, мы крысы. Ну, потому что... Ну, а мы ее так и не нашли. А я вот сейчас думаю, может, Макс крыса. Ну, это я не нашел.
3: Возможно.
2: У нас закралась крыса в барак наш. Но, тем не менее, вот эти ощущения детские. Да, ты с поднятыми руками ловишь что-нибудь такое, что...
3: Чудо с небес.
2: Чудо с небес какое-то. Mm-hmm. И попить там скидывали, там, и что-то там, ну, что-то еще скидывали. Ну, в общем, короче, лапы наверх. Значит, я помню, с братьями, пишет Джури, нас трое мелких, с дедом мы воевали каким образом? Он любил тишину. Ну, дед, понятно, да? Значит, а мы шумные. Так вот, он ушел в туалет, а я помню, как мы из булавки сделали спираль и под простыню деду положили.
4: Как вы ее закрутили? Она же такая прям, ну...
3: Не закрутить.
4: Ну, это дети, они могут. Они страшные люди вообще.
2: Он вернулся, сел, и было нам примерно 5-6-8. Сейчас...
3: Было.
2: Сейчас 39.
3: Mm.
2: Мне. Mm. Остальным больше. Джори, спасибо.
3: Остальным 10 условно.
2: Серега пишет, бодрое детство. Я в детстве жил в военных городках. Мы играли в партизан. Каким образом? Склады с боеприпасами же. В военных городках были?
3: Были.
2: Туда можно ходить детям?
3: Конечно.
2: Конечно, нет.
3: Ну, ладно.
2: Конечно, нет. Это боеприпасы. Значит, и, соответственно, все обнесено, все колючкой. И, естественно, там ходят люди с дозором.
5: А это и мы не фашисты.
3: Понятно.
2: А они кто? Они играли в партизан. Внимание. Чем занимались? Отслеживали передвижение. Пробирались на склады. Пытались тыбрить что-нибудь. И Сережа пишет, сейчас мне 55. А я хочу добавить. А вот, в принципе, по большому счету, ну, сейчас бы как раз вот вышел бы.
3: Кстати, да.
2: Как раз бы сейчас бы вышел бы. Потому что, по сути, чем занимались дети? Они собирали информацию о стратегическом объекте.
3: О, да.
2: Наверняка же у вас были записи, кто куда вошел, там, ну, кто когда вернулся. По сути...
3: это тянет нам много лет?
2: Это мы еще даже не это самое. Вы еще на склад не пробрались, чтобы стыбрить что-нибудь. Ну, по сути, мега-посудное дело. Итак, внимание! Рига, середина 90-х, лета, мы с пацанами нашли где-то старинную дверь, тащим ее на горку и решаем, что это наш гоночный Отличный болид, разгоняемся внизу, так что внизу влетели прямо в крапиву. Один орет, второй смеется, третий дверь не отпускает, потому что технику нельзя бросать. Все, да, вот это, спасибо, Олег. Юрмала, начало 2000-х, у соседа черешня свисает через забор. Мы разработали целую спецоперацию. Один на шухере, второй держит пакет, третий лезет. Короче, все идеально прошло, пока дед не вышел с кружкой чая и не сказал, ну мне хоть тоже нарвить там. Ну, то есть, я так
3: какой-то
2: понимаю,
3: плюс.
2: Дед, у которого этого черешня и росла, да? Значит,
4: Омск, ой, 90-е. Не пытайтесь покинуть Омск.
2: Короче, купаемся в карьере. Один парень говорит, а я сейчас как в кино прыгну. Разбежался, красиво прыгнул. Вот, и, но потерял плавки.
3: Фу,
2: блин, слава богу. Потому что, ну, там же арматура. Ну.
3: Потерять можно.
2: Короче,
3: многое.
2: Да, можно потерять многое.
3: Но потерял плавки.
2: Но потерял плавки, но в 90-е потерял плавки. Чем, где ты в чем-то купаться будешь? В трусах, как девчонка?
4: Хотя девчонка, почему не девчонка?
2: Ну, это самое страшное, что если тебе скажут, как девчонка ты. Ты в белых трусах, там утрированно говоря, купаться. Короче, искали всей компании минут 40. Нашел дед. Использовал, между прочим, спиннинг.
4: Вау, ничего себе.
2: Ну, а так обычно, если ты, значит, рыбак, ты точно знаешь. Если там что-то есть, то обязательно ты ее, она, ну, ты ее поймаешь.
3: Дед профессионал.
2: Зацеп будет очень. Так, 25-45-25-25. Детство, чистые глазенки. Ребята! Yeah, baby! Для тебя well!

0: в СВХ плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Помню, я маленькая, пишет Ирина. Значит, научили меня плавать, ну, научилась также и нырять. Плаваю я, значит, в бассейне с бабулькой. Тренировка идет, представь себе. Бабулька плавает, как положено бабульке плавать. Ну как?
3: Как положено.
2: Как черепашка, естественно, да. Соответственно, резиновые шапочки, вот а-ля чепчик.
3: Обязательно.
2: Да, обязательно. На них еще зачастую.

0: такие розы были.
1: Да. Вот такие. Фу, класс. Короче, вдруг меня посещает инсайт. Бабулька так себе пловец. Вот. А это ведь почему? Вот потому почему? Что не до конца научила. Она еще нырять-то не умеет. Надо А-а-а. Ее до конца. Конечно, нужно скиллы ее, так сказать, подтянуть. Значит, сейчас, говорит, думаю, научу ее по-быстрому. Подплываю сзади. Попрыгиваю, хватаю бабулька за голову и под воду ее, под воду. Ну, чтобы она научилась. Ну, а как еще-то? Когда бабулечка вынурнула, так сказать, ну, орала на меня на весь бассейн, естественно, человеку...
2: Как ты выжил-то вообще?
0: Ну, ты прикинь, тебя топят. Ну, так, вот. И, соответственно, а ты бабушка. Вот.
2: А ты бабушка.
0: Вот. В общем, много новых слов. Нырять бабушка, кстати, так и не научилась. Так, нужно что-то делать. Так, хорошо, представь себе, лето, деревня, бабуля отправляет нас пасти гусей.
2: Так.
0: Гуси, гуси, га-га-га, если хотите, да-да-да, но летите нам нельзя. Почему?
2: Почему?
0: Не знаешь, да?
2: Нет.
0: Вопрос, да, видишь как?
2: Я до конца не дошел этой истории.
0: Зумер, да. Серый волк под горой не пускает нас.
2: Серый волк.
0: О, серый волк. Понятно. Короче, внимание. Серый драный волк. Летом мех отвратительный у волка. Короче. Итак, бабушка отправляет нас спасти гусей. Через час гуси куда-то пропадают. Из поля видения. Мы сидим, едим хлеб с сахаром. Вот, и думаем, как это объяснить дома. Ну, в итоге гуси сами вернулись раньше нас домой. Вот, как бы объясняем.
2: Ну, умные гуси.
0: Фу. Нет, ну, с гусями-то все окей, понимаешь, там, вот, детям. Ну, вот это вот ощущение, когда ты сидишь и ешь белый хлеб с сахаром. Ел когда-нибудь?
2: Нет.
0: Да.
2: Я уже покупаю кисло-сладкие. Извините.
0: Но ты уже начал покупать кисло-сладкие, это уже тоже. Ты уже скоро. В общем, ладно. Ну, к белому сахару вряд ли когда-то вернешься. Это у тебя есть. У тебя есть все, что угодно есть. Короче, поехали. Илюха рассказывает, бабуля России, ну, отсылали в Россию в детство. Вот, значит, помню, собирали аккумуляторы, разбирали и доставляли свинец себе, вот, и плавили его за гаражами. Помню, как бабулька орала, отмывая меня вечно от Саши. От Сажи. От Сажи.
2: От Саши.
0: От Саши отмывать. Короче, от Сажи, ну, ты постоянно что-то как, ну, льешь там свинец, жжешь там все, и, короче, вечно грязной чумазой.
2: Вечно черный.
0: Но зато, ребята, консистенты, фигурки всяческие, ну, наплавить можно из свинца.
2: А также трехкомнатную квартиру.
0: Свинец, это, короче, металл, а не это. Вот, ну, а еще за теми же гаражами прятались, баррикадировали дорогу ветками, шинами, наблюдали, как матерящиеся водители разбирают завалы. Прикинь, жесть какая, да?
2: Ой.
0: Наша, да? Вот, ну, сейчас себя представь. Слава богу. Я, как сейчас вспомню, это начало 90-х, зима, и дебилы придумали мы. Значит, это же так круто. За машину цепляешься, за бампер во дворе, там скорости у нее нет уже.
2: Угу.
0: Она отъезжает, короче, а там, ну, как бы, дворы же вообще не чистят. Сейчас не чистят, а тогда вообще, представляешь, зима, у тебя накатанная. И надо обязательно было в сапогах. Причем кирзовые такие. Ну, самые лучше всего гонялись. Именно вот у кого были кирзачи, те лучше всего. Короче, ты за бампер цепляешься, машина. Зачастую ты его отдираешь, кстати.
2: И вы выжили.
0: Ну, это просто, это жуть, это такое вообще. Это как сейчас подумать, это же, ну... Причем здесь выжили? Я бы такого сам бы убивал себя. Ну ты прикинь, тебе бампер оторвали.
2: Ой.
0: Что? Ой!
2: Это... Чем наверняка такое было, я уверен.
0: Так нет, ну, наверное,
2: отрывали.
0: Было дело. Ну, лично у меня не было. Вот, но я знаю, что... Ну, где-то на ямке там хопа и
2: ага,
0: что-то...
2: И все.
0: И все. И это же новый бампер, а где ты возьмешь, ну, как бы для конкретно для твоей машины? Ну, это вообще, это просто такое членовредительство. Ну, за такое просто нужно убивать детство из рогатки. Вот, слава богу, я выжил. Короче, лето... Так, внимание. Так, что-то еще. Значит, когда мне было... Когда не было масла на хлеб, мы промакивали хлеб водой. Да, и расскажи, как ты в школу ходила в это самое, через лес 70 километров, минус 90.
2: С волками.
0: Нет, волки, ты просто по волка по головам волка, волков прыгала, как по этому самому. Мы в отцовских кирзачах в хоккей играли. А любые кирзачи были хорошие. Защищали.

0: не будь ко мне жестоко. Так, ну еще, дочитаем, да, немножечко истории наших. Мне 7 лет, Танюшка пишет, мне 7 лет, деревянная двухэтажка, несколько соседей, забор, плетень. Знаете, что такое плетень?
1: Что это?
0: Ну, это не от слова плеть. Мой маленький любитель БДСМ.
1: Ладно.
0: Помните, когда это самое, когда предки, значит, узнали, что их сын мазохист. И такие сидят на кухне, думают, блин, а что с ним делать? И батя такой, ну точно не пороть. Ну вот. Короче, плетень — это плетеный из, ну, назовем, из лозы какой-нибудь, из веток забор. Нет, из лозы забор. Нет, из лозы диван. Диван.
1: Диван.
0: Диван из лозы, да.
1: Ладно.
0: Из Юрия.
1: Я сломался.
0: Неважно.
1: Так, давай.
0: Короче, значит, из лозы, значит, забрались на плетень, и не хотела я слазить. Бабушки бегали вокруг меня.
1: А что ты какой-то высокий такой? Или маленький?
0: А, бабушки просто маленькие.
1: Да.
0: Значит, в конце концов, сняли меня с плетения и сказали, для меня ужин откладывается, раз так себя веду. О, прикинь, прикинь, ты вот сейчас можешь представить, что шантажировали отсутствием еды.
1: Вот, я думаю,
0: зумер,
1: ненадолго.
0: Что ж ты зумер сдал назад? Нет, так. Смотри, нормальная схема, когда ты приезжаешь к деду из такой, из города весь, ты привык есть когда угодно.
1: Угу.
0: Ну, то есть, не хочу, а дед тебе говорит, есть три приема пищи. Завтрак, обед и ужин. Завтрак в 9, например, обед в 14 и в 19, например, ужин.
1: Так.
0: И вот ты такой в 9, дед тебе поставил еду, и ты такой, я не хочу. Дед убирает еду, и дальше все, доступ к еде у тебя в следующий раз в 14. Ты не можешь открыть холодильничек, потому что холодильничек там, например, заперт каким-то образом волшебным.
1: Mm-hmm.
0: И ты короче, такой приезжаешь, тебе никто не будет готовить там в 10, в 11 еду, да, вообще. Ну, то есть, от слова совсем. И дед тебя приучает, короче, 9, не поел, значит, следующий в 14.00, жди. И это нормально было, вполне себе.
1: А как же индус-курьер?
0: Индус-курьер?
1: Да.

0: Что вы потом с ним делали? Даже я Саше рассказывать не буду. Членовредители.
1: Не надо.
0: Извините. Нет, я к тому, что... ну тут еще... Господи, сколько всего вспомнил. Какие мы были молодцы, конечно. Мы так играли, мы так играли. По-всякому играли.
2: Один вопрос тревожит меня, если честно. Что об этом скажет мне папа, друга детства?
3: Буду той самой мамочкой.

0: Пицца.
1: Твое утро.
2: Утро.
1: Твое настроение.
3: Люди бодрые.
0: Так, все. Ладно, Международный день защиты детей. Мы сейчас будем разыгрывать два пригласительных билета на группу Нэнси.
4: Для тех, которые...
0: Бывших детей.
4: Да.
0: Бывших не бывает. Первые 55 лет детства мальчика самое сложное. Да. Знаете это? Короче, друзья.
4: Вот для них приезжает группа Нэнси.
0: На Шатунова мы вам уже билеты подарить не можем.
4: Да.
0: А на Нэнси можем.
4: Дым сигарет.

хорошо выложила. Значит, мы в детстве делали, помню, вот стоим и делаем маску для волос. Для волос, маска для волос из малинового варенья. Кто-то сказал, что будет лучше расти. И вот во дворе лечили всех бездомных животных, иногда против их желания, конечно, лечить тебя надо. Вот и их нужды, конечно же, играли в дочки-матери. На обед всегда были конфеты. Вот. Не везло только игроку папе. Его вечно отправляли на работу, и конфет папе не доставало.

0: код доступа.
1: Так, друзья, ну что, вполне возможно, как бы вы не застали творчество группы Нэнси.
2: Вполне возможно.
1: Вполне возможно. И как вы такой, а что я буду слушать, если я не застал? Слушай, очень круто написал. Я сегодня, ну, общался с Олегом. Олегович написал, говорит, а что будет разыгрывать? Я сказал, я говорю, будет разыграна группа Нэнси. Он говорит, слушай, так я тете своей подарю. Она мне такие пироги испекла. С трех разных видов. Я, говорит, сейчас выиграю у тебя его. Он мне как бы угрожает. И тетке подарю.

0: своей, оно будет просто счастливо. Этот дым сигарет с ментолом, я помню, как они танцевали на всех этих днях рождения, ну, вот, сабантуях семейных. Знаешь, когда ты маленький, ты бегаешь там, ну, а я, ты видишь, как... И он вспомнил песню. В общем, короче, и это действительно так. Ребят, давайте расскажем, когда у нас, где у нас и что у нас.
1: Уже 19 августа в концертном зале «Дзинтаре».
0: Мне нравится «уже 19-го», вот этот клише. Слушай, уже 19 августа 2028 года. Это, ребята, лето. Это наше лето, которое мы, вернее, ваше лето, которое мы стараемся украсить. И, соответственно, в августе у нас еще одно событие. Значит,
1: 19 августа.
0: 19 августа прилетает группа Нэнси.
1: В концертный зал в Дзинтаре.
0: В Дзинтаре. Это летнее выступление, понимаете?
1: Да.
0: Было 8 марта. Но в Дзинтаре ты не 8 марта, это никак, не.
1: Холодновато еще.
0: Холодновато. А концерт, говорят, был очень хороший.
1: Да, вот. Всем понравилось.
0: И душевный, и очень. В общем, хотелось бы повторить, и повторить уже в совершенно другом, как бы, ну, в другой атмосфере.
1: А, да.
0: Август месяц, прям середина августа в Дзинтаре.
1: Что еще нужно?
0: Дым сигарет с ментолом, пьяный угар качать. А я нашел другую. Приедет и расскажет, кого как раз нашел. Поэтому два пригласительных билета мы в коде доступа сейчас прямо и разыграем. А?
1: Отдадим.
0: А вот это.
2: Готовьте мобильные телефоны. Люди бодрые предлагают любому желающему открыть сейф, закрытый на кодовый замок. Все, что внутри, ваше. Задается вопрос, дается три варианта ответа. Один из них правильный. Его порядковый номер – первая цифра кода. Второй вопрос – вторая цифра. Четыре вопроса – комбинация из четырех цифр. Именно ее отсылаем смс-ом на 25-45-25-25. Добычу заберет тот, кто пришлет правильную комбинацию. Удачи!
3: Первая цифра.
1: Сегодня у нас 1 июня.
0: О, поздравляем!
1: И мы отмечаем Международный день защиты детей.
0: Помимо всего прочего, да, и Международный день защиты детей, конечно же. Давайте с первого вопроса, который будет посвящен у нас дню. Как называется раздел юстиции? Внимание, вопрос. Так, товарищи, встрепенитесь.
1: Самое то.
0: Как называется раздел юстиции, занимающийся делами несовершеннолетних?
1: Тривиальная юстиция.
0: Единица.
1: Ювенальная юстиция.
0: Двойка.
1: Премиальная юстиция.
0: О, это тройка.
3: Вторая цифра.
1: В этот день, в 1935 году, в Англии были введены экзамен на получение водительских прав и автомобильные номера.
0: Вот, короче, вот эта вся катавасия началась. Итак, внимание, вопрос. На какой срок? В Латвии обычно выдают стандартное водительское удостоверение категории «Б». Вот, то есть, как бы, вот, на сколько лет? То есть, как часто и нужно обновлять? Давай.
1: 5 лет.
0: Единичка.
1: 10 лет.
0: Двоечка.
1: 15 лет.
0: Троечка.
3: Третья цифра.
1: В этот день, в 1938 году, вышел первый номер журнала комиксов «Action Comics», в котором появился самый знаменитый герой комиксов — Супермен.
0: Супермен, Супермен... Ну, синий костюм, красные труселя поверх костюма, ребята. Должно быть все в обтяжку. Внимание! Супермен обладает невероятной силищей и силенкой. Но когда он возвращается к своей обычной работе, журналиста под именем Кларк Кент, ему приходится маскироваться. Внимание! Какой единственный и самый простой аксессуар он использует, чтобы коллеги по работе 100% не догадались, что он супергерой? Итак,
1: обычные очки.
0: Единица.
1: Пышные накладные усы.
0: Это двоица.
1: Кепка с Бэтменом.
0: Это тройка.
3: Последняя цифра.
1: И сегодня мы отмечаем ровно 100 лет со дня рождения Мэрилин Монро.
0: Ну, конечно, отмечаем, естественно.
1: Да.
0: Слушайте, значит, в культовой комедии, которая, в принципе, в оригинале называлась «Джентльмены предпочитают блондинок», но, по сути, это в джазе только девушки, Мэрилин Монро исполнила свой главный музыкальный хит, название которого стало ее визитной карточкой, а что, согласно этой песне, является лучшим друзьями девушек, внимание.
1: Бриллианты.
0: Единица.
1: Автомобили.
0: Двойка.
1: Купюры.
0: Тройка.
2: Отсылайте смс.
0: Гаймари.
2: И цифры. 45-25-25. Удачи.
0: Подожди, а? Норма Джонсон.
2: СВХ плюс.

Я, кстати, ступил немножко, да? То есть в джазе только девушки, она по-другому. Some like it hot. Да, это некоторые любят погорячее. Я еще сомневался. Это другой, кстати, фильм с Мерлин Монро. «Джентльмены предпочитают блондинок», это другой фильм. Еще пытался... Типа, ну... Ха-ха, стыдно не знать. А

0: А директор там отписался, прикиньте. А, директор школы. Ну, поздравляем сначала. Наконец-то, говорит, я выспался. С днем защиты детей. Всех поздравляю. Надеюсь, что все успокоятся. И ребятам, у которых экзамен сегодня по математике, вот, все задастся, все получится. Сдаются, да, сегодня? У тех, кто в продленном семестре.
1: Продленный семестр. Звучит-то как?
0: Это что значит? Доплачиваешь еще? Бесплатно.

0: Слушай, ну это такое. Дениска пишет: привет вам из Лондона. Я изначально как-то из Питера, теперь в Лондоне. Случайно нашел вашу радиопередачу в интернете, где вы рассказали про молокозавод. А потом вас потерял, не мог спросить.
1: Так.
0: Это было стихотворение про молокозавод. Наконец-то я вас снова нашел. Что с молокозаводом?
1: Поясняй, что.
0: Слушай, нет, ну я, честно говоря,
1: я сам не помню.
0: Слушай, братец, если это было относительно недавно, ну, то есть там, не знаю, либо это было дико давно, тогда я примерно знаю. Это могло быть стихотворение? Про молочный комбинат. Про молокозавод. Короче, если это стихотворение, то я тебе его сейчас вспомню. А если нет, я не знаю, о чем ты.
1: То я не вспомню.
0: Не знаю. То, что я вспомнил, это лишь только по одной простой причине, что это мой такой факультатив, который во мне. Я обожаю поэтические пирожки. Стихотворение в форме пирожка. Три строчки, этот пятистопный какой-то хорей там, а последнее не в склад, не в лад. Вот, я просто их люблю. А так я не помню, что я говорил на прошлой неделе. А уж не более, что позавчера говорил. Вот.
1: Да и что час назад говорили.
0: Да и вообще
1: говорили.
0: Суббота была. Что я там помню? Mm-hmm. Короче, у нас на молокозаводе недавно случай был смешной. Но я рассказывать не буду. Откроешь йогурт, сам поймешь.
1: Да, да, вот это.
0: Если это оно. Эхо!
2: На СВХ+.
0: Ну, а прикинь, короче, ну вот ситуация, да? Ты что-то нашел. Радиостанцию нашел в сети, причем рандомно, случайно тыкая.
1: Ага.
0: Услышал что-то. Потом захотел это. А что это была за радиостанция?
1: И потерял.
0: Ну,
1: на
0: да.
1: Долгие годы.
0: И какие шансы тебе найти? У тебя 20 миллиардов этих самых. Ну, примерно, не знаю. Ну, там, ну, как бы. Это вдруг случайно вообще слушал. Ну, в общем, короче, молодец. Ну, мы тебя отметили. Мы тебя лайкнули. Так, друзья, давайте правильные ответы быстренько дадим. Да? Что там?
1: Погнали.
0: Ну, а как еще на Нэнси-то сходить? Внимание! Как называется раздел юстиции, занимающийся делами несовершеннолетних?
1: Ювенальная юстиция.
0: Ювенальная юстиция вот этим и занимается. То есть все, что связано с несовершеннолетками, uh-huh. Вот это ювенальная юстиция. Дальше поехали. Какой срок в Латвии обычно... На какой срок выдают водительское удостоверение категории Б? Стандарт, друзья, каждые 10 лет ты должен ее обновить. Я, честно говоря, хочу задать вопрос. Ребят, uh-huh. Там же еще есть медицинское освидетельствование, без которого твои права вообще не действительны. Прикинь, и ты идешь по статье, как будто бы ты вообще без прав ездишь. Прикинь? Да, очень важно. Проверьте, когда у вас заканчивается.
1: Надо проверить.
0: Да. Значит, дальше. Супермен обладает невероятным силищем. Извините за вопрос, конечно. Ну, короче, он может вообще всего, у него силища такая. А как ему было? Он вот это снимал с себя, это трико, синенькое трико с красными трусики сначала снимал, потому что...
1: Это самое важное.
0: Поверх трико, обратите внимание.
1: Без красных трусов все не то.
0: У него красные трусы почему-то надеты поверх трико. В общем, такой человек, uh-huh. такой. Значит, он снимал трусы, потом снимал все вот это трико. И чтобы спрятаться в коллективе, что он... надевал.
1: Ребят. Не еще одни трусы, нет.
0: Нет.
1: Обычные очки.
0: Обычные очки, чтобы стать очкариком и типа вот, ну, ботан, которого, ну, не подумаешь, что он супергерой.
1: И ведь все верили.
0: И все верили, конечно. Это как? Ну, ладно. Как и, ну, и культовая комедия «Джентльмены предпочитают блондинок», где Мерлин Монро снималась, а ей сегодня в 100 лет, между прочим. Короче, исполнила свой главный музыкальный хит. Ну, я бы здесь, конечно, главный музыкальный хит, по-моему, все-таки «Happy Happy birthday to you, Mr. President. Или I wanna be loved by you, just you, nobody else. Пидю-пидю. Вот это я считаю. Ну, ладно. Ну, как бы в мировом масштабе, возможно, значит, ее главным музыкальным хитом, название, которое стало визитной карточкой, что, согласно этой песне, является лучшими друзьями девушек. И потом группа Viagra не была, как бы, такая, ну, прям, ну, ой, ребята, мы там такое новое. Бриллианты лучшие друзья.
1: Бриллианты.
0: Девушек из Перла когда-то, именинница дня сегодняшнего, Мерлин Монро. А вы, дорогуша, пожалуйста, нам огласите полный список сегодняшних правильных ответов.
1: 2-2-1-1.
0: 2-2-1-1. Абсолютно правильно.
1: Это мы и хотим видеть.
2: Радио СВХ плюс. О погоде.
3: Сегодня в Латвии облачно с прояснениями. Местами ожидаются дожди, ветер слабый переменных направлений. Днем по стране от 16 до 21 градуса. В Лепе и Вентспилсе до плюс 17, в Даугавпилсе Резекне плюс 20-21. В Риге тоже до плюс 21 градуса. Осадков синоптики в столице не прогнозируют.
2: Радио СВХ Плюс.

0: 10 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Сегодня свою первую полную рабочую неделю начинает новый премьер Латвии Кулбергс. За 4 месяца до парламентских выборов мэр Риги Клейнбергс обвинил Министерство экономики, возглавляемое Союзом зеленых и крестьян, в том, что госкомпания «Латвэнерго» собирается повысить плату за тепло, которое поставляется Риге с двух теплоэлектроцентралей. Сегодня в Риге впервые за 40 лет откроют новую трамвайную линию, точнее, продление уже существующей. И прогноз синоптиков. Начало июня в Латвии будет теплым, но дождливым.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Сегодня свою первую полную рабочую неделю начинает новый премьер Латвии Андрис Кулбергс. Сегодня в Ригу с визитом прибывает премьер Украины Юлия Свириденко. Делегация Верховной Рады также посетит Сейм. Завтра у Свириденко встреча с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем. Кулбергс тем временем формирует свою команду. Руководителем бюро премьера стал Маркс Грушкевич. Из бюро прежней главы правительства Эвики Силини с Кулбергсом останутся минимум 3 сотрудника. Это советник по внешней политике Иварс Лепнекс, советник по вопросам Евросоюза Салвис Дравинш и советница по протоколу Скайдрите Заране. Вошедший в правительство нацблок «Весу Латвии» ТБ ЛННК, как и другие партии, начал расставлять своих людей на ключевые посты. Глава Национального совета по электронным СМИ Иварс Абалинш объявил о решении уйти с должности и стать парламентским секретарем Министерства культуры, которое возглавил представитель национального объединения Наврис Пунтулис. Парламентский секретарь – это вторая по значимости политическая должность в ведомстве после, собственно, министра. До голосования Сейма об освобождении от должности главы Национального совета по электронным СМИ Абалинш будет отсутствовать и в работе совета участвовать не собирается. За 4 месяца до парламентских выборов, которые состоятся в Латвии 3 октября, мэр Риги Вестурс Клейнбергс, представитель партии «Прогрессиве», обвинил Министерство экономики, возглавляемое Союзом зеленых и крестьян, в том, что госкомпания «Латвэнерго» собирается якобы повысить плату за тепло, которое поставляется Риге с двух теплоэлектроцентралей «Латвэнерго» – ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. По словам политика, это может повлиять на конечный тариф Рига Силтумс для жителей, а ответственность за ситуацию несет именно Министерство экономики. Клейнбергс сказал, что руководство самоуправления попытается договориться с правительством о том, чтобы Рижская дума получила контрольный пакет в Рига Силтумс. В этом же эфире ТВ3 сегодня утром председатель Рижской думы сообщил, что этим летом в городе не будут начинать очень крупные новые дорожные проекты, а сосредоточиться на завершении начатых работ. Также планируется обустроить 20-30 новых пешеходных переходов и создать безопасные зоны у школ. Евросоюз рассматривает возможность временно заморозить потолок цен на российскую нефть. Об этом сообщило информагентство Bloomberg со ссылкой на источники. Причиной называют рост мировых цен на энергоносители на фоне войны на Ближнем Востоке и закрытие Ормузского пролива. Сейчас предельная цена для российской нефти составляет $44 за баррель. Следующий автоматический пересмотр может поднять цену как минимум до $65. В Брюсселе обсуждают несколько вариантов. Оставить потолок на нынешнем уровне, приостановить автоматический пересмотр до конца этого года или ограничить повышение $60. По факту, в последние недели российская нефть торгуется примерно по $85 за баррель. Сегодня в Риге впервые за последние 40 лет откроют новую трамвайную линию, точнее продление уже существующей трамвайной линии 7-го маршрута, а также пункт общественного транспорта «Тенгаракс». Для рижан, прежде всего жителей Кенгаракса, проект должен упростить пересадку на разные виды общественного транспорта – трамвай, троллейбус, автобус. Протяженность нового участка трамвайных путей составит 2 километра 200 метров. Также на 300 метров продлили маршрут 15-го троллейбуса. Пересадочный узел с диспетчерским зданием, навесами и благоустроенной территорией сделали у перекрестка улиц Латгалес и Виштю. По прогнозам синоптиков, начало июня в Латвии будет теплым, но дождливым. Осадки ожидаются местами и сегодня. При слабом ветре днем будет от 16 до 21 градуса. Завтра и послезавтра, то есть во вторник и среду, станет еще теплее. Во многих районах обещают до плюс 20-24 градусов. При этом и осадков станет больше, местами возможны грозы. Во второй половине этой недели сохранится по-летнему теплая погода, однако влияние циклона еще усилится, соответственно, дней без осадков практически не будет. Следующий выпуск новостей в 11. Алексей Новак, СВХ+.

0: Акция распродажа с еще более горячими бонусами. Бронируйте полеты в приложении AirBaltic и зарабатывайте пункты лояльности. Покупайте билеты в самые желанные направления прямо сейчас.
1: Лидл в Латвии уже 5 лет. С понедельника. Гречка 800 грамм 99 центов. Лазанья со свининой 1 килограмм 3,99. И молотый кофе Lovebergs 500 грамм 6,99. Lidl стоит того.
2: Vai zini, kas bērnam jāprot, uzsākot pirmo klasi?
3: Vai tavs bērns ir gatavs pirmajai klasei?
4: Uzzini to 10. jūnijā ģimenes aktivitāšu centra RIFS rīkotajā bezmaksas seminārā.
3: Pārliecinošs starts pirmajā klasē.
4: Praktiski padomi vecākiem, bērniem, spēles un iepazīšanās ar skolas vidi. Reģistrācija bezmaksas semināram un plašāka informācija ģimenesrifs.lv.
5: Мне нравится, когда стандарт означает круиз-контроль, камеру заднего вида, подогрев руля и даже 5 лет бесплатного обслуживания. Поэтому я выбрал Nissan Qashqai. Какой будет твоя причина? Получи свой Qashqai всего от 299 евро в месяц. Запишись на тест-драйв на Nissan LV.
6: Piedalies Swedbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacenties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Swedbank.
7: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым, сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
8: Билеты. Билишуссер.
9: СВХ плюс.

0: ВХ плюс.
1: Так, дорогие друзья, ну что, я могу сказать, что я горжусь вами. Это даже вообще, знаете, как это даже как-то немножечко даже. Ну, недостаточно. Я очень вами восхищаюсь. Вот это вот больше.
2: Так.
1: Как вы
2: вот. В связи с чем?
1: В связи с тем, что количество почти 50 человек правильных ответов, это запредельно крутой результат.
2: Это много.
1: Тем более, что ничего не легкий этот был. Это не была игра в поддавки, друзья.
2: Он был сложный.
1: Но видно, знаете как, если вдруг есть два пригласительных билета на Нэнси, то это очень мобилизует твои внутренние возможности.
3: Да. Вот,
1: возможно, многие из вас потратили все токены на сегодняшний день.
2: Когнитивные способности. Все на сегодняшний день.
1: Но, тем не менее, я желаю, чтобы именно вам и повезло сегодня. Давай, выбирай. Будем считать. И WhatsApp, и СМС сегодня пруд-пруди.
2: Считалки сегодня не будет. Сегодня 1 июня. Пусть будет первый сверху от WhatsApp.
1: Первый сверху от WhatsApp?
2: Да.
1: Ладно, хорошо. Михаил, ой, записан.
2: А что так ой-то?
1: Юра, помните, был Юра, ой. Юра, 69-10 на конце. Мы поздравляем.
2: Миша, молодец.
1: Поздравляем.
2: Миша пойдет на Нэнси.
1: 19
2: августа в концертном зале Дзинтере.
1: Вот, куда сам сядешь, куда мать посадишь.
2: Ага.
1: Ну, давай. Мы тебе прямо сейчас перешлем, дорогуша, два пригласительных билета. Видишь, у тебя ватсапский. Вот, по ватсапу вообще. Идеально можно.
2: Прямо сейчас все и перекинем.
1: Конечно, все удобно. И никуда ходить не надо. Просто дожидайся даты. И самое главное, что? Не промуфлонь. Как эти все

0: uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.
1: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштапанс. Депутат Европейского парламента, патриоты Европы. По понедельникам после 11 и 15. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии. Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
2: Обычное, обычное. Мега-шоу. Люди бодрые. Эквиваленты танкеру, заправленному свежим кофе.

0: На СВХ плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья. Окей. В 1495 году первое, кстати, письменное упоминание о шотландском виски в казначейских отчетах Шотландии. Ребята, скотчи. Первым винокуром значился монах Джон Кор.
2: Владимир Натаныч?
1: Владимир Натанович Джон Кор, да.
2: Винокур.
1: Значит, смотрите, по документам ему выдали 8 боллов солода. Значит, в современном эквиваленте примерно 1200 килограмм, то есть тонна 200. Ну или 12 центнеров. Это же солод, правильно? Там же должно быть центнеры быть.
2: Ага.
1: 12 центнеров. Ну и соответственно, из такого количества сырья брат Джон, а его жена, есть сестра, если она, ну, как бы это женщина, да? Вот, а он же монах, тогда он брат. Брат Джон, хорошо, мог выгнать 1500 бутылок крепкого дистиллянта по современным меркам, ребята. Очевидно, что при королевском дворе намечались грандиозные гуляния. Значит, смотрите, обратите внимание, значит, первым фанатом виски был шотландский король Яков IV.
2: Да.
1: Прибухивал.
2: Бывало.
1: Увлеченный любитель виски. Заказал аквавита витае. Аквавита, да? Это что это значит?
2: Это виски.
1: Это виски, так они называли. Вита – это жизнь, по сути, да? Mm-hmm. Вот. А аквавита – жизненная вода. Есть мертвая вода и живая вода. Живая вода!
2: Вот, живая вода.
1: Самая
2: настоящая.
1: Не только ради хмельного веселья, как значится, но и для своих научных и медицинских экспериментов.
3: Я же, Лидочка, эксперименты ставлю.
2: Да.
1: Следите за этим экспериментатором. Значит, в казначейском отчете напиток назван латинским термином аквавита. Значит, шотландские гэлы перевели это выражение на свой язык. Вот. Со временем из языковых трансформаций английского произношения громоздкие ушки превратилось в привычное виски.
2: Привычное нам.
1: Ну, короче, вот нам все это привычно. Значит, внимание. Что я начал говорить? А какие по свойствам были?
2: Так.
1: Короче, все источники выдают. Если бы мы пробовали виски, которые приготовил тот самый Джон Кор в 1495 году, все без исключения бы его выплюнули.
2: Ну, что это?
1: Ну, потому что вы не крали, король там нормально там закладывал. Значит, в 15 веке напиток не выдерживали в дубовых бочках годами, там все вот это. Его пили прям из перегонного куба. По-дедовски. А че, нормально? Ну, значит, вы... Невероятно резкий, обжигающий, сивушный. Вот это.
2: Ну, а королю... Какие характеристики-то?
1: А королю надо вот для экспериментов было такое.
2: Так сивушное.
1: В общем, короче, чтобы сделать его пригодным для питья, его часто добавляли дикие травы, мед, гвоздику добавляли. Я бы еще лаврушу положил. Как это было? Не помню. Олег не знал, что он хочет. К примеру, хочется халвы, а он пойдет и купит виски. А что поделаешь? Не знаю.
0: Мега-шоу. Люди мудрые.
4: Им нравится, когда красивые улыбаются.
5: Эх, удивительная жизнь, удивительная. Ох, удивительная жизнь моя.
0: СВХ плюс.

Лишь много не надо. Между раем и адом пробежит наша жизнь. Только ты окажись той единственной самой. Мне ж много не надо. Был бы пир на столе, был бы мир

0: остаться, как бы в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня. Праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
2: Металлолом Сталмец, давай, много денег выручай. Металлолом Сталмец, давай.
3: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Сталмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на Сталмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
2: Металлолом Сталмец, давай.
4: Лидл в Латвии уже 5 лет. С понедельника. Гречка 800 грамм 99 центов. Лазанья со свининой 1 килограмм 3,99. И молотый кофе Лофбергс 500 грамм 6,99. Лидл стоит того.
5: Aroda meistari izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro Deals piedāvājumus un dāvanas līdz 31. augustam. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas – boschprofessional.com.
6: Plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Svedbank zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes stāsti, tikšanās ar privātmāju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. jūnijā, 2004. Svedbank centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbank blogā.
7: Man ir pāju.
8: Esmu tepat. Ejam, es tev palīdzēšu.
9: Tev tas ir maz, viņam viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv/vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.

0: СВХ плюс.
1: Итак, маэстро и его друзья, дамы и господа, добро пожаловать, добро пожаловать. У нас сегодня 1 июньская, мы рады всеми фибрами встречать это прекрасное лето. И, как всегда, 1 июня у нас День защиты детей, он приходит, и сегодняшний день не исключение. Вместе с Днем защиты детей к нам в эфирную студию попала шикарная красавица. Прежде всего, конечно же, женщина лета, вот с очень красивой прической. С правильно подобранной оправой. Значит, я могу... шикарный цвет кожи прямо, да? Улыбка на лице. Сегодня у нас в гостях руководитель отдела повышения компетенции, ребята, очень серьезного направления, Центра защиты детей, ребята. Наталья Апраны у нас. Здравствуйте, Наталья, добро пожаловать.
2: Добрый день.
1: Комфортненько?
2: Да.
1: Все хорошо, да?
2: Спасибо.
1: Наталья, значит, на данный момент я хотел бы вас немножечко... так сказать, вы как никто другой знаете, о чем идет речь. Потому что я не так давно, буквально на прошлой неделе, узнал, что есть такая новая какая-то вещь, да, о которой даже задумываться не было ее до этого. Это детская аутоагрессия и самоповреждение у детей и подростков. Я, честно говоря, про такое, это психическая ситуация, когда, насколько я понимаю, вы сейчас как раз разъясните, это ситуация, когда ребенок находится в таком состоянии, когда он сам себе начинает причинять, какой-то вред, вот только по одной простой причине, что, нестабильно. Сейчас еще и эти самые экзамены, все вот это вот.
2: Да.
1: И, соответственно, давайте про это, что это, как это распознается, как это проявляется и так далее. Потому что в нашем детстве было все очень просто. Был? Какое было домашнее насилие? Это алкобатя какой-нибудь, да? Или алкомать, да? Был еще трясунчик в парке, там, утрированно говоря. А столько сейчас всего нового появилось, и видеть это своевременно, это очень важно. Для очень многих. Давайте про детскую аутоагрессию, конкретно самоповреждение у детей и подростков. Поговорим. Что это такое, откуда ноги растут и так далее.
2: Да, но придется вас огорчить, это совершенно не новое явление. Это явление, которое существует уже очень-очень много лет. Наверное, сейчас об этом начинают больше и громче говорить. Наверное, сейчас уже не так стыдно становится обращаться к специалистам за помощью. Возможно. Возможно, и растет стресс. Все-таки дети пережили такую вещь, как пандемию.
1: Подросли как раз поколение.
2: Да, вынуждены изоляцию. Сейчас геополитическая ситуация, экономическая ситуация. Дети очень сильно зависят от состояния эмоционального родителей. И, возможно, да, есть исследования, которые говорят, что это сейчас с каждым годом увеличивается количество детей. Это не только аутоагрессия, потому что она может дойти и до суицида тоже. Те исследования, которые проводит и мировая организация здоровья, и наш центр, говорят, к сожалению, о том, что по сравнению, например, с 17-м годом, количество детей, которые чувствуют радость от этой жизни, какое-то удовлетворение, сейчас все меньше и меньше становится.
1: Это важно. То есть дети получают все меньше и меньше удовольствия от жизни. Это статистика.
2: Да, они живут в большом отчаянии, многие дети. Это низкая самооценка, они не находят человека рядом, которому хотя бы одного, с кем можно было бы просто по душам поговорить.
1: Но это должны быть, по сути, это должны быть мы, родители.
2: Первые, это, конечно, родители.
1: Как показывает, я так понимаю, статистика, то есть мы с этим не справляемся.
2: К сожалению.
1: По причине занятости своей там, и так
2: только,
1: далее.
2: Не только. Мы в своей парадигме живем. Мы живем в своем эмоциональном мире. Когда-то нас, возможно, высмеивали, да, но, что ты глупости говоришь, что ты преувеличиваешь. И мы как-то, видимо, автоматически можем так относиться и к своим детям. К сожалению, специалисты, которые работают с детьми конкретно, это социальные службы, сиротский суд, достаточно часто сталкиваются с ситуациями, когда дети идут к своим родителям прямым текстом, просят помощи. Мне нужен психолог, мне нужен специалист. И родители говорят, да брось, ты придумываешь.
1: Накручиваешь себя.
2: Да.
1: Какой тебе психолог? Тебе всего лишь 13 лет.
2: Да. И ребенок остается совершенно наедине с этой ситуацией. И для того, чтобы как-то уменьшить вот этот эмоциональный напряг, прибегают к таким методам, как аутоагрессия. Да, это дети, самоповреждение. Это наносит себе физическая боль для того, чтобы хоть как-то немножко отвлечь себя от эмоциональной боли.
1: То есть они как раз-таки заменяют эмоциональную боль на физическую для того, чтобы как бы немножечко
2: да.
1: как-то передохнуть.
2: Это немножечко эмоционально как-то заставляет сконцентрироваться.
1: Ну, перефокусироваться, да. потому что это да. уже эмоционально невыносимо, и
2: да.
1: надо
2: именно
1: он ищет что-то другое. Я так понимаю, что в ближайшее время будет какая-то лекция на этот счет конкретно по этой тематике.
2: Сегодня
1: расскажите про это, потому
2: В доме Европейского Союза будет 4 специалиста. Это руководитель нашего центра, это будет детский психиатр. Это будет организация, которая занимается этими вопросами. Уголь. Они создали это свою бедрибо.
1: Общество,
2: да. И они помогают семьям, родителям, детям тоже распознать эти ситуации, найти выход. И будет представитель Министерства благосостояния. Да.
1: Понятно, но это где-то конкретно. Я так понимаю, что есть возможность это посмотреть где-то
2: мы
1: онлайн.
2: Мы приглашаем всех. Это будет страница Barnard Youth Center, Центр защиты детей, страница в Фейсбуке. Это будет наша домашняя страница AbalsvetsAkiMLV. И будет в прямом эфире возможности. Также будет возможность задать вопросы, услышать, куда можно обратиться за помощью, за поддержкой. Потому что родителям тоже она нужна для того, чтобы понять, как правильно реагировать.
1: Прежде всего, изначально.
2: Да, как помочь своему ребенку, на что обратить внимание. Это же самоагрессия, это не значит, что ребенок ходит прям с расцарапанным лицом. Нате, посмотрите, он прячет это. Mm-hmm. И далеко не всегда, особенно если это подросток, родители же не будут его как маленького обсматривать, да, купать там каждый вечер. Они могут просто не заметить эти вещи. Значит, нужно распознавать другие какие-то признаки по настроению, по общению. Родителям тоже очень сильно нужна помощь. Осознать, что моему ребенку плохо, и вот как вы сказали, начинается с родителей, осознать, что у меня что-то не получилось, я что-то не смогла, наверное, это чувство вины сразу, и родители тогда прячутся и тоже боятся искать эту помощь. Не всегда это связано напрямую с родителями. Естественно, есть ситуации, где дети живут в больших конфликтах в семье, но это далеко не всегда так.
1: Конечно.
2: Автоагрессия не всегда проявляется только лишь в неблагополучных семьях, где родители регулярно употребляют алкоголь или есть насилие в семье.
1: Угу.
2: Это тонкая структура психоэмоциональная. И вот как ребенок помогает, как у него получается, так он и сражается с этим.
1: Это, конечно, это просто на самом деле...

0: Света, и у него страшнее еще не было вообще никогда.
1: А вы думаете, у взрослых по-другому?
0: У взрослых то же самое, но у нас просто опыт чуть-чуть побогаче. Вот.
1: Когда взрослые умирают от несчастной любви годами.
0: О, Господи.
1: Страдают.
0: Ой, только ау, вот, видите?
1: Проходит
0: вот.
1: Время, и кажется, Господи, какие глупости, да? А у детей, естественно, это более атрофировано, потому что они только учатся. Это первые ситуации, первые такие эмоции. И, естественно, им нужна гораздо больше поддержка, вот чем
0: как
1: взрослым.
0: Как мы относимся к первой любви в школе? Да ладно тебе, прекрати, это же все фигня.
1: А
0: у
1: когда
0: тебя,
1: сами
0: у тебя...
1: переживали?
0: Да блин, ну в том-то и дело, да? Что мы-то часто говорим, что да у тебя таких будет еще...
1: Да.
0: Сколько угодно. Ты думаешь, это твой муж, да ты и не вспомнишь, как его зовут, утрированно говоря, после университета, например, да?
1: Вот, а это не помогает.
0: Это не то, что не помогает. Mm-hmm. Это же на самом деле нужно себя каким-то образом, вот, ну, это нужна литература, ребят, нужно как-то это, ну, в себе повышать, потому что мы же хотим быть друзьями своих детей. Но
1: более
0: мы
1: чутким стать.
0: Мы не друзья. Да. В таком нашем взрослой парадигме, в нашем взрослом контексте мы нифига не друзья. Мы даже, ну, хуже, чем враги, мы сами себе стреляем в ногу. Причем мы хотим же любви от ребенка. Ну, чтобы он любил нас. Потому что мы так же, как... мы его любим. Почему? Потому что это, ну, это любовь, она ничем не обусловлена. Просто родительская любовь. А с его стороны нужно, чтобы любовь была, нужно заручиться его доверием.
1: Это как? Очень обоюдно, конечно.
0: А
1: ребенок
0: получится?
1: Тоже ждет от родителей больше всего. Мир враждебный. И конфликты, они со всех сторон. А мама и папа — это те самые первых два человека, единственные, которые любят, верят и поддерживают.
0: В любом, это самый ребенок мой, самый лучший.
1: И когда ребенок этого не получает от родителей, или вот такие вот шуточки, да, ладно, там да. Мелочь какая-то, да?
0: Да, свадьба заживет.
1: Да, то есть ощущение, что...
0: Ты обесцениваешь ее боль. Его боль, и, соответственно, становишься для него человеком, который...
1: Которому, ну, нельзя доверять.
0: Которому нельзя доверять.
1: Да.
0: В общем, короче, пока не поздно. Но надо. Но это большая работа над собой, дорогие предки, уважаемые родители.
1: Да.
0: Вот. Давайте еще раз. Я вот, когда к нам приходит вот кто-то из серьезной организации, и вот я говорю, дайте вот где посмотреть. И вы, Наталья, тоже сегодня сказали. Вот, ну, у нас наша страничка в Фейсбуке, и назвали там череду из нескольких. Короче, это 100% это запомнить невозможно. Поэтому, друзья, из того, что я понял, значит, давайте. Adbalsvetsatem.lv.
1: То есть это Adbalsbarnem. Это домашняя страница нашего центра. Adbalsbarnem.lv.
0: Так.
1: И там есть раздел для родителей.
0: Adbalsbarnem.
1: Да.
0: Так вот, давайте так. Adbalsbarnem.lv.
1: Да.
0: Это ресурс, на котором можно всю информацию,
1: да,
0: найти. И сегодняшнюю прямую трансляцию, вернее, или в записи, или как
1: прямая
0: бы...
1: Прямая трансляция будет.
0: Да.
1: Удобнее всего будет это домашняя страница нашего центра в Фейсбуке.
0: Которая звучит как...
1: Барну. Айсердзибас Центрс.
0: Берну.
1: Айсердзибас
0: Центрс. То есть,
1: и будет прямая трансляция. И там вся информация, которую мы опубликуем, все актуальности, все приглашения. И,
0: да, спасибо большое. Ну, пожелаем, чтобы это было, ну, вот как аббревиатура БАЦ была бы
1: БАЦ, да,
0: гораздо более вот запоминающей. Заходишь на страничку БАЦ в Инсте или там БАЦ в Фейсбуке, и все. Чтобы вот эти слова, понимаете, они, ну, это вот, ну, такое, ну, в этом очень много официоза протокольного, но легкости запоминания нет. Поэтому
1: согласна.
0: Желаем. Да, это не к вам, конечно же. Дамы и господа, руководитель отдела повышения компетенции Центра защиты детей Наталья Апрана у нас сегодня в гостях. Большое спасибо за ваше дело, ну и, конечно же, успехом всем нам.
1: Спасибо вам, что не остались равнодушными сегодня.
0: Не-не-не, вы приходите. Завтра в 8 часов здесь. Спасибо, счастливо, пока.

0: СВХ плюс.
1: Да-да-да. Лоли, так кто это у нас была? Да, Кристиночка пишет, привет, бодрое утро. Значит так, я проходила курсы по воспитанию подростков. Короче, настоятельно рекомендую, вот родители все, значит, спросите у социальных работников, как туда попасть, и вообще не пожалеете ни на дюйм.
2: Это полезно.
1: Времени просто потрачу. Я не знаю, это за денежки или не за денежки, но тем не менее. Возможно, кстати, и не возможно, и бесплатно. Не знаю.
2: Кстати, да.
1: Но если спрашивайте у соцработников, как туда можно попасть, потому что это вещь, которая действительно, сколько раз вот так вот прямо анализируя все, что происходит, даже я вот со своей, я пытаюсь все анализировать, и уж мне кажется, что, конечно, со своими детьми я буду идеальным отцом, вот это вот все. И в определенный момент понимаю, какой лошара, зачем же? Нельзя так, нельзя. Ну, человеку сделал только что, казалось бы, со своей колокольни ты прав, но ты, это же ребенок. И думаешь, И самое главное в этот самый момент, найдя свою ошибку, признай свою ошибку при ребенке.
2: Это важно.
1: Это одна из тех вот вещей, которая открывает вновь дверцу, которую ты только что сам закрыл. Прикинь, вот как это работает. То есть очень важно. Ну, а так вообще, конечно, спасибо большое, Криста. Значит, смотри. Курсы по воспитанию подростков. Да, вот. То есть коммуникация и так далее. Мы живем в своей парадигме, как сказала вот Наталья только что, да, мы живем в своей парадигме в взрослой жизни, сами косипорим, сами все как-то пытаемся разбираться. У нас такая же проблема, если вдруг у нас что-то не получается, мы точно так же, как и дети, замыкаемся. Вот, это мне кажется, что ты там Алексей Афанасьевич или еще Ольга, или Ольга Степановна, понимаете? А внутри Олька и Мишка.
2: Ага.
1: Да, дорогие друзья, в Международный день сегодня защиты детей мы подняли тему нашего внутреннего ребенка, поговорили о взаимоотношениях со специалистами. Вот так же. Вот, и благодарить уже намерены. Все, будем выходить из прямого эфира. Да. Встречайте Полину Кузьмину уже через сколько? Минут 10, наверное, уже в эфирной студии. Сами прощаемся до вторника.
2: До завтра.
1: До завтрашнего.
2: Всем утра.
1: Александр Буслаев.
2: Владимир Вайл.
1: Шоу «Люди бодрые».
2: Чао.
1: Вам спасибо огромное, наша банда.
0: СВХ плюс.

0: Музыка для всех. Добрые глаза часто за слабость принимают. Только хиты. Тону, тону, я в глазах твоих тону. Чем ты дальше от меня? Только твоя музыка. Меня забудь, ты меня прости. Ты меня ночами темными не зови. Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.
1: Радио СВХ Плюс.
2: Новости о погоде на радио СВХ Плюс при поддержке магазина склада Депо. Депо. Все, чтобы делать при любой погоде.
3: Сегодня в Латвии облачно с прояснениями. Местами ожидаются дожди. Ветер слабый переменных направлений. Днем по стране от 16 до 21 градуса. В Репе и Венспилсе до плюс 17, в Даугавпилсе Резекне плюс 20, 21 градус. В Риге тоже до плюс 21, осадков синоптики в столице не прогнозируют.
2: Новости о погоде на радио СВХ Плюс при поддержке магазина склада Депо. Депо. Все, чтобы делать при любой погоде.
4: Salik uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
0: Радио СВХ Плюс.

0: 11.01 в Риге, в студии с новостями Алексей Новак. Сегодня свою первую полную рабочую неделю начал новый премьер Латвии Андрис Кулбергс. За 4 месяца до выборов мэр Риги Клейнбергс заявил, что госкомпания «Латвэнерго» якобы собирается повысить плату за тепло, которое поставляется Риге с теплоэлектроцентралей. В компании «Латвэнерго» заявления политика о грядущем повышении расценок назвали безосновательными. В Латвии вновь обсуждают рост популяции медведей и их возможный отстрел. И начало июня. В Латвии будет теплым, но дождливым. Прогноз синоптиков.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Сегодня свою первую полную рабочую неделю начал новый премьер Латвии Андрис Кулбергс, представитель партии «Апвенотис Саракс». Сегодня в Ригу с визитом прибывает глава правительства Украины Юлия Свириденко. У нее встреча с Кулбергсом. Кроме того, делегация Верховной Рады сегодня посетит Сейм. Завтра Свириденко встретится с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем. Кулбергс же тем временем формирует свою команду. Руководителем его бюро стал Марекс Грушкевичс. Из офиса прежней главы правительства Эвики Силини с Кулбергсом остались минимум 3 сотрудника. Это советник по внешней политике Иварс Лепнекс, советник по вопросам Евросоюза Салвис Дравинш и советница по протоколу Скайдрита Зарана. Вошедший в правительство нацблок весь у Латвии ТБЛННК, как и другие партии, начал расставлять своих людей на ключевые посты. Глава Национального совета по электронным СМИ Латвии Иварс Абулинш объявил о решении уйти с этой должности и стать парламентским секретарем Министерства культуры. Этот пост Абулинша предложил ставший министром культуры представитель национального объединения Наурис Пунтулис. Парламентский секретарь – это вторая по значимости политическая должность в ведомстве после, собственно, министра. До голосования Сейма об освобождении от должности руководителя Нацсовета по электронным СМИ Абелинш будет отсутствовать и в работе Совета участвовать не станет. Кто займет его место во главе Совета, пока неизвестно. За 4 месяца до парламентских выборов, которые состоятся в Латвии 3 октября, мэр Риги Виесторс Клейнбергс, представитель партии «Прогрессиве», обвинил Министерство экономики, возглавляемое Союзом зеленых и крестьян, в том, что госкомпания «Латвэнерго» якобы собирается повысить плату за тепло, которое поставляется Риге с двух теплоэлектроцентралей «Латвэнерго» ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. По словам Клейнбергса, это может повлиять на конечный тариф «Рига Силтумс» для жителей, и ответственность за ситуацию несет именно Минэкономики. В компании «Латвэнерго» заявление Клейнбергса о якобы грядущем повышении расценок на тепло для Риги назвали безосновательными. В «Латвэнерго» указали, что вся информация о тарифах регулярно публикуется, что «Рига Силтумс» закупает значительную часть теплоэнергии на рынке, в среднем примерно по 30 евро за мегаватт-час, и говорить о якобы уже готовящемся повышении тарифа преждевременно. Сегодня в Риге впервые за последние 40 лет открывают новую трамвайную линию, точнее продление уже существующей трамвайной линии 7-го маршрута, а также пункт общественного транспорта Кенгаракс. Этот пересадочный узел с диспетчерским зданием, навесами и благоустроенной территорией сделали у перекрестка улиц Латгалес и Виштю. Для рижан, прежде всего жителей микрорайона Кенгаракс, проект должен упростить пересадку на разные виды общественного транспорта – трамвай, троллейбус, автобус. Протяженность нового участка трамвайных путей – составляет чуть больше 2 километра. Также на 300 метров продлили маршрут 15-го троллейбуса. В Латвии вновь обсуждают рост популяции медведей после новых случаев их появления вблизи людей. Вчера забредшего в Екапилс зверя после наступления темноты вывели из города в сторону леса, перекрыв улицы и создав для него коридор. А, например, 9 мая медведь разорил один из ульев в сельском хозяйстве под Цесисом. На этом фоне на сайте общественных инициатив Manabals.lv продолжается сбор подписей за ограничение популяции медведей в Латвии, в том числе за возможность их регулируемого отстрела. Сейчас за эту инициативу подписалось уже 2330 человек. Уже чуть больше. Автор инициативы Каспарс Лусис предлагает изменить закон и перевести медведя в статус ограниченно добываемого вида, ввести ежегодные квоты на отстрел, упростить решение о ликвидации опасных животных на местах и использовать при этом опыт Эстонии, где медведей гораздо больше, чем в Латвии. А в Латвии их число оценивается уже примерно в 200 особей. По прогнозам синоптиков, начало июня в Латвии будет теплым, но дождливым. Осадки ожидаются местами и сегодня. При слабом ветре днем будет от 16 до 21 градуса. Завтра и послезавтра, то есть во вторник и среду, станет еще теплее. Во многих районах обещают вплоть до плюс 23-24 градусов. При этом и осадков станет больше, местами возможны грозы. Во второй половине этой недели сохранится по-летнему теплая погода, однако влияние циклона еще усилится, и дней без осадков практически не будет. Следующий выпуск новостей в 12. Алексей Новак, СВХ+.

0: друзья, по горячим следам пыталась уговорить, чтобы поднялся наверх хотя бы на несколько минут Анатолий Крайпанс. Но нет, дела, надо бежать. Поэтому о спорте мы сегодня сколько сможем поговорим сами. В это ближайшее время чемпионат по хоккею завершился. Те, кто в курсе, знают, как это все дело закончилось. Кто у нас стал обладателем золотой, серебряной и бронзовой медалей. Ну а помимо этого, конечно, ближайшие 4 часа мы как можно более активно все, что в наших силах, будем проводить, поднимать друг другу настроение. В этот понедельник прекрасная дата. 1 июня. Тут главное не перепутать, как это было в пятницу. Календарное лето начинается именно этим днем. Сегодня день защиты детей. Сегодня множество других поводов для хорошего, бодрого и, можно даже сказать, такого полноценного настроения. Именно то полноценное настроение, с каким необходимо начинать новую рабочую неделю. Именно это я хочу всем в начале дневного эфира пожелать. Меня зовут Диана. До 15 часов мы с вами вместе. Не только спорта, не только самые актуальные новости, не только, помимо этого всего, наше с вами общение, которое, кстати, происходит посредством номера студии 25-45-25-25. Можете уже прямо сейчас поделиться своим понедельничным настроением, как прошли выходные, субботу, воскресенье, и с какими эмоциями, с каким ощущением вступаете в июнь.
1: Диана Саула. Диана Саула в каждом лучике эфира.
2: Все же нравится жить, рассветом не встречать океан, по ветру.
1: СВХ+.

0: активными были эти выходные, а кто-то время проводил на даче с комментарием, с таким дополнением. Конечно же, а где еще быть практически уже в летнее время календарное? А лето наступило только сегодня, но а по факту и по ощущениям, я думаю, у многих уже пару недель до этого. Активными были выходные еще потому, что в латвийской столице веломарафон проходил, завершился, кстати, без инцидентов. Ну и о хоккее, если говорить, то мужская сборная Финляндии по хоккею в воскресенье, то есть вчера, 31 мая, в Цюрихе стала пятикратным чемпионом мира, одержав победу над хозяевами турнира, швейцарцами. Тем временем, до этого днем вчера состоялся также матч за бронзовую медаль, и в этом случае Норвегия. Сенсационно многие сравнивают с 2023 годом, когда Латвия взяла бронзу. Так, вчера Норвегия смогла отбить у Канады бронзу в овертайме. Вообще, как и сама игра за бронзу, так и финал золото-серебро, когда распределялось, такими нервозными вышли эти игры. Кто смотрел, тот понимает, о чем речь. Ну, а пока мы с вами движемся в правильном, необходимом направлении. В 11 часов и 18 минут уйдем на непродолжительную коммерческую информацию. Затем вновь будем с вами продолжать общаться и, конечно же, поднимать настроение любимой музыкой на радио СВХ+.
1: Ее главная миссия – ваше настроение. В эфире Диана Салле.
2: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 1. jūnijam īsie gurķi 1,99 eiro kilogramā. Cūgaļas lapstiņa bez kaula Rimi 2,99 eiro kilogramā. Sviests Rimi 200 grami 99 centi. Rimi.
3: Металлолом стал мец, давай, много денег выручай. Металлолом стал мец, давай.
4: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на Толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
3: Металлолом стал мец, давай.
5: Маленький размер, большой вкус. Мини-бургер с курицей в Хэсбургер всего за 1 евро 50 центов. Мягкая булочка, сочная куриная котлета, салат айсберг и огуречный майонез Хэсбургер. Попробуй уже сегодня.
6: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
7: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
8: Для мощного лета выбирай Теле 2.

0: электронные устройства.
1: Агрегатор путешествий «Атлантик Онлайн»
2: и радио «СВХ Плюс» представляет программу «Магнитики».
1: Каждый вторник с 18 до 19.
2: По вторым воскресенья с 11 до 12.
1: Travel новости. Все о путешествиях и интересных местах.
2: Советы эксперта и ответы на ваши вопросы.
1: Конкурс. И многое другое в программе «Магнитики».
2: «Атлантик Онлайн». Все туры и спецпредложения от всех операторов в одном месте.
1: «Атлантик Онлайн». Выгодно, надежно, удобно.
3: СВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. На радио, которое слушает тебя. СВХ плюс. Радио, которое тебя понимает.
4: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштапанс. Депутат Европейского парламента, патриоты Европы. По понедельникам после 11 и 15. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
5: Брюссель хочет свой Starlink. Проект называется Iris Square. 290 спутников, более 10 миллиардов евро, срок готовности 2029 или 2030 год. Звучит впечатляюще, но реальность выглядит иначе. Германия параллельно строит свою систему, Франция свою, а Италия свою. Каждый сам за себя, каждый со своим бюджетом, каждый со своими амбициями. Вместо того, чтобы объединить ресурсы, Европа распределяет их по национальным проектам. Эксперты говорят прямо. Европа рискует получить не одну мощную систему, а 5 маленьких провалов. И пока Европа сидит в комитетах и координирует координацию, Илон Маск уже давно запустил 1000 спутников, построил завод, создал глобальную сеть. Частный предприниматель сделал то, чего европейская бюрократия не смогла сделать за 10 лет.
4: Вилис Криштапанс. О самом важном и интересном в Европе и Латвии. Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».

0: 1 июня день прекрасный. Все мы с вами хорошо знаем, что именно в эту дату отмечается День защиты детей. Уникальный, можно и так даже сказать, уникальный праздник. День защиты детей впервые был объявлен еще в 1925 году. Отмечается по-разному в разных странах и сопровождается различными традициями. Позволяет, конечно, этот день нам с вами такое более повышенное внимание обратить на права детей, здоровье, образование. Видите, как все мы с вами прекрасно знаем, понимаем, дети – наше будущее. И тут по коридорам нашего нового. Пока еще можно говорить, что здание у нас новое, поскольку мы совсем недавно сюда въехали по адресу Слокос 65. Так вот, сегодня по коридорам нашего нового здания детишки бегают, много веселья, много радости, различных вопросов. Получают ли они ответы? Мы стараемся. День защиты детей сегодня 1 июня. И по совместительству, конечно, сейчас хочу передать привет и всем, кто в эту прекрасную дату отмечает свой день рождения. Это во-первых. Ну и во-вторых, коллеги не перевернули лист календаря, и это нормально. Я перевернула, мы с вами в июне, и имена, которые по латышскому календарю сегодня отмечают день имени, беру Та, Майрита и Бернадина. Всем вам, дамы, дозлаемся, Бардадина, отличного настроения. И не только тем, кто сегодня что-либо отмечает, а вообще потому, что понедельник, и понедельнику радоваться необходимо. И не только День защиты детей, но еще и 1 июня, начало календарного лета.
1: Летом на фиесте, потанцуем вместе, в каждом твоем жесте видится любовь.
2: СВХ+. В этот летний

0: Ребята, то есть это неделя, 1 июньская неделя. По прогнозам синоптиков будет тепло, но в то же время дождливо. Возможно, грозы. Но грозы уже были и в мае. Поэтому мне понравилось, как некоторые знакомые. Сидеть на земле уже можно. Это было недели так две назад. Или полторы недели. Да-да. 11 часов и 30 минут.
1: Всем очень добра.

0: не только на земле сидеть, но и купаться, загорать. Ну а что, друзья, когда еще, если не сейчас? Вообще у меня всегда до этого июня было такое представление, и то, как обычно у меня лично это происходило в лето, нужно заходить уже загорелым, вовсю накупаться, наплаваться. Да-да, друзья, у меня это всегда уже в конце апреля, в мае по полной программе происходило до этого года. Но всегда должны быть какие-то изменения, выходить из зоны комфорта, привыкать к чему-то новому и отказываться от старого. Поэтому, ну, такие изменения, как у вас в этом плане дела обстоят, делитесь не только этим, но и также хорошими новостями, которые связаны с вашими буднями, как вы провели выходные, субботу, воскресенье, много разных мероприятий, и в Юрмале открытие курортного сезона, и веломарафон в Риге проходил, другие города, латвийские, они тоже чествовали приход лета, хотя так называемые вассерсватки, они были еще в прошлую субботу, если я не ошибаюсь, и для многих это было в новинку, как удивление, но в календаре, посмотрев, действительно, там было написано, это вассерсватки. Ну а мы с вами начало летнего сезона отметим, давайте сегодня, в эту дату, в понедельник, 1 июня.
1: Стырил янтарь у Антры и Старту Тарас и Статр. Едет в Татры и Старту Антрин янтарь. Антру жалко, Тарас тварь. Летоговорки на СВХ+. Летоговорки. Лето на плюсе.

друзья, я вам так скажу. Напоминание о рубрике, когда все ваши поздравления, они выходят в эфир. Мы также по вашим просьбам музыкальной композиции слушаем. Это все каждый будний день с 15 до 16 в рамках рубрики «Хорошие новости». Сегодня это все, естественно, по графику тоже будет в эфире. Вот так, чтобы нам с вами было комфортно сосуществовать вместе в этот понедельник. Вячеслав пишет: доброе, дорогое радио. Сегодня у нас 35 лет свадьбы. И поставьте, пожалуйста, любую песню Валерия Меладзе. Так уж и быть. Вячеслав, дорогой, поздравляю вас с столь значимой датой. 35 лет. Это не шутки. Здоровья вам. Всего самого хорошего. И как минимум еще столько же быть вместе.

июня, то есть сегодня, исполняется 100 лет со дня рождения одной из самых известных женщин 20 века. Мэрилин Монро, которой Бодряки, Владимир Вэлл и Саш Буслаев тоже сегодня рассказывали. В ходе доступа был вопрос, связанный с Мэрилин Монро. Спустя десятилетия после ее ухода образ белокурой кинозвезды остается все еще и в наше время. Остается символом Голливуда. Обстоятельства, кстати, ухода из жизни продолжают вызывать разные споры, расследования и новые версии. Но так или иначе, естественно, свой неизгладимый след в истории, свой отпечаток в истории Мэрилин Монро она оставила. И сегодня как раз 100 лет со дня рождения одной из самых известных женщин 20 века.

0: Оскара пишет, а, кстати, Михаил Чехов, именем которого названа наш театр, одно время обучал актерскому мастерству Мерлин Монро, был ее стилистом, создал ей образ, но она его отвергла. Вот такая вот историческая справка. Ну, а мы уже подобрались к завершению этого музыкального часа в рамках дневного эфира. И напоследок, давайте что-нибудь еще с вами послушаем. Такое прекрасное из немного забытого, но это не означает то, что мы это не любим. И тут по совместительству это все будет с очередным сообщением. Влад пишет: «Добрый день, Диана. Вчера у моей доченьки, ее тоже зовут Диана, был день рождения. Красавице исполнилось 18 лет». Ну, композиции, которую мы послушаем, не только Влад вашей доченьки Диане, но, да, в первую очередь, поскольку вы написали, вы попросили, ну и всем доченькам будет посвящена в 11 часов 54 минуты. На волнах СВХ+.
1: У нашего лета один минус. Слишком короткое. У нашего лета один плюс.

0: Chique Эфира. Диана Сауле. Каждому лучику эфира.
1: Радио СВХ+.

0: СВХ плюс.
1: Сегодня в Латвии облачно с прояснениями. Местами ожидаются дожди. Ветер слабый, переменных направлений. Днем по стране от 16 до 21 градуса. В Лепе и Венспилсе сегодня до плюс 17. В Даугавпилсе Резекне плюс 20-21. Такая же температура в Риге. И осадков в столице синоптики не прогнозируют.
0: Радио СВХ.

0: 12 часов в Риге, в студии с новостями Алексей Новак. Сегодня в Риге впервые за последние 40 лет открывают новую трамвайную линию, точнее продление уже существующей трамвайной линии 7-го маршрута. За 4 месяца до парламентских выборов мэр Риги Клейнбергс из партии «Прогрессия» обвинил Минэкономики, который возглавляет Союз зеленых и крестьян, в том, что госкомпания «Латвэнерго» якобы собирается повысить плату за тепло, поставляемое Риге с двух теплоэлектроцентралей. В «Латвэнерго» это отрицают. Начало июня в Латвии будет теплым, но дождливым, прогноз синоптиков.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Сегодня свою первую полную рабочую неделю начинает новый премьер Латвии Андрис Кулбергс из Апвенотес Саракс. Сегодня в Ригу с визитом прибывает его украинская коллега Юлия Свириденко. Кроме того, делегация Верховной Рады сегодня посетит Сейм. Завтра у премьера Украины Свириденко встреча с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем. Вошедший в правительство нацблок ВИС Латвии ТБЛННК, как и другие партии, начал расставлять своих людей на ключевые посты. Глава Национального совета по электронным СМИ Иварс Абулинш объявил о решении уйти с должности и стать парламентским секретарем Министерства культуры. Этот пост Абулиншу предложил ставший министром культуры представитель национального объединения Наурис Пунтулис. Парламентский секретарь – это вторая по значимости политическая должность в ведомстве после, собственно, министра. До голосования Сейма об освобождении от должности руководителя Нацсовета по электронным СМИ Абелинш будет отсутствовать и в работе Совета участвовать не станет. Кто займет его место во главе Совета, пока неизвестно. За 4 месяца до парламентских выборов, которые состоятся в Латвии 3 октября, мэр Риги Вестурс Клейнбергс, представитель партии «Прогрессия», обвинил Министерство экономики, возглавляемое Союзом зеленых и крестьян, в том, что госкомпания «Латвэнерго» якобы собирается повысить плату за тепло, которое поставляется Риге с двух теплоэлектроцентралей «Латвэнерго» ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. По словам Клейнбергса, это может повлиять на конечный тариф «Рига Силтумс» для жителей, и ответственность за ситуацию несет именно Министерство экономики. Все это Клейнбергс сказал сегодня в эфире ТВ-3. В компании «Латвэнерго» заявление Клейнбергса о грядущем повышении расценок на тепло для Риги назвали «безосновательными». В «Латвэнерго» указали, что вся информация о тарифах регулярно публикуется, что «Рига Силтумс» закупает значительную часть теплоэнергии на рынке, в среднем примерно по 30 евро за мегаватт-час, и говорить о якобы уже готовящемся повышении тарифа преждевременно. Сегодня в Риге впервые за последние 40 лет открывают новую трамвайную линию, точнее продление уже существующей трамвайной линии 7-го маршрута, а также пункт общественного транспорта Кенгаракс. Пересадочный узел с диспетчерским зданием, навесами и благоустроенной территорией сделали у перекрестка улиц Латгалес и Виштю. Для рижан, прежде всего жителей Кенгаракса, проект должен упростить пересадку на разные виды общественного транспорта – трамвай, троллейбус, автобус. Протяженность нового участка трамвайных путей составляет чуть больше 2 километров, если точнее 2200 метров. Также на 300 метров продлили маршрут 15-го троллейбуса. В Латвии вновь обсуждают рост популяции медведей после новых случаев их появления вблизи людей. Вчера забредшего в Екапилс зверя после наступления темноты удалось вывести из города в сторону леса, перекрыв улицы и создав для него коридор. А, например, 9 мая медведь разорил один из ульев в сельском доме под Цесисом. На этом фоне на сайте manabals.lv продолжается сбор подписей за ограничение популяции медведей в Латвии, в том числе за возможность их регулируемого отстрела. К настоящему моменту подписалось больше 2300 человек. Автор инициативы Каспарс Лусис предлагает изменить законы, перевести медведя в статус ограниченно добываемого вида, ввести ежегодные квоты на отстрел и упростить решение о ликвидации опасных животных на местах, используя при этом опыт Эстонии, где медведей уже давно гораздо больше, чем в Латвии. Сейчас их численность в Эстонии оценивается в 1000 особей. В Латвии примерно 180-190, не больше 200. По прогнозам синоптиков, начало июня в Латвии будет теплым, но дождливым. Осадки ожидаются местами и сегодня. При слабом ветре днем будет от 16 до 21 градуса. Завтра и послезавтра, то есть во вторник и среду, станет еще теплее. Во многих районах обещают до плюс 20-24 градусов. При этом и осадков станет больше, местами возможны грозы. Во второй половине этой недели сохранится по-летнему теплая погода, но влияние циклона усилится. Соответственно, дней без осадков практически не будет. Следующий выпуск новостей в 13 часов. Алексей Новак, СВХ+.

0: чувствуешь, стало теплее в этом мире? Это Диана Саула в эфире.
1: СВХ+.

0: Ради тебя и ради любви и ради отличного настроения в этот понедельник. Это, кстати, была «Елка», и песня так и называлась «Понедельник». Ну а далее мы с вами ворвались в новый час дневного эфира, 12 часов, и можно немножко подождать, скажем так, секунд 20, и загадывать желание будет самое то. Ну а пока 12 часов 11 минут. Рада всех приветствовать. Желаю всем отменного настроения в этот понедельник, 1 июня. Неделя будет очень даже интеллектуально насыщенной. В среду, 3 июня, знаменитый голливудский актер Ричард Гир прибудет к нам в Латвию, посетит Ригу. Конечно же, у этого есть повод у приезда. Почему Ричард Гир счел нужным к нам заехать в гости? Он выступит в кинотеатре Splendid Palace со своим единственным показом фильма. Фильм называется «Мудрость счастья». И у нас с вами, друзья, есть уникальная возможность кому-то из вас, я так перефразирую, посетить этот сеанс, билеты на который, если у меня достоверная информация, то билеты уже недоступны. Они все раскуплены, поэтому это одна из тех уникальных возможностей, как вы могли бы попасть на этот единственный сеанс перед фильмом «Мудрость счастья». Сам Ричард Гир выступит, будет немного таких вступительных слов и возможно, также небольшой, но все же рассказ о том, как этот фильм создавался. Ричард Гир является продюсером киноленты «Мудрость счастья». И два пригласительных на этот единственный показ, который состоится у нас в столице латвийской, мы с вами, друзья, разыграем в рамках этого часа.
1: Приехала на дрезине в Дзинтере купить корзину Дзинтерса Зина из Дзегушканса. Везти на дрезине корзину с Дзинтерсом из Дзинтере в Дзегушканс Зина замучилась.
2: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
3: Луна качается, я пьяная, но не твоя. В мусорку летят, люблю, прости навсегда.
2: СВХ+.
3: Ты не романтик? Василий Егорыч. Не романтик, луна странная, качается, я сильно пьяная.

0: Горячая летняя распродажа с еще более горячими бонусами. Бронируйте полеты в приложении Air Baltic и зарабатывайте пункты лояльности. Покупайте билеты в самые желанные направления прямо сейчас.
1: Для мощного лета выбирай Теле 2. Сейчас iPhone 16 за 829

0: дана, друзья, довольно такая философская тема. Это под название «Мудрость и счастье». Тот фильм, с которым Ричард Гир приезжает в Латвию 3 июня. В среду посетит Ригу, где представит именно эту документальную киноленту. Эта картина представляет собой философский разговор с Далай-ламой, в котором он делится взглядами на значение сострадания в обществе, поиск внутреннего спокойствия, то, чего нам с вами очень часто не хватает. И, я думаю, многие из нас в этом поиске находятся. Роль духовных ценностей также будет рассмотрена в этой картине. Роль духовных ценностей именно в современном мире. Согласно информации кинотеатра, этот единственный спецпоказ «Мудрости счастья», он будет в кинотеатре Splendid Palace. Именно там пройдет и встреча. Ведь перед началом этого сеанса Ричард Гир выступит с приветственным словом как исполнительный продюсер этого фильма. Показ состоится в рамках единственного специального сеанса в Риге. И да, это не секрет, также Ричард Гир посетит радиостанцию СВХ. Более подробную информацию пока не могу дать, но мы уже все в предвкушении этого события, которое будет уже послезавтра, 3 июня. И я предполагаю, тут будет очередь стоять с желающими. Не то чтобы сфотографироваться, а просто даже где-то так мимо пройти или постоять рядышком сам Ричард Гир. И, друзья, вопрос, он будет связан как раз с такой философской тематикой, поскольку именно этим всем окутан предстоящий сеанс-показ этого фильма. Ну и сама кинокартина. Через минут 5-7 озвучу вопрос, ответив на который, вы сможете побороться за 2 пригласительных на этот специальный показ с участием Ричарда Гира.
1: СВХ+.

билет на «Мудрость счастья». Ну, не один, конечно, друзья. Обычно все идет комплектом. Два пригласительных на единственный специальный показ фильма. Примет участие в представлении этой кинокартины сам Ричард Гир, который является продюсером киноленты «Мудрость счастья». И мой вопрос, который хочу адресовать всем вам, дорогие уважаемые радиослушатели СВХ+, какой вопрос вы бы задали Ричарду Гиру, если бы у вас появилась такая возможность с ним встретиться и задать один единственный ему вопрос на всех, на все вопросы, которые могли бы быть, на это время не хватит. Один единственный. Какой один вопрос вы бы задали Ричарду Гиру, если бы у вас появилась возможность с ним встретиться? На номер студии 2545-2525 присылайте свой ответ. У нас времени, во всяком случае, учитывая то, что вижу сейчас, а вижу сейчас 12 часов и 31 минуту, у нас времени предостаточно, чтобы по максимуму собрать все ваши вопросы и потом уже выбрать самый оригинальный, самый необычный, может быть, даже самый веселый и смешной, тот, который будет у нас сегодня награжден двумя пригласительными на специальный показ фильма «Мудрость счастья». Билеты распроданы, я проверила. Так что, друзья, ловите столь уникальную возможность на СВХ+. Итак, какой один вопрос вы бы задали Ричарду Гиру, если бы у вас появилась возможность с ним встретиться? На номер в студии присылайте. Всем удачи!

знаете, почитав, особенно какие-то за последние годы интервью Ричарда Гира, понимаешь, насколько человек изменился в какой-то определенный период своей жизни. Ну и ведь не так просто получается, что фильм, продюсером которого он является, создан в сотрудничестве с Далай-Ламой, фильм очень философский. Я думаю, те, кто в теме, с удовольствием воспользуются этой возможностью и сходит на единственный показ этой картины в среду, 3 июня, здесь у нас в Риге, и увидит вживую Ричарда Гира. Ваши вопросы поступают, парочку из них я озвучу через несколько минут.

0: очень достойные вопросы. Один вот, который понравился очень. Инарочка пишет: здравствуйте, вопрос. Если бы вы могли прожить заново только один день своей жизни, какой день вы бы выбрали и почему, соответственно? Так, далее, Оскар. Так, как вы считаете, какой самый важный шаг в вашей карьере? А все это адресовано Ричарду Гиру. Если что, друзья, только присоединились, не понимаете, какие вопросы мы тут обсуждаем. Итак, как вы считаете, какой самый важный шаг в вашей карьере, который вывел вас из разряда просто работающего актера в актера, известному каждому? А точно ли каждый знает о существовании Ричарда Гира? Ольга, тут сразу несколько. Один, который приглянулся буквально за долю секунды. Какой самый бесполезный совет вам дали за всю жизнь? И какой вопрос вам никогда не задают? А зря! Тоже логично и очень кстати. Как перестать тревожиться и стать счастливым? Наталья задает данный вопрос, адресованный Ричарду Гиру. Ведь мы разыгрываем два пригласительных на сеанс «Мудрость счастья». Именно эту кинокартину представит уже послезавтра, 3 июня, в Splendid Palace сам Ричард Гир.
1: Всем лучи добра! Диана Саулы в эфире.
0: И еще раз, друзья, обращу внимание на то, что билеты на этот специальный единственный показ, они распроданы. Вдруг у вас есть знакомые, которые вам могут как-то в этом деле посодействовать. Это прекрасно, это отлично. Но еще одна столь уникальная возможность, она происходит сейчас здесь, в рамках дневного эфира радиостанции СВХ+. Два пригласительных разыгрываем сегодня. И все, что вам необходимо сделать, на номер студийный 25-45-25-25 прислать вопрос, один вопрос, который вы бы задали Ричарду Гиру, если бы у вас появилась такая возможность с ним встретиться и с ним поговорить.
1: СВХ+.

0: девочка, та самая, которая может задать вопрос Ричарду Гиру. Если бы вы писали автобиографию, какая цитата или мысль стояла бы на первой странице? Так, пытаюсь найти сообщение от Яниса, если я не ошибаюсь. Там очень... А, вот оно есть. Еще какое-то дополнение. Ну, не знаю, попробуем, Янис, послушать то, что вы первоначально прислали с моим уточнением. Приглашение ли, которое адресовано Ричарду Гиру. Ну, и так получается, что вот оно и да.
1: А я бы сказал, погнали к нам на Сочи. У нас Сочи всегда солнечно. Растопим банька, коньячок, под шашлычок и все там огородено. Баньку растопим.
0: Я думаю, Ричард Гир с удовольствием бы отозвался на ваше приглашение. Единственный очень маленький нюанс. Времени столько, сколько, столько, сколько будет в рамках этого приезда и в рамках одного дня. Ричард, вы счастливы и почему? Далее, с какой ноги встаете с постели? В чем смысл жизни? Добрый день. Вопрос: популярность артиста – это труд или удача быть в нужном месте и, скорее всего, в нужное время.
2: Лежали Сашка с Машкой на пляже с фляжкой. Берегись, Сашка, осторожнее, Машка. Вон кто-то по пляжу идет в фуражке. Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
0: Еще одно сообщение. Вопросов нет. Я бы выразил благодарность Ричарду Гиру за его фильмы, которые и сейчас можно пересматривать. Итак, друзья, напоминаю, два пригласительных на киноленту «Мудрость счастья». Единственный специальный показ, который состоится в Риге 3 июня, то есть уже послезавтра, сам Ричард Гир также выступит перед показом этого фильма. И два пригласительных на этот киносеанс мы с вами разыгрываем в рамках дневного эфира. От вас вопрос: какой бы вы задали Ричарду Гиру, если бы у вас появилась возможность с ним встретиться на номер студийный, а это 25-45-25-25.
2: СВХ+.

0: вдохновляет улыбки, волнует сердца. В эфире она, Диана Салле.
1: И пусть они говорят, что нас здесь больше.

0: Дмитрий, все вижу, все слышу, стараюсь за всем уследить. И да, в какой-то мере ваш вопрос действительно очень длинный, но изюминка, она замечена. Вопрос от Дмитрия: какую роль Ричард Гир не хотел бы сыграть? Ричард Гир, сбылась ли ваша детская мечта? Какую мужскую роль мистера Гира не хотел бы играть? Повторение вот подобного вопроса Дмитрия. Да, не только вы интересуетесь, какую роль он не хотел бы сыграть. Добрый день. Про Ричарда Гира, как он отдыхает, какой фильм повлиял на него больше всего и в каких жанрах больше нравится играть. Это из последних сообщений, которые пришло на наш терминал. Ну а мы все это в новый час перенесем, друзья, ведь дневной эфир до 15. Кстати, сегодня в какой-то определенный момент также и гости у нас появятся в студии. Поговорим о очень серьезных вещах, которые в том числе связаны и с датой этого дня. 1 июня — Международный день защиты детей. Я смотрю на мир, и пускай будет больно,
1: лишь бы ты была довольна. СВХ+.
2: Ты думал все понарошку,

0: Загорал Егорка в Булдыре на пригорке. Загорал, загорел, перезагорал, перезагорел. После пригорка волдыри из Булдыри по всему Егорке.
1: Летоговорки на СВХ плюс. Лето на плюсе. СВХ плюс.

0: Так, надо воспользоваться случаем. Владимир Новодворский уже в студии. Володь, мы тут сегодня обсуждаем такую тему. Послезавтра в Ригу приедет Ричард Гир. Показ его фильма. А, у тебя удивление. Да, Ричард Гир. И мой вопрос всем радиослушателям. Мы тут боремся за два пригласительных на этот распроданный единственный киносеанс. Какой вопрос вы бы задали Ричарду Гиру? Какой ты бы вопрос задал Ричарду Гиру?
1: Встречался ли он спустя 40 лет, или там сколько, с Джулией Робертс?
0: И
1: какие отношения после этого?
0: Какие отношения, хорошо. Ну-ну-ну, подробности о погоде прямо сейчас узнаем и актуальные новости.
2: Радио СВХ Плюс. Новости о погоде на радио СВХ Плюс при поддержке магазина склада Депо. Депо. Все, чтобы делать при любой погоде.
1: Сегодня в Латвии облачно, с прояснениями, местами дожди, ветер слабый, переменных направлений, температура воздуха от плюс 16 до 21, в Лепе и Венспилсе до 17, в Даугавпилсе Резекне плюс 20-21, в Риге до 21, осадков не прогнозируется.
2: Новости о погоде на радио СВХ Плюс при поддержке магазина склада Депо. Депо. Все, чтобы делать при любой погоде.
3: Brīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
4: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
3: Vispirms uz Depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
4: Depo ir arī pārtika?
3: Kā tad? Manā veikalā Depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.
2: Радио СВХ Плюс.

0: Латвэнерго намерен повысить плату за поставляемое рижанам тепло, заявляет мэр Риги. По улицам Екапилса прогулялся медведь. Люкс-экспресс собирается запустить автобусы из Риги в Валмиру и Валку. В Риге час дня. Новости на СВХ Плюс до 6 вечера. В студии Владимир Новодворский.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Энергетическая компания «Латвэнерго» намерена повысить плату за тепло, поставляемое с ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 в Ригу, заявил мэр Риги Вестурс Клейнбергс. Это повлияет на конечный тариф компании «Рига Силтумс» для жителей. Клейнбергс оценил предстоящие изменения как сферу ответственности Министерства экономики. Клейнбергс вновь озвучил идею о том, что руководство самоуправления попытается договориться с правительством, чтобы столичное самоуправление стало мажоритарным владельцем компании «Рига Силтумс». Впрочем, в Латвэнерго заявления о росте расценок на теплоэнергию не подтверждают и связывают это с предвыборной риторикой политиков. Из-за ранее принятых проблемных решений по проекту Rail Baltica, вероятнее всего, будут потеряны примерно 50 миллионов евро, полученных из европейских фондов. При этом уже на первом участке трассы возле Ецавы не хватает средств, несмотря на то, что проекты готовы и работы уже ведутся. Дело в том, что средства из фондов запрашивались до получения готовых проектов и по приблизительным оценкам стоимости работ. Так, подача заявки на участок у Ецавы была подана за год до заключения договора с подрядчиком. Выяснилось, что на запрошенные и выделенные уже средства достичь заявленной цели невозможно. Поэтому необходимо пересмотреть соглашение с Европейским фондом, пояснили в компании Aeropas Dzelzceļa Linijas. Блокада Армузского пролива привела к резкому росту цен на минеральные удобрения и топливо. В результате многие фермеры в ЕС, в том числе в Латвии, решили не засевать свои поля этой весной. Прогнозируется, что это вызовет очередной скачок цен на продукты питания, возможно, уже в конце этого года. Сейчас, конечно, конечная продукция продается еще по старой цене. Эксперт организации «Крестьянский Сейм» Валтерс Зелч прогнозирует, что цены на продукты выйдут на новый уровень в начале или в середине следующего года, но, возможно, уже этой зимой. По мнению фермеров, Европейская комиссия недостаточно реагирует на растущий продовольственный кризис. Евросоюз рассматривает возможность временной заморозки потолка цен на российскую нефть на фоне роста мировых цен из-за войны на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Bloomberg. Евросоюз и страны Большой Семерки ввели ограничения цен на российскую нефть в ответ на войну России против Украины. ЕС теперь рассматривает несколько вариантов сохранения потолка на текущем уровне $44, приостановку автоматического повышения до конца года или ограничение роста потолка цен до $60. В минувшее воскресенье в Екапилсе был замечен разгуливающий по улицам медведь. Вечером дикое животное удалось выгнать с городской территории. Самоуправление и полиция контролировали ситуацию и пытались с помощью громкоговорителя выгнать медведя из города. С наступлением темноты животное удалось сопроводить в лесной массив, перекрыв улицу и создав для него специальный коридор. Затем в воздух были запущены дроны с инфракрасными камерами, но они не зафиксировали медведя. Поэтому предполагается, что медведь исчез в лесах лесничества Биржу. Предприятие «Люкс-экспресс Латвия» подало в автотранспортную дирекцию заявку на начало коммерческих пассажирских перевозок по маршруту Рига-Валмира-Валка. Компания попросила включить маршрут Рига-Валмира-Валка в перечень региональных коммерческих маршрутов и выдать разрешение на право ежедневно выполнять по 6 рейсов в каждом направлении. Предприятие считает, что на маршрутах с достаточным пассажиропотоком перевозки должны выполняться на коммерческой основе, тогда как государственное финансирование следует сосредоточить на тех маршрутах, где обеспечить мобильность населения без субсидий невозможно. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.

0: Помните завершение этого часа, когда в студии появился Владимир Новодворский, я у него тоже поинтересовалась, какой он вопрос задал бы при возможности Ричарду Гиру. Ответ был прекрасным, классный вопрос. Тут Дмитрий подтверждает экспромтом от Владимира. Можно его смело посылать на встречу, пусть задает свои вопросы и многие другие. Так я и передала мне Владимиру Новодворскому. С ним мы еще услышимся до 6 вечера. Новости в его распоряжении, так сказать. Ну, а мы, возвращаясь к теме про фильм, представлен, который будет 3 июня, «Мудрость счастья», так называется кинолента. Ее привозит к нам в Ригу Ричард Гир. И два пригласительных на этот единственный специальный показ киноленты мы разыгрываем в рамках дневного эфира. Вопрос от вас. Вопрос Ричарду Гиру адресованный. Если бы у вас была возможность с ним встретиться, какой бы вопрос ему задали бы? Я бы спросила Ричарда Гира, если бы в мире не было кино, то какую сферу занятости он бы для себя выбрал, чем гордится, о чем жалеет о сделанном в жизни, оглядываясь на свою жизнь, успех, известность, духовные поиски, ошибки, достижения, что же оказалось самым большим заблуждением, от которого пришлось Ричарду Гиру отказаться, чтобы почувствовать себя по-настоящему свободным. Что в жизни оказалось важнее всего из того, что невозможно купить, заслужить наградами или получить благодаря славе? Вопрос, который меня лично немножко огорчил, потому что я сразу в те самые эмоции вернулась, когда смотрела эту киноленту, и, честно признаюсь, я ее никогда в жизни не пересматривала. Вопрос, сам от Хатика плакал ли Ричард Гир? И напоследок, какой вопрос Ричард Гир сам бы хотел услышать от людей, но который никогда ему не задают?
1: СВХ плюс.

0: ж, друзья, в рамках этого часа музыкального мы с вами узнаем, кто сможет 3 июня отправиться на показ фильма «Мудрость и счастье». Собирается ли Ричард Гир в Тибет в гости к Далай-ламе? Ну, знаете, тут необходимо напомнить о том, что Ричард Гир не просто встречался несколько раз с Далай-ламой. Он является его близким другом, духовным учеником на протяжении нескольких десятилетий. И эта документальная картина «Мудрость и счастье», которую представляет собой философский разговор с Далай-ламой, которым он делится взглядами на значение сострадания в обществе, поиск внутреннего спокойствия в реалиях современного мира, роль духовных ценностей и многое другое. Вопрос, который тоже мне изначально уже запомнился, в чем смысл жизни? Вот, скорее всего, один из тех вопросов, который будет раскрыт, или, во всяком случае, Далай-лама попытается это сделать в фильме «Мудрость счастья».
1: Всем очень добра!

0: СВК Плюс настолько летнее радио, что его лучше слушать в солнцезащитных наушниках. Честно-честно. Wow!
1: Лето на плюсе.

0: что, друзья, немного о кино, овации для Ули, фильму о баскетбольной легенде Ульяне Семеновой в Каннах аплодировали стоя. Это уже по истечению того, как все это выглядело и с какими эмоциями была воспринята данная кинолента. Тем временем во Франции завершено строительство самого большого в Европе многоквартирного дома. Все это дело примечательно тем, что возведен он с применением технологии 3D-печати. Пожалуйста, вам самый большой в Европе многоквартирный дом. И только 3D-принтер был для этого всего необходим. Конечно, не только, друзья. Самая богатая кошка в мире осталась без всех огромных финансов, которые могли у нее быть. А речь идет про любимицу Карла Лагерфельда. Там есть нюансы, ведь даже если было подобное желание у самого Карла оставить все свое огромнейшее наследство питомцу своему любимому, есть нюансы, не может кошка получить. И речь идет не только потому, что это громадные суммы и финансовые вся та прибыль, которой он обладал при жизни и уже, может быть, даже после. И переходя к спорту, про спорт, друзья, это только как небольшое напоминание о том, что Финляндия, чемпион мира по хоккею, золото принес точный бросок, но произошло это только в овертайме. Тем временем названа уже и символическая сборная чемпионата мира 2026 по хоккею, кто в нее вошел. Это все можно в интернете посмотреть. Кстати, там игроки определенных сборных лидируют. И бронза у сборной Норвегии впервые в своей истории завоевала сборная Норвегии медаль чемпионата мира по хоккею. И, как я уже говорила сегодня, данную ситуацию немножко так параллели и связывают с 2023 годом, когда латвийская сборная также выиграла бронзу.
1: Вдохновляет улыбки. Волнует сердца. В эфире она, Диана Салле.

Слава Богу, что до августа еще. О-хо-хо! Ведь лето только начинается. Вот, друзья, я собрала в одну корзинку. Пойду с этой виртуальной корзиной гулять по просторам радио. Пока вы будете слушать новости Ригаса, Актуал и Таатес. Жаль, конечно, что корзина, она виртуальная в данном случае. Это я имею в виду все ваши вопросы, адресованные Ричарду Гиру. Жаль, что она виртуальная, потому что говорят, что грибы уже в латвийских лесах пошли. Кто может подтвердить, пишите на номер студии 25452525. Ну а пока в 13:31 Ригас Актуал Тат. Затем будем постепенно, так очень плавненько, подводить итоги и узнаем, кто сможет уже в среду 3 июня отправиться на единственный специальный показ фильма «Мудрость счастья». Представляете, этот фильм будет сам Ричард Гир.

0: Еще немного давайте новостей привнесем в наш дневной эфир. Самые заметные местные новости, о которых сегодня говорят. Начнем с того, что с сегодняшнего дня, с понедельника, 1 июня, в Риге открывается продленный маршрут. Трамвай маршрута номер 7. И также новый мобильный транспортный узел Кенгаракс. Это тоже связано с сегодняшней датой. Итак, маршрут трамвая под номером 7 будет ходить от улицы Аусекля до новой конечной остановки пункт мобильности Кенгаракса. На участке в обоих направлениях открыты остановки. Это улица Рассас и также улица Икштилас. Запрета на мобильные телефоны в школах с 1 июня до 9 класса включительно. А вчера и днем, и вечером в Екапилсе по улицам рассекал медведь, которого уже, я так понимаю, в ночное время по специально сделанному, соорудированному коридору провели в лес обратно. Сегодня в честь Международного дня защиты детей все детки и подростки в возрасте до 18 лет могут бесплатно пользоваться общественным транспортом. Лепай! Про лепаю речь. Ну и то, что еще не произошло, но возможно в ближайшие минут 20. Свершится об этом мы с вами в следующем выпуске актуальных новостей от Владимира Новодворского узнаем.
1: Летние прогулки под СВХ плюс. Лето на плюсе. Лето на плюсе. СВХ плюс.

0: можно прямо сейчас, времени только подкрепиться, 13 часов 41 минуту, ну и потанцевать. Друзья, понедельник, 1 июня.
1: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
2: Мужчины часто молчат о небольших подтеканиях мочи. Не стесняйтесь, будьте открытыми и смелыми. Забота о здоровье начинается с действий. Проконсультируйтесь со специалистом, найдите решение и одновременно выберите незаметную защиту. Новые черные хлопковые трусы-боксеры Denamen предназначены для мужчин при капельных и легких подтеканиях мочи. Они выглядят как обычное нижнее белье. Носите, стирайте и используйте снова. Чувствуйте уверенность на работе, во время занятий спортом и дома. www.tena.lv
3: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu, pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās atstā, kur ir kas ko rēķins?
4: Tev nav jāatceras viss. Izvēlējies Balta. Drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balta apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk. Balta.lv
5: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
6: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня. Праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
7: Цитаруна. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanā ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
8: Vai esi gatavs īstam izrāvienam savā dzīvē? 5 dienas Latvijas dabā. Spēcīgs vīru loks. Bez maskām. Bez lomām. Tikai patiesais tu. Ričarda Rora izstrādātais vīriešu iniciācijas rituāls. Tas ir pagrieziena punkts. Šeit tu satiec savu īsto spēku un vīrišķību. Vietu skaits ierobežots. Piesakies tagad. Stacija LV.
9: Ты построил рай, но я не ангел. Мне ближе холод, чем пылающий факел.
10: СВХ+.

вот оглядываясь на все то, что мы с вами нас задавали, те вопросы, которые адресованы Ричарду Йиро, их предостаточно, и не так просто определить самый интересный, самый лучший, самый необычный, ну и так далее, и тому подобное. Поэтому давайте сделаем так, друзья. Те все, кто пересылал свой вопрос, адресованный Ричарду Йиро, на WhatsApp, студийный 25452525. Если вы еще с нами, отзовитесь, пришлите. Да, я тут. И самое главное, мне нужно понять, кто действительно пойдет в среду на показ этого фильма.

в эту субботу в Юрмале все понимают, что, конечно же, я прямо сейчас немного расскажу про то, как прошел курортный праздник Юрмалы. Кто свои знакомые лица там увидел? Кто повеселился, кто просто замечательно провел время. Так, пытаюсь вспомнить, какая погода была в субботу. А? Хорошая? Нормальная ли была погода в субботу? Ну, конкретно в Юрмале. А то у нас бывает местами солнце светит, а местами дождь, как из ведра, льет. Итак, друзья, да, в субботу, 30 мая, в Юрмале с размахом открылся курортный сезон. Там царила праздничная атмосфера в течение всего дня. Это и на улицах было, и в парках, сферах, на пляже города. А тем, кто посетил, сами знаете, как было. Может быть, и не так все весело. Я не успела. Везде невозможно.

Праздник был открыт концертом выдающегося пианиста Андрея Осокина, который прозвучал в парке Кемери, кстати. А вот арт-станции Дубулте, там гостей ждал симбиоз искусства и технологий, а также различные интерактивные решения на базе искусственного интеллекта и дополненной реальности. А еще были и мастер-классы, были выступления артистов разного, причем жанра, интересные игры, зрелищные шествия, ярмарка, ремесленников, угощения и, конечно же, кульминация праздника стал большой концерт на эстраде у моря.

0: друзья, у меня еще переговоры продолжаются по поводу того, кто точно пойдет 3 июня на специальный показ фильма «Мудрость счастья». Пытаюсь не перепутать эту киноленту сам Ричард Гира. Здесь у нас Латвия будет представлять. Да-да, он посетит Ригу, заедет также к нам в гости на радио СВХ. И 2 пригласительных в рамках дневного эфира мы сегодня с вами разыгрываем на этот специальный показ. Билеты распроданы. Если у вас есть другие возможности, как попасть на этот специальный, единственный сеанс, пользуйтесь. И мы за вас только рады. Ну, а 2 пригласительных, которые я готова кому-то из вас отдать, тут есть еще нюансы. Поскольку главное уточнение, которое было от коллег, 2 пригласительных, они мне сегодня утром выдавались с оговоркой о том, чтобы точно были отданы тому радиослушателю, который в среду, 3 июня, на этот фильм пойдет. Перенесем всю эту тему на следующий. Очень скоро узнаем о погоде, подробности и актуальной новости в 14 часов.
1: Чувствуешь, стало теплее в квартире?

0: Петя не спит, и многие из наших радиослушателей тоже в эту субботу не спали. Татьяна уточняет, отличная погода была в субботу. Я просто подзабыла, как там было в субботу, видите, когда это было. Это было позавчера. Как тут помнить все можно? Про вопрос Юлечки. Юлечка уточняет, во сколько приедет Ричард Гир в Ригу в Splendid Palace. Во сколько он в Splendid Palace приедет, я точно не знаю. Во сколько он в Ригу приедет, я тоже точно не знаю. Знаю точно, что днем он посетит радиостанцию СВХ. Ну а вечером, соответственно, будет и в Splendid Palace, поскольку перед показом фильма «Мудрое счастье» сам выступит на сцене кинотеатра. Является продюсером этой киноленты. Начало нового часа. Узнаем, кто сегодня станет обладателем двух пригласительных на фильм, продюсером которого является Ричард Гир. Фильм под названием «Мудрость и счастье». Да будет нам всем с вами, друзья, счастье в завершении этого музыкального часа.
1: СВХ+.

0: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами дожди, ветер слабый, переменных направлений. Температура воздуха от 16 до 21. Лепая Венспилс 17. Даугавпилс Резек на 20-21. В Риге тоже до 21. И осадков не прогнозируется.
1: Радио СВХ Плюс.

0: Латвэнерго намерен повысить плату за поставляемое рижанам тепло, заявляет мэр Риги. Латвийские альпинисты на Аляске сорвались со скалы и пролетели около 300 метров. Армения не собирается пока проводить референдум, как того потребовал Путин. В Риге 2 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Энергокомпания «Латвэнерго» намерена повысить плату за тепло, поставляемое с ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 в Ригу, заявил мэр Риги Вестурс Клейнбергс. Это повлияет на конечный тариф компании «Рига Силтумс» для жителей. Клейнбергс оценил предстоящие изменения как сферу ответственности Министерства экономики. Клейнбергс вновь озвучил идею о том, что руководство самоуправления попытается договориться с правительством, чтобы столичное самоуправление стало мажоритарным владельцем компании «Рига Силтумс». Впрочем, в «Латвэнерго» заявление о росте расценок на теплоэнергию не подтверждают и связывают это с предвыборной риторикой политиков. На прошлой неделе погибшие в результате трагического несчастного случая в горах Аляски альпинисты упали с крутого ледового склона, пролетев около 300 метров. До эвакуации вертолетом выжил только Мартинш, сообщил один из участников экспедиции Валдис Пуринш. Из 7 участников латвийской экспедиции, которые отправились покорять высочайшую вершину Северной Америки Денали высотой 6190 метров, со склона сорвались четверо. Трое из них погибли. Четвертый участник, Мартинш Билзенс, находится в критическом состоянии в больнице Анкориджа. Блокада Армузского пролива привела к резкому росту цен на минеральные удобрения и топливо. В результате многие фермеры в ЕС, в том числе в Латвии, решили не засевать свои поля этой весной. Прогнозируется, что это вызовет очередной скачок цен на продукты питания, возможно, уже в конце этого года. Сейчас конечная продукция продается еще по доступной цене. Эксперт организации «Крестьянский сейм» Валтер Зелч прогнозирует, цены на продукты выйдут на новый уровень в начале или в середине следующего года, но, возможно, уже этой зимой. По мнению фермеров, Европейская комиссия недостаточно реагирует на растущий продовольственный кризис. В минувшее воскресенье в Екапилсе был замечен разгуливающий по улицам медведь. Вечером дикое животное удалось выгнать с городской территории. Самоуправление и полиция контролировали ситуацию и пыталась с помощью громкоговорителя выгнать медведя из города. С наступлением темноты животное удалось сопроводить в лесной массив, перекрыв улицу и создав для него специальный коридор. Затем в воздух были запущены дроны с инфракрасными камерами, но они не зафиксировали медведя, поэтому предполагается, что медведь исчез в лесах лесничества Биржу. В настоящее время нет оснований для проведения в Армении референдума о выборе между Евросоюзом и Евразийским экономическим союзом, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян. Пока Армения официально не подаст заявку на членство в Европейском союзе или не приблизится к статусу кандидата на членство в ЕС, проведение любого референдума нелогично. Проведение такого референдума от Армении потребовали накануне 4 страны: Россия, Казахстан, Беларусь и Кыргызстан. Предприятие «Ригаснаму Парвалднекс» начало предлагать собственникам обслуживаемых домов заменить старые советские лифты на новые. В домах самоуправления около 1000 лифтов. Многие из них работают со времен СССР. Но замена лифта обходится недешево. Замена одного стандартного лифта обходится примерно в 50-60 тысяч евро. Программа «Алтум» покрывает лишь часть расходов. До 40%. Владельцы домов могут взять кредит или воспользоваться предложением производителей лифтов по оплате в рассрочку на более длительный период. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.

Диана Саулэ. Диана Саулэ в каждом лучике эфира. Набежать, обожать, как лед,

0: Кто-то, возможно, даже обожает Ричарда Гира, кто-то просто его считает действительно достойным, легендарным актером и личностью в целом. Подводя итоги нашего сегодняшнего интерактива, эти вот последние дилеммы были между версией вопросом Натальи и не то чтобы вопросом, поскольку вопросов не было у Сергея, он бы просто выразил благодарность за его фильмы, которые сейчас можно пересматривать. Но задание все-таки, оно заключалось в том, чтобы вы адресовали какой-нибудь вопрос именно Ричарду Гиру, если бы у вас появилась возможность с ним встретиться и с ним поговорить и задать только один вопрос. Наталью я сердечно поздравляю. Наталья, я надеюсь, вы сможете, если не получите ответа на тот самый вопрос, который вы Ричарду Гиру хотели бы задать, а вопрос звучит следующим образом. Как перестать тревожиться и стать счастливым? Если и не найти в целом ответ на данный вопрос, то я очень надеюсь, Наталья, что вы приблизитесь к этой философской теме и сможете получить колоссальное удовольствие в среду, 3 июня, на показе фильма «Мудрость и счастье», кинолента, которую к нам в Латвию, в Ригу привозит сам Ричард Гир.
1: СВХ плюс.

0: Лето назначает тебе свидание на СВХ+.
1: Лето на плюсе.
2: Лето на плюсе.

0: Вот так, культурно-развлекательная тема. Мы уже через минуты 10 перейдем к серьезной теме. Благотворительный вечер, который состоится в четверг, 4 июня, соответственно. И организаторы данного мероприятия, Анастасия Алексеевская, она будет гостить у нас здесь в студии СВХ+.
1: Горячая летняя распродажа с еще более горячими бонусами. Бронируйте полеты в приложении Air Baltic и зарабатывайте пункты лояльности. Покупайте билеты в самые желанные направления прямо сейчас.
2: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
3: Но у тебя уже есть кредиты?
2: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Latvijas Credit Nemaju Palīdzības Programma». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
3: Ого!
2: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
4: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LKPP.LV. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
5: Магазин «Евроникс» в торгово-развлекательном центре «Акрополь Рига» теперь в новом облике. В честь открытия обновленного магазина грандиозные скидки на электротехнику до 50%. Открытие магазина «Евроникс» 4 июня в 10:00 в торговом центре «Акрополь Рига» на втором этаже. Не пропусти, количество товаров ограничено. Узнай больше на «Евроникс.ЛВ».
6: Mēs svēniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos Maxima!
7: No 26. maija līdz 1. jūnijam! Ar paldies karti piena maisījums aptamīl 6+ vai 12+, 800 gramu, 10,49 €. Ar paldies karti autiņu biksītes Hagijas pēns, S4 vai S5 izmērs 9,59 €. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide Maxima!
8: Kopā ar Roda Racing Biķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošoseis sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
9: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
10: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена. Широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
11: Kas noticis?
12: Viņš smējās par mani.
11: Es tevī klausos. Es tevī dzirdu.
13: Tev tas ir maz, viņai viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv, slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.

0: дождались лета, дождемся и солнца.
1: Июнь на плюсе.

0: Хорошо.
1: Всем лучи добра. Диана Саула в эфире.
2: О добрых делах мы прямо сейчас поговорим. Напомню, такой, как благотворительный вечер состоится уже на этой неделе, 4 июня, в четверг. И это мероприятие под названием «Stipras Nieres Latvija». У нас сейчас в студии организатор данного мероприятия Анастасия Алексеевская. Настя, привет!
3: Всем привет!
2: Напомни, пожалуйста, поскольку мы эту тему уже поднимали, наверное, так получается, может быть, даже месяц назад, сейчас как раз в преддверии той даты, когда все произойдет и случится, важно напомнить, что вообще под собой данное мероприятие «Stipras Nieres Latvija» подразумевает, что это означает, что там можно будет увидеть, посмотреть, кому вообще стоит это мероприятие посетить и почему.
3: Да, начнем сразу с самого конца, что посетить нужно всем, потому что это, во-первых, будет развлекательная программа, это даже, я бы сказала, даже не вечер благотворительный, а благотворительный концерт, потому что у нас много исполнителей, у нас будет фокусник, показ мод, танцы, лотерея, аукцион, то есть у нас прям насыщенная очень программа, будет очень интересно, то есть это можно даже как ради развлекательной программы прийти, и плюс самое главное, этот вечер запланирован для того, чтобы собрать деньги на проект. А проект заключается в том, чтобы ездить по разным регионам Латвии и тестировать людей, у которых нет возможности. А нет возможности, это имеется в виду, что есть города, где нету лабораторий, нету нефрологов. И вот задача наша — собрать денег, поехать и протестировать этих людей.
2: Тестировать ты под этим подразумеваешь, и это означает, что у людей, которые посещают данные мероприятия, которые сейчас по всей Латвии уже начались, продолжения также будут, и такой главный вечер 4 июня в этот четверг в Риге. Тестировать, проверить почки.
3: Да, именно проверить почки. Вот у нас был первый выезд уже, это было 30 мая. Я как раз-таки ездила, было
2: в субботу.
3: Два города. Да, в субботу, именно вот в эту субботу, которая была. И мы съездили, протестировали людей. И, например, в Прекуле было протестировано 50 человек. Из 50 людей было полностью здоровых, только где-то 6-7 человек. Все остальные были с проблемами с почками. У кого-то сильнее, у кого-то меньше.
2: К какому выводу ты приходишь, и не только ты, другие задействованные в этом мероприятии люди?
3: Я прихожу к выводу, что всем нужно тестироваться. Ну, то есть, как бы раз в год стабильно проходить какие-то анализы и проверяться. И в данном вечере, на самом деле, вот благотворительный вечер, который, мы будем также проводить проверку почек.
2: Это 4 июня.
3: 4 июня вечером. 7 вечера официальная часть начинается, открытие дверей в 5:30. Вот. И на самом вечере вы сможете протестировать то же самое, что мы делаем в разных регионах.
2: Как это будет происходить? Можно будет сдать там во время этого мероприятия
3: да.
2: анализы необходимые?
3: Да. Это будет 5, получается, степов. Первый — это урин. Мы собираем анализ мочи. Второе — мы меряем давление, проверяем. Третье — диабет проверяем. Анализ крови берем. Креатинин и холестерин. И исходя из всех 5 факторов, будет выявлен, есть проблема с почками или нет. И если, например, есть проблема с почками, то в будущем с вами свяжутся врачи и проконсультируют вас.
2: А точно свяжутся?
3: Точно свяжутся, могу гарантировать это. Потому что сама доктор Зведаня, мы с ней виделись в субботу как раз-таки, она ездила сама по регионам, она ездит. И когда есть там выявляются какие-то проблемы, точнее, там консультируют каждого человека, который прошел этот тест, и если есть проблема, она консультирует, говорит, что делать дальше. Но, к сожалению, 4 июня она сама не сможет присутствовать, но она обещала, что всех, у кого будут проблемы, мы запишем имя, фамилию, номер телефона и с ним обязательно свяжутся.
2: Угу. Какие регионы еще в будущем должны быть охвачены? Куда планируете съездить?
3: Из каждого региона мы будем брать по 1-2 города. Угу. И вот у нас получается 4 июня, это как считается тоже, как Рига. То есть мы ее берем, задействуем, и у нас запланировано 100 тестов сделать в этот вечер.
2: 4 июня?
3: 4 июня, да.
2: Так, еще куда поедете, помнишь?
3: Я, на самом деле, не уверена, что еще подтверждены какие-то точки городов, потому что мы не до конца собрали деньги.
2: Ага.
3: Потому что идея же в том, что изначально у нас было запланировано мероприятие на 7 мая, но из-за того, что мы не до конца собрали сумму и не до конца пришли, ну, точнее, не собрались количество людей достойно, мы решили перенести данное мероприятие. И из-за того, что мы собрали до 7 мая мы организовали вот эту выезд.
2: Месяц спустя необходимая сумма, она практически собрана, поэтому 4 июня все состоится.
3: Да.
2: И в зависимости от того, как пройдет вечер 4 июня,
3: да.
2: также будет понятно, в какие другие города латвийские вы отправитесь.
3: Да.
2: Но отправитесь это 100%.
3: Это гарантированно, да, это все уже
2: в течение всего лета это будет происходить?
3: Да, в течение всего лета. То есть до сентября мы должны закончить выездки все. Если, например, мы собираем больше денег, то, возможно, мы сделаем и больше поездок.
2: Угу. А мы с тобой еще к этой теме вернемся через некоторое время, послушаем музыку немного. Stiprus Nieris Latvia. По таким словам можно найти всю более подробную информацию. А сам благотворительный вечер состоится, да, друзья, в этот четверг, уточняю, 4 июня. Билеты приобрести можно.
3: Конечно, до сих пор можно и на месте также
2: и
3: можно.
2: И нужно.
3: И нужно, да, обязательно.
1: СВХ плюс.

0: Анастасия Алексеевская в студии радио СВХ+. Говорим про мероприятие, которое уже в этот четверг, 4 июня, состоится благотворительный вечер «Stiprs Nears Latvia». Только что Александр Рева нам напомнил о том, что похудеть можно и позже. А я как раз, Настя, хочу уточнить, ведь эта тема тоже проговаривалась, разные там нюансы, как нужно питаться, как много количества воды пить в течение дня. Это ведь непосредственно все напрямую влияет на наши почки, правильно?
1: Безусловно, вода очень необходима нашему организму, как минимум 2 литра в день. И как раз-таки у нас на мероприятии тоже будет сомелье по воде.
0: Сомелье по воде.
1: Представляете, сомелье по воде. Я когда первый раз узнала, я была в шоке, что такие существуют. Но действительно, такой человек есть, и очень интересно.
0: А он у нас единственный... Уточнение, он у нас единственный в Латвии?
1: В Латвии, мне кажется, что да. Угу. То есть, насколько я помню, когда мы последний раз с ним обсуждали эту тему, что он был, по крайней мере, первый, я не знаю, последний или нет, но первый в Западной Европе.
0: Ух ты!
1: Да.
0: Это круто. Помимо этого, ты мне также поведала вот сейчас, во время музыкальной паузы, что будут разыграны различные подарки в этот благотворительный вечер, приятное с полезным, подарки в том числе и от тебя.
1: Да.
0: Это хотела особенно выделить, уточнить. Ты ведь еще по совместительству не только организатор этого мероприятия, ты у нас модель, красавица, спортсменка.
1: Но подарочная карта не на спорт будет.
0: Не на спорт?
1: Не на спорт,
0: а на что? Сходить, может быть, куда-нибудь в какой-то ресторан пообедать?
1: От меня? Я не повар. Не, ну я вкусно готовлю, но не совсем повар.
0: Вот.
1: Нет, подарочная карта у меня будет по дефиле, то есть ко мне можно будет попасть на индивидуальный урок по дефиле. У меня также просто есть курсы, которые я преподаю. И у меня как раз-таки, кстати, девочки заканчивают курс сейчас, и на самом вечере они будут тоже получать диплом, потому что во время показа они будут завершать мой курс.
0: Круто.
2: Диана Сауле. В каждом лучике эфира.
0: Возвращаясь к теме «Stiprs Nears Latvia», и уже, поскольку время говорит само за себя, нам необходимо, Настя, с тобой подвести некий итог, напомнить всем радиослушателям, насколько это важно, регулярно проверять свои почки, следить за своим здоровьем, и в том числе такая уникальная возможность, она будет 4 июня в рамках этого мероприятия.
1: Да, так что жду всех 4 июня в 5:30. Можете найти подробную информацию по названию «Stiprs Nears Latvia». У нас есть сайт, то есть пишите просто «Stiprs Nears», и вы находите сайт и можете там приобрести билеты. Буду вас ждать, у вас будет возможность также проверить почки на месте и получить грандиозную программу, которая вам повысит только настроение, а еще, возможно, подарочки.
0: Возрастная категория. Кто может посетить это мероприятие? Там есть
1: все
0: какие-либо ограничения? В том числе и дети?
1: Дети. У нас будут дети в том
0: сегодня,
1: числе.
0: Сегодня, 1 июня, День защиты детей. То есть детки тоже могут в четверг прийти.
1: Да.
0: С родителями, например.
1: Да. И очень многие родители хотят привести своих детей, спрашивают, можно или нет. Я только за, чтобы детки приходили. Они объясняют это тем, что они хотят уже с самого детства приучать детей к добрым делам. То есть показывают, что вот есть благотворительность вечера, что вот есть такая история. Ну, то есть, чтобы они понимали, что это очень важно. Я, честно говоря, я согласна с ними, что мне кажется, это очень важное дело.
0: Ну, конечно, ты своим примером показываешь то, что нужно вдохновлять,
1: да,
0: вселять надежду и идти вперед. Твоя история, которую ты нам рассказывала в прошлый раз, когда здесь гостила, она тоже имеет такую, знаешь, целый пример того, как необходимо двигаться,
1: да,
0: и после своих каких-то падений вставать заново. Ведь у тебя была пересадка.
1: Да, у меня была пересадка, и у меня не было такого, что я упала в депрессию или что-то в этом. Мне наоборот, как-то я поняла, что в этом году у меня получился такой некий скачок вперед, очень сильный, на самом деле, потому что для меня устроить благотворительный вечер – это мой первый опыт. Надеюсь, что не последний.
0: А это покажет 4 июня?
1: Да, это покажет 4 июня.
0: Друзья, приходите, все те, кто не равнодушен к данной теме, кто действительно хотел бы совместить приятное с полезным, приходите, проверяйте свое здоровье, получайте массу позитивных эмоций, подарки, развлечения и тесное общение со всеми, кто будет присутствовать в четверг.
1: Ну и в том числе познакомитесь со мной.
0: Знаешь, сколько тысяч слушает сейчас радиостанция СВХ+. Плюс твой приятный голос уже, я думаю, многим-многим знаком. Спасибо тебе большое.
1: Спасибо,
0: Настя,
1: большое.
0: До встречи в четверг, 4 июня в рамках мероприятия «Благотворительный вечер» с Типерс Нейрс Латвия. Пожелаем давай всем детишкам, взрослым, всем без исключения здоровья и что-нибудь еще от себя. Пожалуйста, даю тебе карт-бланш.
1: Да, спасибо. Безусловно, хочу пожелать всем здоровья, хорошего настроения и никогда, никогда не падать духом.
0: Спасибо. До встречи.
1: Всем до встречи. Пока.
2: Ее главная миссия — ваше настроение.

Итак, проводили Анастасию Алексеевскую, которая нам рассказала про благотворительный вечер «Стыпр Снейрс Латвия». Состоится в эту четверг, 4 июня. А мы пока продолжаем дневной эфир. Одни гости уходят, другие приходят. Сейчас у нас тут и четвероногие друзья в студии СВХ+. Всегда им рады, тем более в такой прекрасный день, как сегодня. Это понедельник, 1 июня, день защиты детей. У кого-то день рождения, у кого-то именины, кто-то отмечает неохотно, но все же начало рабочей недели. Кстати, друзья, одно из последних сообщений, оно гласит следующее. Здравствуйте, включите, пожалуйста, мамину любимую песню «Дельтаплан». А я вам так скажу, она обязательно прозвучит, если вы через минуток 15-20 напомните это Димхарову, который в студии появится и с радостью исполнит вашу просьбу, тем более, учитывая время с 15 до 16, час поздравлений, хорошие новости. Счету твоим счетом потеряешься по барам. Карма. Сводишь счеты, мы в расчете, но еще тебя наберем. Карма. СВХ+.

возлюбить тебя. Но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права, моя чувство.

0: Некоторые из нас, я имею в виду коллеги, приходят на эфир, конечно, как это и положено, очень даже заранее. Кто-то ждет за дверьми студии, кто-то в студии проводит, провожает предыдущего ведущего и встречает начало своего эфира. Знаете, вот приближает завершение дневного эфира сегодня, в этот понедельник, 1 июня. Завтра в это время с 11 до 15 встречайте. И продолжение этой недели дневное время с вами будет проводить Полина Кузьмина. Ну а сегодня с 15 в студии появится Дим Харов. Не только рубрик поздравлений, но и также вечернее время Drive Time проведете вместе с ним.
1: Vēlies investēt, bet negribi riskēt ar savu naudu? Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Izveido savu stratēģiju, investē virtuālus 10 000 eiro un sacenties ar citiem. Uzvarētājs iegūs iPhone 17 Pro Max un 3.

0: начать лето. Зайди на tele2.lv или в любой центр клиентов Tele2 по всей Латвии. Предложение в силе с 1 по 30 июня или пока доступны акционные устройства.
1: Сочная, хрустящая, с исключительным ярким вкусом. Кисло-сладкая тортилья с курицей от Хэсбургер. В этом месяце за 3 евро и 90 центов. Хрустящая курица, кисло-сладкий соус, салат айсберг, кубики белого сыра, перец халапеньо, лук и знаменитый майонез Хэсбургер с паприкой.
2: Vai zini, kas bērnam jāprot, uzsākot pirmo klasi?
3: Vai tavs bērns ir gatavs pirmajai klasei?
4: Uzzini to 10. jūnijā ģimenes aktivitāšu centra RIFS rīkotajā bezmaksas seminārā.
3: Pārliecinošs starts pirmajā klasē.
4: Praktiski padomi vecākiem, bērniem, spēles un iepazīšanās ar skolas vidi. Reģistrācija bezmaksas semināram un plašāka informācija ģimenesrifs.lv.
5: Lidl в Латвии уже 5 лет. С понедельника. Гречка 800 грамм 99 центов. Лазанья со свининой 1 килограмм 3,99. И молотый кофе Lovebergs 500 грамм 6,99. Lidl стоит того.
6: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
7: СВХ плюс.

поводов остаться нам с вами вместе, их предостаточно, но время, оно говорит само за себя. Подошел тот момент, когда попрощаться в рамках дневного эфира необходимо. Друзья, в этот понедельник, 1 июня, желаю всем отличного продолжения этого дня. В целом, пусть неделя будет успешной. Встречайте сразу после 15 в студии появится Дима Харов. Рубрик поздравлений. Далее вечерний эфир «Драйв Тайм». Ну, а мы с вами услышимся. Как-нибудь это обязательно произойдет. Завтра в дневное время с 11 до 15 встречайте Полина Кузьмина. Сегодня с 11 до этого момента с вами в студии была Диана Саула. Удачного понедельника. Пока. Всего хорошего.

0: Новости о погоде на радио СВХ Плюс при поддержке магазина склада Депо. Депо. Все, чтобы делать при любой погоде.
1: Этой ночью ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. В Курземе сгустится туман, минимальная температура воздуха от плюс 6 до плюс 13. Завтра днем больше дождевых облаков будет во второй половине дня в Курземе. Ветер будет дуть с моря. Температура воздуха от 19 до 24. В Лепе и Венспилсе без осадков до плюс 20. В Венспилсе и Резекне до 23. В Риге солнце без осадков и до плюс 23-24 градусов.
0: Новости о погоде на радио СВХ Плюс при поддержке магазина склада Депо. Депо. Все, чтобы делать при любой погоде.
2: Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
3: Радио СВХ Плюс.

0: Латвэнерго намерен повысить плату за поставляемое рижанам тепло, заявляет мэр Риги. Латвийские альпинисты на Аляске сорвались со скалы и пролетели около 300 метров. Люкс-экспресс запустит автобусы из Риги в Валмиру. В Риге 3 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Латвэнерго намерена повысить плату за тепло, поставляемое с ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 в Ригу, заявил мэр Риги Вестус Клейнбергс. Это повлияет на конечный тариф компании Рига Силтумс для жителей. Клейнбергс оценил предстоящие изменения как сферу ответственности Министерства экономики. Впрочем, в Латвэнерго заявления о росте расценок на теплоэнергию не подтверждают и связывают это с предвыборной риторикой. Историкой политиков. На прошлой неделе погибшие в результате трагического несчастного случая в горах Аляски альпинисты упали с крутого ледового склона, пролетев около 300 метров. До эвакуации вертолетом выжил только Мартинш, сообщил один из участников экспедиции Валдис Пуринш. Из 7 участников латвийской экспедиции, которые отправились покорять высочайшую вершину Северной Америки, Денали высотой 6190 метров со склона сорвались четверо. Трое из них погибли. Четвертый участник Мартинш Билзенс находится в критическом состоянии в больнице Анкориджа. Голосование всеми по вопросу освобождения председателя Совета по электронным СМИ Ивара Аболинша от должности состоится в следующий четверг. Председатель комиссии Сейма по правам человека и общественным делам Лейла Рассима считает, что с поиском нового члена Совета не стоит торопиться. Этим должен заняться уже следующий Сейм. Столь стремительный переход с должности руководителя теоретически независимого надзорного органа за СМИ на политическую должность вызвал бы в обществе определенные вопросы. Однако в случае Аболинша это никого не удивляет. Его связь с национальным объединением никогда не была особым секретом, рассказала Расима. Ранее сообщалось, что председатель Совета по электронным СМИ Иварс Аболинш решил уйти с должности, чтобы стать парламентским секретарем Министерства культуры. В настоящее время нет оснований для проведения в Армении референдума о выборе между Евросоюзом и Евразийским экономическим союзом, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян. Пока Армения официально не подаст заявку на членство в Европейском союзе или не приблизится к статусу кандидата на членство в ЕС, проведение любого референдума нелогично. Проведение такого референдума от Армении накануне потребовали 4 страны – Россия, Казахстан, Беларусь и Кыргызстан. Предприятие «Рига Снаму Парвалднекс» начало предлагать собственникам обслуживаемых домов заменить старые советские лифты на новые. В домах самоуправления около 1000 лифтов. Многие из них работают со времен СССР. Но замена лифта обходится недешево, примерно в 50-60 тысяч евро. Программа «Алтум» покрывает лишь часть расходов до 40%. Владельцы домов могут взять кредит или воспользоваться предложением производителей лифтов по оплате в рассрочку на более длительный период. Предприятие «Люкс-экспресс Латвия» подало в автотранспортную дирекцию заявку на начало коммерческих пассажирских перевозок по маршруту Рига-Валмира-Валка. Компания попросила включить этот маршрут в перечень региональных коммерческих маршрутов и выдать разрешение на право ежедневно выполнять по 6 рейсов в каждом направлении. Предприятие считает, что на маршрутах с достаточным пассажиропотоком перевозки должны выполняться на коммерческой основе, тогда как государственное финансирование следует сосредоточить на тех маршрутах, где обеспечить мобильность населения без субсидий невозможно. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.

0: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштапанс. Депутат Европейского парламента, патриоты Европы. По понедельникам после 11 и 15. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
1: Брюссель хочет свой Starlink. Проект называется Iris Square. 290 спутников, более 10 миллиардов евро, срок готовности 2029 или 2030 год. Звучит впечатляюще, но реальность выглядит иначе. Германия параллельно строит свою систему, Франция свою, а Италия свою. Каждый сам за себя, каждый со своим бюджетом, каждый со своими амбициями. Вместо того, чтобы объединить ресурсы, Европа распределяет их по национальным проектам. Эксперты говорят прямо. Европа рискует получить не одну мощную систему, а 5 маленьких провалов. И пока Европа сидит в комитетах и координирует координацию, Илон Маск уже давно запустил 1000 спутников, построил завод, создал глобальную сеть. Частный предприниматель сделал то, чего европейская бюрократия не смогла сделать за 10 лет.
0: Вилис Криштапанс. О самом важном и интересном в Европе и Латвии. Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
2: СВХ+. Может,

0: летним солнечным приветом к вам из студии радиостанции СВХ Плюс. Я Дим Харов. Здравствуйте, подруги и други мои. Сегодня понедельник, 1 июня 2026 года. Почему привет солнечный? Да потому что мы, радиостанция СВХ Плюс, всегда солнечные. Есть солнце за окном или нету? Независимо от времени года и от времени суток. Мы всегда солнечные. Правда ведь? Правда ведь. Первым днем лета поздравляю вас. Сегодня 1 июня. Ну что, давайте посмотрим, что у нас по персональным праздникам. Анастасия, Дмитрий, Иван, Игнат и Сергей сегодня отмечают свои именины. Поздравляю. Также поздравляем тех, кто отмечает именины по латышским традициям. Бернадине, Бирута и Майрита сегодня именинницы по латышским традициям. Также поздравляю. Конечно же, поздравляю всех, у кого в этот замечательный, чудесный первый летний денек день рождения. Ну, соответственно, с днем рождения. Тем, у кого сегодня праздник, ну что пожелать, давайте. Солнце, независимо от погоды, правда? Солнечного настроения, позитивного, прекрасного. Добра, мира, счастья, исполнения желаний. Сегодня Международный день защиты детей. Сегодня же Всемирный день родителей. Сегодня же Всемирный день молока, между прочим. Вот по этому поводу мы устроили опрос в нашем телеграм-канале. Пьете ли вы молоко? Два варианта ответа «да», пока этот вариант лидирует 61%, и варианта «нет» 39%. Заходите, оставляйте свой голос в наш телеграм-канал «Радио СВХ Плюс». Пьете ли вы молоко? Всемирный день молока. Сегодня день «скажите что-нибудь приятное». Ведь это же девиз программы «Хорошие новости». Скажите что-нибудь приятное в программе «Хорошие новости». Отправьте кому-то что-то приятное. Кому-нибудь песню подарите. С праздником поздравьте. 25-45-25-25. Вы можете сказать что-то приятное. Прислав свое сообщение. СМС-кой, ватсап-кой, телеграм-кой. Или письмом электронным на plus@radiosvh.lv. Сегодня день рождения Супермену. Супермен уже не мальчик, 88 лет ему исполняется, между прочим. Международный день собак породы Шелти. Вот, всех, у кого есть собаки этой породы, поздравляю. Сегодня, между прочим, день подтверждения новогоднего обещания, насколько я понимаю, если за 6 месяцев, прошедших с Нового года. Там, наверное, 5 месяцев, да, прошло с Нового года. Январь, февраль, март, апрель, май, да. 5 месяцев прошло с Нового года. Вы новогоднее обещание не выполнили? Ну, надо постараться, наверное, чтобы до следующего Нового года как-то с этим разобраться. В общем, друзья мои, подруги, давайте начинать программу «Хорошие новости». Всем прекрасного настроения.
1: СВХ Плюс.

0: эфире «Хорошие новости». Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 1. jūnijam īsie gurķi 1,99 € kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimi 2,99 € kilogramā. Sviests Rimi 200 grami 99 €. Rimi.
1: Žāvāšanās ir lipīga.
2: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēlis pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Vizionete. Atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide. Brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete.
4: Магазин «Евроникс» в торгово-развлекательном центре «Акрополь Рига» теперь в новом облике. В честь открытия обновленного магазина грандиозные скидки на электротехнику до 50%. Открытие магазина «Евроникс» 4 июня в 10:00 в торговом центре «Акрополь Рига» на втором этаже. Не пропусти, количество товаров ограничено. Узнай больше на «Евроникс.ЛВ».
5: Aroda meistari izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro Deals piedāvājumus un dāvanas līdz 31. augustam. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas – boschprofessional.com.
6: Маленький размер – большой вкус. Мини-бургер с курицей в Хэсбургер всего за 1 евро 50 центов. Мягкая булочка, сочная куриная котлета, салат айсберг и огуречный майонез Хэсбургер. Попробуй уже сегодня.
7: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера
8: Прежнего.
7: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты в кассах Билеши Сервис.
9: Агрегатор путешествий «Атлантик Онлайн»
10: и радио «СВХ Плюс» представляет программу «Магнитики».
9: Каждый вторник с 18 до 19.
10: По вторым воскресенья с 11 до 12.
9: Travel новости. Все о путешествиях и интересных местах.
10: Советы эксперта и ответы на ваши вопросы.
9: Конкурс. И многое другое в программе «Магнитики».
10: «Атлантик Онлайн». Все туры и спецпредложения от всех операторов в одном месте.
9: «Атлантик Онлайн». Выгодно, надежно, удобно.

наш радиослушатель Оскар, спасибо ему за это. Напомнил, что сегодня 100 лет со дня рождения Мэрилин Монро. Вот по этому поводу песенку от Дмитрия Колдуна про Мэрилин Монро в том числе мы и послушаем. Во Франции тем временем появился самый большой многоквартирный дом, полностью распечатанный на 3D-принтере. В трехэтажном доме располагается 12 квартир из категории «социальное жилье». Дом напечатали за 34 дня. Остальные этапы строительства, монтаж крыши, установка окон и прочее начались в марте 2025 года и завершились в начале 2026. Дом также стал первым зданием во Франции, где все несущие конструкции были напечатаны прямо на строительной площадке. Отмечается, что дом стоит рядом с почти идентичным зданием, построенным традиционным способом, что, кстати, заняло на 3 месяца больше. В дальнейшем у компании, которая построила этот дом, собирается реализовывать проект здания на 40 квартир, напомню, что в этом 12 всего лишь, с использованием уже двух 3D-принтеров одновременно. Вот такие у нас очень позитивные новости французского строительства. Вот. Роман, наш радиослушатель из Швеции, из городка под названием Линкопинг. Правильно произнес, Рома? Линкопинг. Вот, в тот момент, когда я желал всем солнечного и прекрасного настроения, прислал, что вот в Линкопинге идет самый настоящий дождь. Роман подозревает, что эти капельки долетят скоро и до нас. Вы знаете, ну, может быть, лучше капельки, чем та жарища, которая сейчас вот во многих городах Европы, там, за 30 градусов. Вот. А летний дождь, как мне кажется, это хорошее мероприятие. Если он не затягивается, конечно, надолго. Вот. На мой вопрос, какую песню подарить, Рома сказал, что очень соскучился по ранним песням группы «Мумитроль». Ну, давайте вот эту послушаем. Одна из ранних песен группы «Мумитроль» называется «Дельфины». По-моему, она прекрасна. Как вам, Роман, мой выбор?

0: для мамы. Сыграть песенку «Дельтаплан». Что мы и сделали. 15.36. Продолжаем программу «Хорошие новости». Продолжаем в том числе исполнение ваших музыкальных заявок. До 16.00 присылайте. В том числе и заявки, и поздравления, и любые ваши хорошие новости. Мы здесь, мы рядом. В Тбилиси начался первый в истории чемпионат по нардам. Да? А общий гарантированный призовой фонд составит около 500 тысяч долларов. Неплохо, неплохо. Соревнования уже начались 28 мая и пройдут до 3 июня в пятизвездочном отеле в центре Тбилиси. В чемпионате примут участие более 1500 спортсменов из 60 стран. Вот тот самый исторический момент, когда по длинным нардам начался первый чемпионат мира. Умеете играть в нарды? Наш радиослушатель Влад написал: «Добрый день, Дима, самое любимое радио». Спасибо, дорогой Влад, за любимое. Очень приятно. «Пожалуйста, поздравьте мою любимую доченьку Диану Прохорову с 18-летием. День рождения был вчера, но и не важно, сколько ей лет, она все равно мой ангелочек. Песню, пожалуйста, на ваше усмотрение». Влад, вы знаете, вот эту песенку я выбрал, вот, несмотря на то, что там про маленькую-маленькую доченьку поется, ну, как мне кажется, она как раз-таки про доченьку ангелочка и про вашу Диану, правда ведь? Вот. Диану Прохорову и мы, радио СВХ Плюс, поздравляем с днем рождения.
1: Она еще не знает слова «да» и слова «нет», что на земле у каждого есть маленький секрет, что две души встречаются в заоблачной дали, и добрые известия приносят журавли. Еще не держит голову, не сделан первый шаг, томятся в ожидании чуковский маршак. Никто еще ромашки в поле не нарвал, никто и не обидел, и ни слова не наврал. Идут ноги по дороге, по булыжной мостовой, вдалеке горит по

выпила, как цветет сирень. Она еще не знает про потомственную лень, про зайца, про ворону, про колючего ежа, про злобную соседку со второго этажа. Она еще не знает, что мир такой большой, и маленькие ушки не завешены лапшой, и не нужны нам умники, и кто там есть еще, когда есть папа с мамою и дом, и хорошо. Идут ноги

0: Вечная попутчица надежда, то принцев, то богатство, то счастливую любовь и внучиков в дочуриных одеждах. И тут ноги по дороге, по булыжной мостовой, вдалеке горит полоска аленькая. Я один иду встречать этот сказочный рассвет, потому что дочь еще маленькая.
1: Новости. Хорошие новости с Димом Харровым.
2: Янюс.
1: Магазин «Евроникс» в торгово-развлекательном центре «Акрополе Рига» теперь в новом облике. В честь открытия обновленного магазина грандиозные скидки на электротехнику до 50%. Открытие магазина «Евроникс» 4 июня в 10:00 в торговом центре «Акрополе Рига» на втором этаже. Не пропусти, количество товаров ограничено. Узнай больше на «Евроникс.ЛВ».
3: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota.lv.
4: Ir lietas, par kurām vīrieši bieži klusē. Nogurums, jautājumi bez atbildēm, sajūta, ka esi pazaudējis virzienu. Tu neesi viens. Piecas dienas dabā, vīru lokā, bez trokšņa, bez maskām. Tikai tu un tavs patiesais ceļš. Vīriešu iniciācijas rituāls var kļūt par brīdi, kas maina visu. Vietu skaits ir ierobežots. Reģistrējies jau šodien Stacija.lv.
5: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
6: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
7: Sveiki, draugi! Te Ivo Fomins. Būšu priecīgs jūs satikt savā koncertūrē bez liekiem vārdiem. Brīvdabas estrādēs un koncertzālēs. Jaunas dziesmas, jaudīgs roks un pārbaudīt izturējuši hiti. Tiekamies koncertos visā Latvijā.
2: Ko Jāņos?
8: Jāņos!
1: СВХ плюс.

песню сыграли по просьбе нашей радиослушницы Екатерины, которая в первый день 1 июня всем детям желает мира, радости, здоровья и хорошего настроения. Пусть их детство ничто и никто не нарушает. Родителям здоровья и терпения. С любимой радио, дорогая Катенька, спасибо огромное. Так, смотрите, какую новость нашел. Самую большую пирамиду, сделанную из мячей для гольфа, соответственно, вот построили, и она попала в книгу рекордов Гиннесса. Собрана пирамида из 19 019 мячей. Вот я видел фотографии, впечатляет. Из мячей для гольфа. Вот. В ней 38 рядов аккуратно уложенных мячиков, и команде не разрешалось использовать клей или какие-то другие средства для удержания строительного материала на месте. Да? Строительный материал — это как раз-таки мячики для гольфа. Ну, вдруг кто-то из вас захочет попасть в книгу рекордов Гиннесса. Там полно всяких рекордов, в том числе и дурацких. Вот, допустим, вот такой рекорд. 57-летний Сунил Джозеф из Индии собрал самую большую в мире коллекцию бумажных стаканчиков. Нафига, спрашивается? А чтобы в книгу рекордов Гиннесса попасть? Насчитывает коллекция 858 разнообразных бумажных стаканчиков. Не так и много, кстати, как мне кажется. Объемом от 5 миллилитров до полулитра. Причем это экземпляры из 31 страны. Помимо бумажных стаканов, индиец собирает и другие предметы. От посадочных талонов и упаковок, от бритвенных лезвий до кофейных кружек и чайных пакетиков. Я представляю, сколько хлама у него дома. Мама дорогая. В 2013 году этот же вот Джозеф уже попадал в книгу рекордов Гиннесса как владелец самой внушительной коллекции телефонных карт. Но со временем его рекорд кто-то перебил. Вот сейчас он собрал самую большую в мире коллекцию бумажных стаканчиков. Ну, что называется, чем бы 57-летнее дитя не тешилось, ну, хочется человеку попасть в книгу рекордов Гиннесса. Кстати, о детях. Нелли, наша радиослушательница, поздравляет с Днем защиты детей, также с началом долгожданного лета. И вот эту песенку попросила Нелли сыграть в нашем эфире. С удовольствием, Нелли, играем. Садик номер 23.

0: 23, 23, 23.
1: В эфире «Хорошие новости». Делаем этот мир лучше.

покрытый зеленью абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. На лицо ужасные добрые внутри. На лицо ужасные добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове.

0: страдают бедные и клянут беду в день какой неведомо, в никаком году.
1: Эту песню мы сыграли для нашего радиослушателя Игоря. Он поздравляет всех с 32 мая. У каждого свой календарь. Тоже нормально. Почему бы и нет? Почему бы и нет? Заканчиваем программу «Хорошие новости» вот этой чудесной песенкой. Пусть сами хорошие новости не заканчиваются. Впереди у нас с вами еще много чего интересного.

0: Радио СВХ Плюс.
1: Этой ночью переменная облачность, местами кратковременные дожди, в Курзаме сгустится туман. Минимальная температура воздуха от плюс 6 до плюс 13. Завтра днем больше дождевых облаков будет во второй половине дня в Курзаме. Ветер будет дуть с моря, температура воздуха от плюс 19 до 24. В Лепе и Венспилсе без осадков до 20, в Даугавпилсе и Резекне до плюс 23, в Риге без осадков и до плюс 23-24 градусов.
0: Радио СВХ.

0: выпроводить медведей из города мешали сами люди, говорит председатель Думы Екапелса. Прогрессивный заявляет, что назначение Иварса Болинша на должность в Министерстве культуры – это плохой сигнал для свободы прессы. Люкс-экспресс запустит автобусы из Риги в Валмеру. В Риге 4 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: На прошлой неделе погибшие в результате трагического несчастного случая в горах Аляски альпинисты упали с крутого ледового склона, пролетев около 300 метров. До эвакуации вертолетом выжил только Мартинш, сообщил сегодня один из участников экспедиции Валдис Пуринш. Из 7 участников латвийской экспедиции, которые отправились покорять высочайшую вершину Северной Америки, Денали, высотой 6190 метров, со склона сорвались четверо. Трое из них погибли. Четвертый участник, Мартинш Билзенс, находится в критическом состоянии в больнице Анкориджа. Энергокомпания «Латвэнерго» намерена повысить плату за тепло, поставляемое с ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 в Ригу, заявляет мэр Риги Вестурс Клейнбергс. Это повлияет на конечный тариф компании «Рига Силтумс» для жителей. Клейнбергс оценил предстоящие изменения как сферу ответственности Министерства экономики. Впрочем, в «Латвэнерго» заявление о росте расценок на теплоэнергию не подтверждает и связывает это с предвыборной риторикой политиков. С поиском нового члена Совета по электронным СМИ не стоит торопиться. Этим должен заниматься следующий Сейм, считает председатель комиссии Сейма по правам человека, представитель партии прогрессивных Лейла Расима. Как уже сообщалось, председатель Совета по электронным СМИ Иварс Абулинш решил уйти с должности, чтобы стать парламентским секретарем Министерства культуры. Столь стремительный переход с должности руководителя независимого надзорного органа на политическую должность вызвал бы в обществе определенные вопросы. Однако связь Иварса Абулинша с национальным объединением никогда не была особым секретом, рассказала Расима. Партия прогрессивных заявляет, что назначение Иварса Абулинша парламентским секретарем Министерства культуры является плохой новостью для свободы прессы в Латвии. В течение последних 3 лет Абулинш активно противодействовал независимости СМИ, единолично продвигая инициативы, ограничивающие свободу прессы без консультаций с представителями медиаотрасли, заявляют прогрессивные. Медведя, который в воскресенье прогулялся по Екапелсу, удалось успешно вывести за пределы города, подтвердил председатель Думы Екапелского края Райвис Рагайнис. С наступлением темноты животное удалось направить в сторону лесного массива, перекрыв улицу и создав для него своеобразный коридор. Вывести медведя из города мешал большой интерес со стороны жителей. Даже в потенциально опасных ситуациях люди готовы бежать за животным, снимать его на видео или фотографировать. К счастью, медведь не причинил никакого ущерба, никто из людей не пострадал. О появлении медведей рядом с другими населенными пунктами в Екапелсе сообщали и ранее. Недавно в город забрел лось, которого также удалось вывести за пределы городской черты. Предприятие «Люкс-экспресс Латвия» подало в автотранспортную дирекцию заявку на начало коммерческих пассажирских перевозок по маршруту Рига-Валмера-Валка. Компания намерена ежедневно выполнять по 6 рейсов в каждом направлении. Предприятие считает, что на маршрутах с достаточным пассажиропотоком перевозки должны выполняться на коммерческой основе, тогда как государственное финансирование следует сосредоточить на тех маршрутах, где организовать сообщение без субсидий невозможно. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.

0: Drive Time совместно с Lido. Быстро, вкусно и по делу. Протеиновые блюда в магазинах Lido.
1: На старте Drive Time.
0: Drive Time здесь и сейчас.
2: В студии Дим Харов.
3: Ну что ж, начинаем наши с вами покатушки в рамках программы Drive Time. Первые летние покатушки. Понедельник, сегодня 1 июня. Ну, не сразу начнем. Виталий, наш радиослушатель, судя по всему, решил продлить время программы «Хорошие новости». Виталий, давайте договоримся с вами в виде исключения. Я зачитаю сейчас ваше пожелание, а потом, пожалуйста, до 16.00 отправляйте. В будущем потом, я имею в виду. В будущем. Всем привет, пишет Виталий. А давайте для полного счастья послушаем Варвару от Би-2. И Тесте Евгению отдельный привет передаем. Ну, давайте. Для полного-то счастья. Чего не послушать, правда ведь?

0: Так, дорожная информация от нашего радиослушателя Никиты. Давайте слушайте, пожалуйста, тем, кому пригодится. Никите, спасибо, скажите.
1: Доброго вечерочка всем. На окружной опять по направлению от Кековы в сторону Ялмарпы. Фура лежит в канаве. Ее пытаются вытащить. Полосы две перекрыты. Потихоньку как-то проезжают люди. Но пока вот другие грузовики пытаются вытянуть эту фуру, она еще не совсем завалилась на бок. Ну, не знаю, пока все это выглядит достаточно надолго.
2: Неписанные правила от Drive Time. Странный звук сам не пройдет. Он просто станет громче.
3: Ikdienas skanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super skanstē. Līdz 1. jūnijam sviests Rimi 200 grami 89 centi. Saules puķveļļa Floriol 1 litrs 1,69 eiro. Mini plūmju tomāti Mix Rimi 1 kilograms 3,59 eiro. Akcija spēkā ierobežotam preču daudzumam vienā pirkumā. Rimi – gudra izvēle.
4: Для мощного лета выбирай Теле 2.

0: Это Drive Time. В студии Дим Харов. Drive Time.
1: 16:20. Давайте посмотрим на статистику передвижения по латвийским дорогам за вчера. За последний майский денечек всего было зафиксировано 495 нарушений правил движения. Больше всего правил нарушали в Видземе 125 нарушений. Случилось на наших дорогах 70 аварий, что относительно немного. Больше всего в Риге, 33, меньше всего в Курземе, 7. К сожалению, пострадало 9 человек, 7 из них в Риге, 1 велосипедист, 1 человек пострадал в Земгале, 1 в Курземе. Погибших нет, и это позитивная, хорошая информация, что нет погибших до сих пор. И прекрасно, пусть так и продолжается на дорогах Латвии. За агрессивное вождение было задержано 2 человека, 1 в Риге, 1 в Земгале. Скоростных нарушений вчера было 285. Опять-таки, больше всего у нас нарушений скоростного режима было в Видземе, как и вообще нарушения, что-то Видземе разгулялись, что называется, 92 нарушения из 285. За вождение в нетрезвом виде вчера было задержано 5 человек, все под алкогольным опьянением, 1 в Риге, 1 в Земгале, 1 в Видземе, 2 в Латгале, в Курземе, 0 молодцы Курземе. У четверых конфискуют автомобиль, у одного человека будет штраф, который будет равен стоимости автомобиля. Угонов в стране за вчерашний день зафиксировано не было. Это позитивная информация. Ну и давайте еще раз напомню об аварии, которая войдет в завтрашнюю статистику. Никита, вот что нам расскажет. Внимание.
2: Доброго вечерочка всем. На окружной опять по направлению от Кековы в сторону Яунмарпы. Фура лежит в канаве. Ее пытаются вытащить. Полосы две перекрыты. Потихоньку как-то проезжают люди, но пока вот другие грузовики пытаются вытянуть эту фуру, она еще не совсем завалилась на бок. Ну, не знаю, пока все это выглядит достаточно надолго.
0: Drive Time. С ними безопаснее.

0: Лето.
1: Лето,
0: которое можно слушать.
2: Лето.
3: Лето
2: на плюсе.
4: Это на плюсе.
5: Прогноз погоды на завтра. Ночью ожидается переменная облачность. Местами, возможно, кратковременные дожди. В Курзаме возможен туман. Температура воздуха плюс 6, плюс 13. Это ночь. Завтра днем больше дождевых облаков будет во второй половине дня. В Курзаме ветер будет дуть с моря. Температура воздуха завтра от 19 до 24 градусов тепла. Между прочим, Лепа-Венспилс без осадков 20. Даугавпилс-Резекне на до 23. В Риге солнечная погода без осадков 23. 24 градуса выше нуля.
2: Драйв-тайм. С нами веселее.

0: Новости современных технологий.
1: Расследование Европейской комиссии показало, что китайская платформа электронной коммерции Temu проводила недостаточную оценку рисков после того, как проверяющие обнаружили на платформе опасные детские игрушки и неисправные зарядные устройства. Европейская комиссия оштрафовала китайского гиганта электронной коммерции на 200 миллионов евро. В рамках расследования Европейская комиссия провела тайную закупку через независимую испытательную организацию. Проверка показала, что значительная часть зарядных устройств, приобретенных через Temu, не прошла базовые тесты электрической безопасности, а большое количество детских игрушек представляло средний или высокий риск безопасности. Они содержали химические вещества сверх допустимых норм или имели мелкие съемные детали, создающие риск удушья. Комиссия также раскритиковала Temu за то, что компания не учитывала влияние дизайна собственной платформы на распространение опасных товаров. Следователи отметили, что рекомендательные алгоритмы и программы продвижения с участием инфлюенсеров могут активно увеличивать охват незаконных товаров. Аспект, который Temu должным образом не проанализировала. Теперь Temu обязана до 28 августа представить план действий, объясняющий, как компания собирается устранить недостатки в оценке рисков. Не бойтесь новых технологий, но будьте бдительны.
0: Это были новости современных технологий.
2: СВХ+.

0: Drive Time совместно с Lido. Когда день идет на полной скорости, возьми с собой что-то сытное из магазина Lido. Drive Time здесь и сейчас.
1: В студии Дим Харов.
2: 16:35. Продолжаем программу Drive Time. Кстати, продолжаем наш опрос в нашем телеграм-канале. Пьете ли вы молоко сегодня, Всемирный день молока? И вот по этому поводу мы решили вас спросить об этом. К этому моменту 67% наших радиослушателей ответили «да», 33% ответили «нет». Присоединяйтесь, пожалуйста, оставляйте свои голоса. Итоги этого опроса подведем ближе к 19:00. А, кстати, минут через 10 мы с вами, чуть пораньше, мы с вами устроим конкурс «Детектор правды». Он также будет посвящен молоку. Между прочим, да, да, да. И разыграем билеты на мультфильм. Едем дальше.
0: Drive Time. Едем, едем дальше.

0: Неписанные правила от Drive Time. Опыт приходит быстро, если ехать глупо.
1: Prieki mazajiem, atlaides lielajiem. Līdz pat 40% veikalos maksima.
2: No 26. maija līdz 1. jūnijam. Ar paldies karti piena maisījums aptamīl 6+ vai 12+ 800 gramu 10,49 €. Ar paldies karti jautiņu biksītes Hagijs pēns S4 vai S5 izmērs 9,59 €. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Maksima.
3: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Metaproms.lv. Хорошие цены и быстрая оплата.
4: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota. Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
5: Мужчины часто молчат о небольших подтеканиях мочи. Не стесняйтесь, будьте открытыми и смелыми. Забота о здоровье начинается с действий. Проконсультируйтесь со специалистом, найдите решение и одновременно выберите незаметную защиту. Новые черные хлопковые трусы-боксеры Tenamen предназначены для мужчин при капельных и легких подтеканиях мочи. Они выглядят как обычное нижнее белье. Носите, стирайте и используйте снова. Чувствуйте уверенность на работе, во время занятий спортом и дома. www.tena.lv
6: Кто из вас?

0: приложение прямо в руки. Реклама адресована лицам, ведущим хозяйственную деятельность.
1: Tev tas ir maz, viņam viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv, slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
2: Эрик, ты только послушай, куриное филе на гриле.
3: О, это уже звучит хорошо.
2: Филе мента жареное.
3: Отлично.
2: И сырники.
3: Так, стоп, покажи, что ты там нашла.
2: Это в Lidl. У них сейчас много всего с содержанием белка. Смотри, еще тунец под шубой и домашний паштет.
3: Все, поехали, берем.
4: Вот так и бывает. В магазинах Lidl легко найти вкусные блюда с содержанием белка. На завтрак, обед, ужин и даже для праздника. Lidl, твой рецепт силы.
5: Такую, как ты, невозможно не встретить. Такую, как ты, невозможно забыть.
6: СВХ плюс.

0: Детектор правды.
1: Сегодня в конкурсе «Детектор правды» мы разыграем два билета на мультик. Мультик называется «Легенды». Это эпическое анимационное приключение пяти героев, которым предстоит забыть старые обиды и вновь объединиться, чтобы победить темного мага, спасти мир от вечного детства, магия опасности и невероятные приключения в кино с 29 мая. Огромное спасибо Аполло Кино, куда мы разыграем два билета по нашей уже традиционной схеме. Мы разыгрываем места в финале, а потом в финале среди победителей разыграем два билета на этот мультик. Да? Правила конкурса «Детектор правды». Я кое-что утверждаю в эфире. Вам надо определить, правда это или неправда. Если я говорю правду, вы пишете и отправляете единичку. Если я говорю неправду, то есть ноль правды, вы пишете и отправляете нолик. После трех утверждений, соответственно, у вас будет комбинация из нолей и единиц, которые вы и отправляете смс-кой или ватсапкой на номер

0: Стырил янтарь у антры и старту Тарас и Статр. Едет в Татры и старту антрин янтарь. Антру жалко, Тарас тварь.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Радио СВХ+.
3: Новости о погоде на радио СВХ+, при поддержке магазина склада Депо. Депо. Все, чтобы делать при любой погоде.
4: Этой ночью переменная облачность, местами кратковременные дожди, в Курзаме туман, максимальная температура воздуха от плюс 6 до плюс 13. Завтра днем больше дождевых облаков будет во второй половине дня в Курзаме, ветер будет дуть с моря, температура воздуха от плюс 19 до 24, в Лепе и Венспилсе без осадков до плюс 20, в Даугавпилсе и Резекне до 23, в Риге без осадков и также до 23. 23-20.

0: Выпроводить медведя из города мешали люди, говорит председатель Думы Екопилса. Прогрессивные заявляют, что назначение Ивара Булыша на должность в Министерстве культуры – это плохой сигнал для свободы прессы. «Люкс-экспресс» запускает автобусы из Риги в Валмеру. В Риге 5 вечера. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Энергокомпания «Латвэнерго» намерена повысить плату за тепло, поставляемое с ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 в Ригу, заявил мэр Риги Вестурс Клейнбергс. Это повлияет на конечный тариф компании «Рига Силтумс» для жителей. Клейнбергс также указал, что ответственность за это возлагается на Министерство экономики. Впрочем, в «Латвэнерго» заявления о росте расценок на теплоэнергию не подтверждают и связывают это с предвыборной риторикой политиков. На прошлой неделе погибшие в результате трагического несчастного случая в горах Аляски альпинисты упали с крутого ледового склона, пролетев около 300 метров. До эвакуации вертолетом выжил только Мартинш, сообщил один из участников экспедиции Валдис Пуринш. Из 7 участников латвийской экспедиции, которые отправились покорять высочайшую вершину Северной Америки Денали высотой 6190 метров, со склона сорвались четверо. Трое из них погибли. Четвертый участник Мартинш Билзенс находится в критическом состоянии в больнице Анкориджа. С поиском нового члена Совета по электронным СМИ не стоит торопиться. Этим должен заняться следующий Сейм, считает председатель комиссии Сейма по правам человека Лейла Расима. Как уже сообщалось, председатель Совета по электронным СМИ Ивар Сабулинш решил уйти с должности, чтобы стать парламентским секретарем Министерства культуры. Столь стремительный переход с должности руководителя независимого надзорного органа на политическую должность вызвал бы в обществе определенные вопросы, однако связь Ивара Булыша с национальным объединением никогда не была особым секретом, рассказала Расима. Партия прогрессивных заявляет, что назначение Ивара Булыша парламентским секретарем Министерства культуры является плохой новостью для свободы прессы в Латвии. В течение последних 3 лет Абулинш активно противодействовал независимости СМИ, единолично продвигая инициативы, ограничивающие свободы прессы, без консультаций с представителями медиаотрасли, заявили прогрессивные. Медведя, который в воскресенье прогулялся по Екопилсу, удалось успешно вывести за пределы города, подтвердил председатель Думы Екопилского края Райвис Рагайнис. С наступлением темноты животное удалось направить в сторону лесного массива, перекрыв улицу и создав для него своеобразный коридор. Вывести медведя из города мешал большой интерес со стороны жителей. Даже в потенциально опасных ситуациях люди готовы бежать за животным, снимать его на видео и фотографировать. К счастью, медведь не причинил никакого ущерба, никто из людей не пострадал. О появлении медведя рядом с другими населенными пунктами вблизи Екопилса сообщали и ранее. Предприятие «Ригаснаму Парвалднекс» начало предлагать собственникам обслуживаемых домов заменить старые советские лифты на новые. В домах самоуправления около 1000 лифтов. Многие из них работают со времен СССР. Но замена лифта обходится недешево, примерно в 50-60 тысяч евро. Программа «Алтум» покрывает лишь часть расходов до 40%. Владельцы домов могут взять кредит или воспользоваться предложением производителей лифтов по оплате в рассрочку на более длительный период. Предприятие «Люкс-экспресс Латвия» подало в автотранспортную дирекцию заявку на начало коммерческих пассажирских перевозок по маршруту Рига-Валмера-Валка. Компания намерена ежедневно выполнять по 6 рейсов в каждом направлении. Предприятие считает, что на маршрутах с достаточным пассажиропотоком перевозки должны выполняться на коммерческой основе, тогда как государственное финансирование следует сосредоточить на тех маршрутах, где организовать сообщение без субсидий невозможно. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.

0: Lifetime совместно с Lido. Нет времени готовить, но хочется нормально поесть? Загляни в Lido, там уже все готово.
1: На старте Drive Time.
0: Drive Time здесь и сейчас.
2: В студии Дим Харов.
3: Море, привет! Небо, привет! Земля, привет! Улицы города, привет! Где бы вы сейчас ни находились, привет вам от радио СВХ Плюс, от меня, Дима Харова. Мы продолжаем программу Drive Time. Сегодня первый летний денечек, понедельник. Я приветствую вас и делюсь своим хорошим настроением.
0: Drive Time! С нами! What? Oh.

0: Неписанные правила от Drive Time. Спокойствие дешевле бензина.
1: Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanstē. Līdz 1. jūnijam sviests Rimi 200 grami 89 centi. Saules puķu eļļa Floriol 1 litrs 1,69 eiro. Mini plūmju tomāti Mix Rimi 1 kilograms 3,59 eiro. Akcijas spēkā ierobežotam preču daudzumam vienā pirkumā. Rimi – gudra izvēle.
2: Магазин «Евроникс» в торгово-развлекательном центре «Акрополь Рига» теперь в новом облике. В честь открытия обновленного магазина грандиозные скидки на электротехнику до 50%. Открытие магазина «Евроникс» 4 июня в 10:00 в торговом центре «Акрополь Рига» на втором этаже. Не пропусти, количество товаров ограничено. Узнай больше на «Евроникс.ЛВ».
3: Металлолом Сталмет, сдавай, много денег выручай. Металлолом Сталмет, сдавай.
4: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Сталмет, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на Сталмет.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
3: Металлолом Сталмет, сдавай.
5: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienviet. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
6: Ты слышала, что Big Bank платит своим клиентам?
7: Big Bank платит своим клиентам?
8: Да, все

0: Марсе бы на Марсе были города, поэтому ребята из группы Браво. Городов там пока нету, пока нету. Но зато там есть посланник Земли, его зовут Curiosity. Если на русский язык перевести, это любопытный или любопытство. Автономный американский марсоход. Он, кстати, туда был запущен, или вернее, запущен он был пораньше, но 6 августа 2012 года. Он приморсился, если можно так сказать, и до сих пор, представьте себе, передвигается по Марсу, вот, и работает до сих пор, представляете, с 2012 года. Вот, и отправляет данные всевозможные на Землю. А вот про этот самый марсоход я и хочу задать вам сейчас один весьма-весьма любопытный вопрос. Смотрите. Вот. Зачем на корпусе марсохода Curiosity на видном месте установлена монета в 1 цент? Причем монета 1909 года. Это, может быть, в данном случае не совсем важно, хотя тоже важно. Как вы думаете, зачем? Вот, присылайте свои варианты ответа на 25, 45, 25, 25. Можно даже что-то выдумать, чтобы было интересно и не скучно. Зачем на корпусе марсохода на видном месте установлена монета в 1 цент 1909 года? Жду ваше мнение по этому поводу. Только не подглядывайте, я все равно вам расскажу вот через 3 минуты, зачем она там установлена. Хорошо?
1: СВХ+.

Спасибо, молодцы, спасибо огромное за то, что поддержали тему и попытались пошутить, и у многих получилось. Итак, смотрите, пока мы с вами здесь на Земле делаем свои дела, там, на Марсе, между прочим, уже сколько, с 2012 года, 13 лет, уже 14 лет, работает марсоход, который называется Curiosity. А на видном месте, на его корпусе установлена монета в 1 цент 1909 года. Зачем, спросил я вас. И среди правильных ответов, к которым я вернусь, молодцы, кто правильно ответил, тоже молодцы, были ответы, чтобы вот повеселиться. Ну, допустим, так, чтобы не спутать его с марсианским марсоходом. Ну, правильно, откуда у марсиан монета в 1 цент? Чтобы они не подделали, да, наш земной. Отпугивать марсианские радары. Вот, монета нужна, чтобы марсоходу заправиться электричеством, расплатиться с марсианами. Бензину прокупить была версия. Так, что же еще было? Вот. Без уплаты 1 цента посадка запрещена. Ошибка в расчете распределения веса. Вот и добавили вместо грузика. Вместо грузика. Молодцы какие. Ай, какие молодцы. Супер, супер. Вот. Вознагражу даже попаданием в финал и вот возможностью выиграть 2 билета в кино. А Сергея, который прислал вот этот замечательный вариант. Так как он ползает в кратере, считай, бывшее море, то его кинули туда с монеткой, как в примете, чтобы вернуться. Ну, здорово же, да? За марсоходом туда полететь, чтобы вернуться. В кратер, в море, марсианское. Сережа, в финале вы... Финал будет в следующем часу, да? Разыграем 2 билета на мультик «Легенда». Здорово, спасибо. Итак, смотрите, зачем на корпусе марсохода на видном месте установлена монета в 1 цент? Внимание! При изучении снимков, полученных с поверхности других планет, специалисты сталкиваются с серьезной оптической проблемой – потерей чувства масштаба. На Земле человеческий мозг автоматически определяет размер объектов, ориентируясь на окружающую обстановку. Ну, мы примерно знаем высоту деревьев, ширину дорог, размер зданий или человеческих фигур. Так? Так. На Марсе этих ориентиров, понятное дело, нет. Без них зрительное восприятие человека искажается. Мелкий камень на переднем плане легко принять за крупный обломок скалы, а небольшие углубления в грунте за глубокий провал. Чтобы решить эту проблему и обеспечить ученых точными метрическими данными, инженеры НАСА установили на корпус марсохода физический эталон. Американскую одноцентовую монету 1909 года выпуска. Этот простой шаг позволил калибровать съемочное оборудование и получать достоверные данные о размерах исследуемых марсианских пород. Круто, интересно, правда? Причем инженеры сознательно отказались от использования исключительно цифровых или лазерных измерителей в пользу физического предмета. Почему, спросите? Да потому что они все эти вот цифровые усложняют конструкцию аппарата, раз, требует чего? Питание, электропитание, два, подвержены сбоям программного обеспечения и могут выйти из строя из-за воздействия космической радиации или экстремальных перепадов температур. На Марсе, между прочим, температурка колеблется от минус 130 по Цельсию ночью до плюс 20 днем. Ну, плюс 20 днем еще терпимо, но минус 130 ночью, сами понимаете. А почему именно 1909 года монета, спросите вы? Я тоже вам отвечу. В начале 20 века американские центы чеканились из бронзового сплава, где бронза была, который состоял на 95% из меди и на 5% из олова. А современные монеты там, они похуже качественные. Могут там расслоиться и, соответственно, в общем, испортить всю картину. Вот. Однородная бронза 1909 года расширяется и сжимается равномерно, сохраняя свою геометрию. Монета начала 20 века отличается глубоким и четким рельефом чеканки, что тоже для вот трехмерного моделирования алгоритмов очень-очень важно. Вот! Вот такая вот история у нас про марсоход Curiosity, который там сейчас передвигается где-то на Марсе. Всем спасибо!

0: Давайте о погоде вам расскажу. Этой ночью ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, местами в Курзуме сгустится туман. Минимальная температура воздуха плюс 6, плюс 13. Это ночью. Завтра днем больше дождевых облаков будет во второй половине дня. В Курзуме ветер будет дуть с моря. Температура воздуха плюс 19, плюс 24. В Лепе и Венспилсе завтра без осадков 20 градусов. Далгопилс Резекне плюс 23. В Риге завтра солнечно, без осадков 23. И, возможно, 24 градуса выше нуля.
1: У нашего лета один минус. Слишком короткое. У нашего лета один плюс.

0: Автоновости.
1: В этом году на работы по обеспыливанию гравийных автодорог будет потрачено более 700 тысяч евро, сообщили в Латвии Свалс Цели. Участки, на которых проводится обеспыливание, определяются по нескольким критериям. Работы выполняются возле жилых домов, в населенных пунктах, рядом с образовательными, медицинскими и социальными учреждениями, в общественно значимых местах, где возможно скопление людей, а также возле действующих производственных объектов. Обеспыливание проводится, если проезжая часть находится ближе, чем в 20 метрах от объекта. Среднегодовая интенсивность движения составляет не менее 100 автомобилей в сутки, а интенсивность грузового транспорта не менее 20 автомобилей в сутки. Границы зоны обеспыливания составляют 50 метров до и после объекта. Обеспыливание с использованием хлорида кальция является временным решением проблемы, поэтому рекомендуется создавать плотные зеленые насаждения, которые могут уменьшить количество пыли в конкретном месте. При этом при создании насаждений необходимо соблюдать требования нормативных актов, поэтому перед их устройством рекомендуется проконсультироваться со специалистами регионального отделения Латвия Свалс Цели. Вниманию автоводителей поменялась организация движения на Бауском шоссе при въезде в Ригу. Движение из Риги организовано по правой полосе правой проезжей части, а в сторону Риги по правой полосе левой проезжей части. Как и ранее, движение будет осуществляться по одной полосе в каждом направлении. Полностью открыть движение по обеим проезжим частям без ограничений планируется после 10 июня. Берегите себя за рулем.
0: Автоновости.

0: Drive Time совместно с Lido. Когда день идет на полной скорости, возьми с собой что-то сытное из магазина Lido.
1: Drive Time!
0: Drive Time с Димом Харовым. Поехали!
2: Ну что ж, после песенки, рекламки и песенки в нашем эфире второй тур конкурса под названием «Детектор». Правда, у нас сегодня молочная тематика, поскольку сегодня Международный день молока. Кстати, молочная тематика и в нашем опросе сегодняшнем. Пьете ли вы молоко? Оставляйте, пожалуйста, и свое мнение, свой голос по этому поводу в нашем телеграм-канале «Радио СВХ Плюс». Да или нет? Два варианта ответа. Пока у варианта «да» 66%, у варианта «нет» 34%. Итоги подведем приблизительно через час.
1: Drive Time.
0: Drive Time. С нами быстрее.

0: Неписанные правила от Drive Time. Руль не делает человека умнее, но быстро показывает, кто он есть.
1: Горячая летняя распродажа с еще более горячими бонусами. Бронируйте полеты в приложении AirBaltic и зарабатывайте пункты лояльности. Покупайте билеты в самые желанные направления прямо сейчас.
2: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu, pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās atsta, kur ir kas ko rēķins?
3: Tev nav jāatceras viss. Izvēlējies Balta. Drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balta apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk. Balta.lv.
4: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
5: Цитаруна. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanā ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
6: Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacieties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Svedbank.
7: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым, сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
8: С утра тренировка, потом встреча, работа, дела, потом носишься вверх-вниз по лестнице. Лифт, как назло, не работает. А дальше детей на кружки, и день еще не закончился. Темп будь здоров. Но если день требует по полной, еда должна давать еще больше. Найди свой источник энергии в магазинах Lidl. Куриное филе на гриле, филе ментая, сырники и другие продукты из ассортимента Lidl. Отличный источник белка и энергии на каждый день. Запомни, твоя энергия рядом. В магазинах Lidl.
9: СВХ плюс.

0: Детектор правды.
1: Итак, конкурс «Детектор правды». Разыгрываем место в финале. В финале сегодня разыграем два билета на мультик «Легенды. Эпическое анимационное приключение о пяти героях». В кино с 29 мая, в кино «Аполло» вы пойдете, если выиграете эти билеты. Сегодня у нас молочная тематика, поскольку сегодня Международный день молока. И вот три утверждения про молоко прозвучит в эфире. Вам надо определить, правда или неправда звучит в эфире. Если правда звучит в эфире, записывайте единичку. Если неправда, то нолик. После третьего утверждения комбинацию из трех соответственно, единицы или ноли, отсылайте смс-кой ватсапкой на 25-45-25-25. Готовы? Давайте начинать. Первое утверждение. Чтобы получить килограмм натурального сливочного масла, понадобится около 100 литров молока. Если правда, то единичка, неправда, то нолик. Но пока никуда не отправляйте, да? Второе утверждение. Слово «галактика» происходит от греческого корня «гала», что значит «молоко». Если правда единичка, неправда нолик. И вот после третьего утверждения отправляйте смс-ку или ватсап на 25-45-25-25. Итак, у козьего молока более горький вкус, чем у коровьего.
0: Детектор правды.
2: Фингерс.

0: Детектор правды.
1: Чтобы получить килограмм натурального сливочного масла, понадобится около 100 литров молока, утверждал я. Нет, я пытался вас обмануть, а кое-кого удалось обмануть, кое-кого не удалось обмануть. Всего лишь 21 литр, ну, около 20 литров, то есть в 5 раз меньше. Из 20 литров получается килограмм сливочного масла, а килограмм сыра получается приблизительно из 10 литров молока. Вот такие у меня статистические данные. Ноль, правда, было в первом утверждении. Слово «галактика» происходит от греческого слова... греческого корня «гало», что значит «молоко». Вот это правда. Вот это правда. Единичка. Наша галактика, к тому же, еще и Млечный Путь называется. У козьего молока более горький вкус, чем у коровьего. Тоже неправда, тоже ерунда. Абсолютно более сладкий вкус. В нем выше содержание витаминов, белков и таких веществ, как альбумины и глобулины. Ну, ладно. 0-1-0 правильная комбинация была во втором туре «Детекторы правды». И первый, кто справился с заданием быстрее всех, была наша радиослушница Галина. Если не ошибаюсь, Галина, вы попадаете в финал. Финал в следующем часу. А перед этим, кстати, еще один тур конкурса «Детектор правды».
0: Детектор правды. Коллекция хитов. Золотой запас.

0: приехала на дрезине в Дзинтере купить корзину Дзинтерса Зина из Загушканса. Везти на дрезине корзину с Дзинтерсом из Дзинтере в Загушканс Зина замучилась.
1: Летоговорки на СВХ+. Летоговорки. Лето на плюсе.

0: Этой ночью ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, в Курзаме туман. Минимальная температура от плюс 6 до плюс 13. Завтра днем больше возможности дождя в Курзаме. Ветер будет дуть с моря. Температура воздуха от плюс 19 до 24. В Лепе и Венспилсе без осадков до плюс 20. В Даугавпилсе и Резекне до плюс 23. В Риге без осадков и 23-24 градуса.
1: Радио СВХ Плюс.

0: Выпроводить медведя из города мешали сами люди, говорит председатель Екапельской думы. В настоящее время есть проблемы с работой карт Светбанка. Прогрессивные заявляют, что назначение Иверсабалши на должность в Министерстве культуры – это плохой сигнал для свободы прессы. В Риге 6 вечера и новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Сегодня во второй половине дня зафиксированы технические сбои в проведении операций с банковскими картами Светбанка в банкоматах и при безналичных расчетах, говорится в заявлении банка. Светбанк уже работает над устранением проблемы, однако на время сбоев банк рекомендует для совершения платежей помещать карту в платежный терминал и подтверждать операцию вводом ПИН-кода. Энергокомпания «Латвэнерго» намерена повысить плату за тепло, поставляемое с ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, заявил мэр Риги Вестурс Клейнбергс. Это повлияет на конечный тариф компании «Рига Силтумс» для жителей. Клейнбергс также указал, что ответственность за это возлагается на Министерство экономики. Впрочем, в «Латвэнерго» заявления о росте расценок на теплоэнергию не подтверждают и связывают это с предвыборной риторикой политиков. С поиском нового члена Совета по электронным СМИ не стоит торопиться. Этим должен заниматься следующий Сейм, считает председатель комиссии Сейма по правам человека Лейла Расима, партия прогрессивных. Как уже сообщалось, председатель Совета по электронным СМИ Ивар Сабалинш решил уйти с должности, чтобы стать парламентским секретарем Министерства культуры. Партия прогрессивных заявляет, что назначение Ивара Сабалинша парламентским секретарем Министерства культуры является плохой новостью для свободы прессы в Латвии. В течение последних 3 лет Абалинш активно противодействовал независимости СМИ, единолично продвигая инициативы, ограничивающие свободу прессы без консультаций с представителями медиаотрасли, заявляют прогрессивные. Медведя, который в воскресенье прогулялся по Екапилсу, удалось успешно вывести за пределы города, рассказал председатель Думы Екапилского края Райвис Рагайнис. С наступлением темноты животное удалось направить в сторону лесного массива, перекрыв улицу и создав для него коридор. Вывести медведя из города мешал большой интерес со стороны жителей. Даже в потенциально опасных ситуациях люди готовы бежать за животным, снимать его на видео или фотографировать. К счастью, медведь не причинил никакого ущерба, никто из людей не пострадал. Предприятие «Люкс-экспресс Латвия» подало в автотранспортную дирекцию заявку на начало коммерческих пассажирских перевозок по маршруту Рига-Валмира-Валка. Компания намерена ежедневно выполнять по 6 рейсов в каждом направлении. Предприятие считает, что на маршрутах с достаточным пассажиропотоком перевозки должны выполняться на коммерческой основе, тогда как государственное финансирование следует сосредоточить на тех маршрутах, где организовать сообщение без субсидий невозможно. Для проверки работы государственной системы раннего предупреждения завтра с 10 часов утра по всей стране на 3 минуты включат сирены тревоги, а на смартфоны жителей будут отправлены сообщения системы сотового оповещения с информацией о причине включения сирен тревоги. Одновременно с проверкой сирен на смартфоны будет отправлено сообщение. Но, впрочем, в службе пожарно-спасательной помощи призывают население не волноваться. Это всего лишь проверка работы системы. Это были новости на СВХ+. И следующий выпуск через час.

0: Drive Time совместно с Lido. Нет времени готовить, но хочется нормально поесть? Загляни в Lido, там уже все готово.
1: Смотрите, какое замечательное совпадение. Сегодня понедельник, первый день недели. Сегодня 1 июня, первый день лета. Посмотрите, как здорово все сошлось. И первый вечер, когда мы с вами в рамках Drive Time встретились в прямом эфире радио СВХ+. Всем привет! У меня отличное настроение. И до 19.00, как всегда, буду им с вами делиться. Помимо этого, мы с вами еще и разыграем 2 билета на мультик. Расскажу вам о том, что думают звезды по поводу завтрашнего дня. И, кстати, подведем итоги нашего сегодняшнего опроса. Повлияйте, если у вас есть время и желание, на результат этого опроса. Пьете ли вы молоко? Сегодня Международный день молока. Вот. Пьете ли вы молоко? Заходите на наш канал в Телеграме и оставляйте свое мнение. Ну, а пока о лете. Замечательная песня. Чудесная, прекрасная. Оригинал, конечно, чуть получше будет, но это неплохо.

0: Детектор правды.
1: Итак, друзья мои, подруги, давайте-ка мы с вами к третьему туру конкурса «Детектор правды» обратимся. Очередные три утверждения и очередные три утверждения про молоко прозвучат в нашем эфире. Вам надо будет определить, где правда, где неправда. Если говорю правду, пишите единичку, если неправда, пишите нолик. После третьего утверждения отправляйте комбинацию из нолей и единиц. Сегодня разыгрываем два билета на мультфильм «Легенда эпическая», анимационное «Приключение о пяти героях». 29 мая в кинотеатрах. Огромное спасибо Apollo Kino. Там мы разыграем два билета. Итак, внимание. Первое утверждение. Молоко обладает способностью нейтрализовывать токсины. Молоко нейтрализует токсин, проще говоря. Если правда, то единичка, неправда, нолик. Второе утверждение. Молоко может прокиснуть в грозу. Правда единичка, неправда нолик. Ну и, наконец, третье утверждение, после которого отправляйте на 25-45-25-25. Комбинацию из трех цифр. Нули и единиц. В коровьем вымени может содержаться от 11 до 23 литров молока.

0: Детектор правды.
1: Пару минут назад я утверждал, что молоко обладает способностью нейтрализовывать токсины. Это правда. Белки коровьего молока обладают уникальной способностью связывать и нейтрализовывать токсины. Именно поэтому людям на вредных производствах традиционно выдают молоко. И после этого, да, в народе есть молоко за вредность, да? Вот оттуда и пошло. Молоко может прокиснуть во время грозы, это тоже правда, или свернуться оно может во время грозы, и это не миф. Биохимики выяснили, что в быстром прокисании молока в грозу виноваты длинноволновые электромагнитные импульсы, которые способны проникать в любое вещество. И молоко не любит эти импульсы, судя по всему. Вот. И во втором утверждении была правда. В коровьем вымени содержится от 11 до 23 литров молока. И это тоже правда, друзья мои, подруги. Один. Только правду вам рассказывал в третьем туре конкурса «Детектор правды». Первым, кто справился с этим заданием, кстати, довольно много было правильных ответов, довольно много было комбинации трех единиц, был Дмитрий. Всех опередил и попал у нас в финал. К этому моменту мы имеем следующее. Андрей, Сергей, Галина и Дмитрий прямо сейчас поборются за два билета на мультик, который называется «Легенды». Эпическое анимационное приключение о пяти героях, которым предстоит забыть старые обиды, вновь объединиться, чтобы победить темного мага и спасти мир от вечного детства. Вот, оказывается, от вечного детства мир надо спасать. Дубляж на латышском, я думаю, что вы разберетесь. В кино с 29 мая по Аполло Кино два билета разыграем прямо сейчас. И разыграем это традиционным способом. Вот он, золотой кубок, вот они, шарики в этом кубике. Соответственно, сейчас шуршат, гремят, и один из шариков я вытащил прямо сейчас. И это шарик номер один. Шарик номер один, соответственно, Андрей, победитель первого тура конкурса «Детектор правды», отправляется у нас в кино. Поздравляю Андрея, всем остальным не горевать, у нас еще огромное количество конкурсов впереди. Всем спасибо.

0: Загорал Егорка в Булдере на пригорке. Загорал, загорел, перезагорал, перезагорел. После пригорка волдыри из Булдери по всему Егорке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Прогноз-оговорка на завтра. Этой ночью ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, а в Курзаме сгустится туман. Кое-где. Минимальная температура от 6 до 13, это ночью. Завтра днем больше дождевых облаков будет во второй половине дня. В Курзаме будет дуть ветер с моря. Плюс 19, плюс 24 температура воздуха по стране. Лепой Венспилс без осадков 20, Даугавпилс по срезок на 23. В Риге солнце без осадков 23-24 градуса выше 0.
1: Это «Драйв-тайм».
3: Поехали!
1: В студии Дим Харов.

0: Сикопо. Звезды про завтра. Гороскоп.
1: Овны, завтрашний день вполне может оказаться поворотным моментом в вашей жизни. Ничего себе, что именно ждет вас за поворотом, целиком и полностью зависит от вас. Ну, это очень неплохо, согласитесь, овны, да, когда все целиком и полностью зависит от вас. Справится вам, справится. Желаю души. Тельцы, завтра вы будете особенно легко поддаваться на провокации, что может вылиться в ссору со всеми вместе и с каждым в отдельности. Постарайтесь отнестись к происходящему с долей юмора. Это, пожалуй, лучшее средство от плохого настроения. Близнецы, вы подобно летучему голландцу все время в пути и почти всегда без определенной цели. Быть легким на подъем, конечно, неплохо, однако не настолько же легким, чтобы вас сносило малейшим дуновением ветерка. Не очень понятный прогноз, правда, близнецы? Раки. Завтра более всего вы будете нуждаться в собеседнике. Даже не столь в собеседнике, сколько в слушателе, который время от времени говорит «Угу!» или «Да что вы говорите?» Вот в таком или в такой. Лев, оглядите ситуацию, свою роль в ней и роль ваших партнеров с пристрастием. Не исключено, что на ваших ушах висит уже порядочная порция лапши. Дева, завтра предела вашим возможностям вам достичь не удастся. Используйте сие обстоятельства на полную катушку. Не прогадайте.
0: Гороскоп. Продолжение следует.

0: Drive Time совместно с Lido. Быстро, вкусно и по делу. Протеиновые блюда в магазинах Lido.
1: Звездный инсайт. Гороскоп.
2: Второе блюдо в нашем, ну, наверное, уже ужине, да? Вторая серия гороскопа. Весы. Завтра вам категорически противопоказаны спешка и азарт. И то, и другое может довести вас до весьма плачевного состояния. Вам это надо? Вам это не надо. Скорпионы. Завтра вы будете желанны в любой компании, хотя этот факт, возможно, и будет вас удивлять. Впрочем, от добра добра не ищут. И чем удивляться, лучше ситуации что сделать? Правильно, воспользоваться. Стрельцы. Не забывайте о людях, которые вам не безразличны, дабы они не забыли о вас. Помните, что хорошее слово и кошке приятно, не говоря уже о коллегах. Козероги. Завтра вы будете располагать достаточным количеством душевных и физических сил, чтобы свернуть пару гор. Придется потратить немало времени на выбор объекта, которому он и силы можно было бы приложить. А то как бы даром все это дело не пропало. Может быть, уже сегодня с вечера задумайте, что завтра подвигать, козероги. Водолеи! Завтра лучше промолчать, чем сказать что-то лишнее. Удача будет с вами до тех пор, пока вы сами ее не оттолкнете. Рыбы. Завтра вам стоит смотреть на положение дел с пессимистической точки зрения. Слишком многое надо предусмотреть, чтобы чтобы позволить себе расслабиться и удовлетвориться содеянным. Ну вот как-то так, как-то так.
1: Гороскоп.
3: Кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
1: СВХ+.

0: Неписанные правила от Drive Time. Тормозной путь не интересуется твоим стажем.
1: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
2: No desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.

0: Я везде и повсюду слушаю радио СВХ
1: плюс. Я слушаю радио СВХ
2: плюс. И я слушаю радио СВХ
3: плюс. Мы слушаем радио СВХ
4: плюс. Я с удовольствием слушаю радио СВХ плюс.
5: В студии Дим Харов.
6: Ровно 100 человек проголосовали в нашем телеграм-канале и ответили на вопрос, пьете ли вы молоко. Ну, просто сегодня международный день молока, мы поэтому спросили вас. 67 человек, 67% ответили «да», и 33% ответили «нет». Кое-кто пьет молоко литрами, особенно то, что пожирнее. А кое-кто, выпивая литр молока, потом, да, беседует со своим желудком. Вот, комментарии. Комментарии также здесь имеются. Спасибо огромное за каждый ваш голос. Завтра продолжим и какой-нибудь очередной опрос придумаем.
7: Драйв-тайм с нами. Вкуснее.

0: Drive Time с Димом Харовым.
1: Спасибо за компанию, спасибо за внимание, подруги и друзья мои. Настала пора прощаться и чего-то вам пожелать. Очень романтическое у меня сегодня настроение. И поэтому пожелаю вам, пусть вечер сегодняшний будет легким, как полет бабочки. А ночь пусть будет спокойной, как свет далекой-далекой звезды. Это был Дим Харов. Пока. Честь имею.

0: Бежали Сашка с Машкой на пляже с фляжкой. Берегись, Сашка, осторожнее, Машка. Вон кто-то по пляжу идет в фуражке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. СВХ+.
2: Выстрелить можно, только если точно. Странный мой почерк.

0: Официальный хит-чарт. ТОП-20 СВХ+. Вместе с Эдгар Сторм.
1: Ближайший час мы вам не расскажем, правда ли, чтобы победить в споре с девушкой, нужно заплакать первым, но зато все расскажем о 20 самых горячих хитах радиостанции СВХ+, на этой неделе. Меня по-прежнему зовут Эдгар Сторм, и прежде чем мы начнем, давайте послушаем три самых горячих.

0: песни, которые возглавляли наш хит-чарт на прошлой неделе. Итак, на третьем месте был Филатов и Кэрос. Включи музыку. Вице-лидером стал Holy Flame. Тону. Ну а на вершине горящей двадцатки радиостанции СВК Плюс на прошлой неделе красовалась Елизавета Вальдемаровна. Наша певица «Елка» проще. Музыкальный хитовый расклад на прошлой неделе. Пора начинать итоги дня сегодняшнего. Начинаем по традиции с 20-й строчки. На ней находится Беовульф Феникс.
1: 20. Место номер 20.
2: Зажечь огни земли, зажечь их по городам. Ударится в сотни дней, я обернусь Фениксом.
1: СВК Плюс. 20.

0: синглом Вервулфа «Феникс», ведь чародейка там хочет ворваться в горячую двадцатку. И кто знает, может быть, на следующей неделе у нее это получится. 13 недель вместе с нами находится Вервулф «Феникс». Минус одна позиция на этой неделе, и она распечатала нашу двадцатку. Кто продолжит? Сейчас узнаем.
1: 19. Место номер 19.

0: решил нас порадовать, ну, тем, что приближает лето своими композициями и тем, что врывается на этой неделе, как новинка в хит-чарт радиостанции СВХ+. Добро, новая работа от них, море привет, место номер 19. И это не единственная новинка на этой неделе, но об этом позднее.
1: 18. Место номер 18. СВХ+. 18.

0: Plus vместе с Edgar Storm.
1: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
2: Маленький размер, большой вкус. Мини-бургер с курицей в Хэсбургер всего за 1 евро 50 центов. Мягкая булочка, сочная куриная котлета, салат айсберг и огуречный майонез Хэсбургер. Попробуй уже сегодня.
3: Мне нравится, когда стандарт означает круиз-контроль, камеру заднего вида, подогрев руля и даже 5 лет бесплатного обслуживания. Поэтому я выбрал Nissan Qashqai. Какой будет твоя причина? Получи свой Qashqai всего от 299 евро в месяц. Запишись на тест-драйв на Nissan LV.

0: ж, мужчины под эту композицию немного начинают двигать бедрами. А все потому, что Mia Boyka, ее новый блокбастер музыкальный, врывается в горячую двадцатку радиостанции СВХ Плюс и делает это на 17-ю строчку. Mia Boyka, экспонат. Ну что, олды, пора доставать кассеты, ведь следующие 3 минуты вместе с нами лирик и вон кассеты.
1: Лучшие 20 хитов недели. Официальный хит-чарт СВХ Плюс. 16. Место номер 16. СВХ Плюс.

20 СВХ+, составляется по статистике ротации песен, звучавших на этой неделе. Чем выше ротация, тем выше место. Топ-20 СВХ+, вместе с Эдгар Сторм. 15. Место номер 15. СВХ+.

0: Мари Краймбрери ни в коем случае не ждет и проживает эту жизнь настолько красиво, насколько возможно, и может со своим суженым запросто кружиться в танце, когда им поет сам Владимир Пресняков и Наталья Подольская. В нашем хит-чарте Мари поет прямо сейчас для нас и делает это на 15-й строчке. Давай не ждать, минусует одну позицию и 7 недель уже находится в нашем хит-чарте. Продолжаем.
1: 14. Место номер 14.
2: Каждый твой вздох я принимаю в объятиях ночи.
1: СВХ плюс 14.

0: если ваше тело еще слишком зимнее для летней одежды, то вот-вот оно наступит. И композиция, которая прямо сейчас звучит, конечно, согревает. Это Крав, Савайва, их суперхит под названием «Кошка» на этой неделе находится на 13-й строчке.
1: Лучшие 20 хитов недели. Официальный хит-чарт СВХ+. 12. Место номер 12.

0: Возьми телефон.
1: 11. Место номер 11.
2: Я держу пари, парень, ты будешь держать мою руку. Да ладно, шучу.
1: СВХ плюс 11.

0: песня, конечно, супер флирт для всех, кто в нее погружается. Мы прямо сейчас погрузились в музыкальном плане в Клаву Коку, дружить в губы, и скоро погрузимся в горячую десятку. Но прежде давайте повспоминаем, с чего мы начинали.
1: 20.
0: Да, на грани на этой неделе находится Бервулф, ее Феникс, место номер 20.
1: 19.
0: Новое вливание в горячую двадцатку. Добро, море, привет.
1: 18.
0: 18-я строчка достается не мига, довольно.
1: 17.
0: Еще одна горячая новинка в хит-чарте. Это Мия Бойко, экспонат.
1: 16.
0: Лирик, кассеты. Пятнадцатая строчка. Мари Краймбрери. Давай не ждать.
1: Четырнадцать.
0: Опасно, но очень красиво. Вань Дмитриенко, «Ртуть».

0: 12.
1: На 12 строчке трио Арни и Токсис, Big Baby Tape, Nobody.
0: 11.
1: Ну и как мы слышали ранее, девушка, которая флиртует по-прежнему, Клава Кока, «Дружить Кубы».
0: Прямо сейчас лучшие из лучших. Топ-20 СВХ+.

0: наверное, моя Мишель поет про ту самую малиновую, или как ее называют, клубничная луна. Это традиционное название июньского полнолуния. Так что вскоре можем насладиться этим явлением. А прямо сейчас в музыкальном плане наслаждались моя Мишель на малиновой луне. Она открыла горячую десятку на этой неделе. Продолжаем.
1: ТОП-20 СВХ Плюс. 9. Место номер 9.
2: Кто тот самый красивый, кто смотрит на женщин, все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
1: СВХ Плюс. 9.
2: Говори.

0: Visi bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos Maxima!
1: No 26. maija līdz 1. jūnijam ar paldies karti piena maisījums aptamīl 6+ vai 12+ 800 gramu 10,49 €. Ar paldies karti jautiņu biksītes Hagijs pēns S4 vai S5 izmērs 9,59 €. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide Maxima!
2: Сочное, хрустящее, с исключительным ярким вкусом. Кисло-сладкая тортилья с курицей от Hasburger. В этом месяце за 3 евро 90 центов. Хрустящая курица, кисло-сладкий соус, салат айсберг, кубики белого сыра, перец халапеньо, лук и знаменитый майонез Hasburger с паприкой.
3: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
4: Биг Банк платит своим клиентам?
5: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Открой расчетный счет сейчас и получи 10 евро в подарок. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
6: Латвия vajag премьеру no tautas. Viktors Valainis no bērnības saprot, cik svarīgs ģimenei ir katrs eirocents. No pieredzes zina, ka iekrājumi vai dakteris bez rindas Latvijā ir retums. Uzskat, ka jāstrādā ir daudz. Kvēls Latvijas fans ne tikai sportā. Nepatīk zīmēšanās un riebjas divkosība. Dienu sāk agri ar krosiņu. Liels basketbola entuziasts. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
7: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
8: Best Show Events представляет 12 августа концертный зал Дзинтере «Вера
9: Прежнего».
8: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». «Вера Брежнева», 12 августа, концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах «Билеши Сервис».
10: Агрегатор путешествий «Атлантик Онлайн»
11: и радио «СВХ Плюс» представляет программу «Магнитики».
10: Каждый вторник с 18 до 19.
11: С повтором воскресенья с 11 до 12.
10: Travel новости. Все о путешествиях и интересных местах.
11: Советы эксперта и ответы на ваши вопросы.
10: Конкурс. И многое другое в программе «Магнитики».
11: «Атлантик Онлайн». Все туры и спецпредложения от всех операторов в одном месте.
10: «Атлантик Онлайн». Выгодно, надежно, удобно.
12: Официальный хит-чарт. Топ-20. СВХ Плюс. Вместе с Эдгар Стор.

0: написала Севилья на этой композиции «Карма». Это хорошее вино, которое только начинает раскрываться. Да, раскрывается по-прежнему этот дуэт. Егор Крид, Артик и Асти, «Карма». В нашем хит-чарте на этой неделе это самая высокая новинка. Место номер 7. Перед этим Зиверт газовала с синглом «Газ», которая добавила две строчки. А вот дальше, к нам присоединится хитовая группа «Винтаж» и их «Малахит».
1: 6. Место номер 6. СВХ+.

20 СВХ плюс. 5. Место номер 5. СВХ плюс. 5.

0: обычно ребятам из Филатов и Кэрос не грустно. Только последить за их социальными сетями. Дмитрий Филатов, конечно, все время креативит и поддерживает веселое диджейское дуэтное настроение. Хотя Филатов и Кэрос, я уже говорил много раз, давно уже не диджейский дуэт. И старые вокалистки, которые уходили в декрет, потихонечку начинают появляться на студии. А это значит, что совсем скоро появится еще больше нового материала. Филатов и Кэрос, включи музыку на этой неделе, вылетает из горячей тройки, но по-прежнему красуется на высокой пятой строчке. Включи музыку, минус две позиции, шесть недель в нашем хит-чарте. И прямо сейчас мы узнаем, кому совсем чуть-чуть не хватило, чтобы попасть в ту самую заветную призовую тройку. На этой неделе это Вон Амур, «Широка река».
1: 4-4. Место номер 4. СВК 4-4.

0: Плюс вместе с Эдгар Сторм. Топ-20 СВХ Плюс составляется по статистике ротации песен, звучавших на этой неделе. Чем выше ротация, тем выше место. Топ-20 СВХ Плюс вместе с Эдгар Сторм.
1: Лучшие музыкальные композиции на этой неделе собрались, чтобы побороться за вершину первенства в хит-чарте радиостанции СВХ Плюс, но только один или одна ее удостоится. Кто? Совсем скоро узнаем. Впереди третья, вторая и первая строчка, но прежде давайте повспоминаем, что у нас творилось с 10 по 4.
0: 10.
1: Горячую десятку на этой неделе открыла моя Мишель на «Малиновой луне».
0: 9.
1: 9 строчка. Артур Пирожков «Самый красивый».
0: 8.
1: Зиверт «Газ».
0: Газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
1: 7. Самая высокая новинка на этой неделе Егор Крид, Артик Асти, «Карма».
0: 6.
1: 6 строчка. Группа «Винтаж», «Малахит».
0: 5.
1: Пилатов и Кэра, «Включи музыку».
0: 4.
1: И совсем чуточку не хватило «Вон Амуру», «Широка река», чтобы ворваться в призовую тройку.
0: Топ-20 СВХ Плюс. Бронзовый визер этой недели. 3. Место номер 3.

решил, что одного хита будет мало, и на этой неделе выпустил новую песню, точнее, переосмыслил Машу и Медведя и их суперхит под названием «Любочка». Что из этого получилось? Давайте маленький кусочек прямо сейчас.

0: Вот так та самая легендарная Любочка звучит уже в 26-м году от Холли Флейм. Что ж, пожелаем удачи этой композиции в ротации радиостанции СВХ+. А прямо сейчас мы подключаемся ко второй строчке. И там у нас находится... Находится там...
1: Серебряный призер этой недели. Два. Место номер два.

0: Ну, во-первых, это красиво и очень романтично. Тем более, когда такие талантливые ребята собрались вместе, плохо уж точно получиться не может. Бай Индия, Чон и Мота Шаде становятся вице-лидерами в хит-чарте радиостанции Сука Плюс на этой неделе. И это означает, что на первой строчке у нас находится... Находится на первой строчке...
1: Песня номер один этой недели.
0: Елизавета Вальдемаровна, которая уже в начале года нас порадовала мини-альбомом «Надо проще», на этой неделе выпустила новый сингл «Это витражи». Но не об этом сейчас будем говорить, а о песне номер один. И тут пока витражам далеко. Зато очень близко песне «Проще». «Елка проще» — хит номер один радиостанции «СВК Плюс» на этой неделе. На этом моя миссия завершена. С вами этот час провел Эдгар Сторм. До встречи ровно через неделю. Оставляю вас с песней номер один.
1: Номер один. «СВК Плюс» номер один.

0: Летние прогулки под СВХ плюс.
1: Лето на плюсе.

0: начать лето. Зайди на tele2.lv или в любой центр клиентов Теле2 по всей Латвии. Предложение в силе с 1 по 30 июня или пока доступны акционные устройства.
1: Магазин «Евроникс» в торгово-развлекательном центре «Акрополе Рига» теперь в новом облике. В честь открытия обновленного магазина грандиозные скидки на электротехнику до 50%. Открытие магазина «Евроникс» 4 июня в 10:00 в торговом центре «Акрополе Рига» на втором этаже. Не пропусти, количество товаров ограничено. Узнай больше на «Евроникс.лв».
2: Но перед пьену, самоксат про полциню, перекстейтесь без обажда. Kad beidzās odsta, kur ir kas, ko rēķins?
3: Tev nav jāatceras viss. Izvēlējies Balta. Drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balta apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk. Balta.lv
4: Metalolom Stalmets, davai, много денег выручай. Metalolom Stalmets, давай.
5: Слушай, что я тебе скажу. Освободи двор, тащи свой металлолом. Stalmets, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на stalmets.lv. Номер разрешения лотереи 8.

0: Пирожное или мороженое?
1: Мороженое.
0: На палочке или в стаканчике?
1: Стаканчике.
0: На солнце или в тенечке?
1: В тенечке.
0: Под радио СВХ плюс или...
1: Какое или? Подай СВХ плюс.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Музыка для всех.
1: Как же я в тебя влюбился. Сбилась, не зацепил.
0: Только хиты.
1: Боюсь, что потерял тебя.
0: Только твоя музыка.

0: Распродажа с еще более горячими бонусами. Бронируйте полеты в приложении AirBaltic и зарабатывайте пункты лояльности. Покупайте билеты в самые желанные направления прямо сейчас.
1: Citruna. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
2: Мужчины часто молчат о небольших подтеканиях мочи. Не стесняйтесь, будьте открытыми и смелыми. Забота о здоровье начинается с действий. Проконсультируйтесь со специалистом, найдите решение и одновременно выберите незаметную защиту. Новые черные хлопковые трусы-боксеры Denamen предназначены для мужчин при капельных и легких подтеканиях мочи. Они выглядят как обычное нижнее белье. Носите, стирайте и используйте снова. Чувствуйте уверенность на работе, во время занятий спортом и дома. www.tena.lv.
3: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota! Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies! Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
4: Vizionete! Atlaides ir te! Tikai šonedēļ 40% atlaide brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Визионетте.
5: Реклама для предпринимателей.
6: Почему такая грустная?
7: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
8: Слушай, а ты слышал про акционерное общество Латвии с кредитными полизипс программа? Они предлагают кредитные решения именно для непредвиденных ситуаций. Кстати, они сами когда-то позвонили мне и предложили условия лучше, потому что с 2026 года ко всем займам применяется ЛКПП замаку проценту гарантии.
7: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными полизипс программа. Их сайт LKPP.LV.
8: Не жди нашего звонка. Зайди на LKPP.LV. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
9: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
10: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческим псевдонимом.

0: телефон.
1: Лето назначает тебе свидание на СВХ плюс.
2: Лето на плюсе.
3: Дышали тело над лужами, но не апрельно простужен был твоим смертельным оружием.
2: Радио СВХ+.

0: дождались лета, дождемся и солнца.
1: Июнь.
0: Июнь на плюсе.
1: СВХ плюс.

0: слышишь комара?
1: Нет.
0: И я нет. А он есть. Лето, которое можно слушать.

Лучшая музыка. Это любовь выбрала нас. 100% хиты. Музыка для всех.

0: А там что, кто-то в теннис играет?
1: Я надеюсь.
2: Лето. Лето на плюсе.

0: Музыка для всех.
1: Асфальт мокрый, как мои глаза. Я нарезаю вам каду. Весна, а я пуста, как...
0: Только хиты.

для всех. Ты не спишь, малыш, ты не сможешь без нас. Ты меня простишь, но говори. Только хиты.

0: Плюс.
1: Сегодня точно не усню. Знаю, будем до утра смотреть на звезды. Тебя греют мои руки и костер.

0: musica. Стопроцентные хиты.
1: Скоро встреч на мятых простынях цвета мат. До скорых трепетных касаний, содрогающихся.
0: Музыка для всех.

0: которая вокруг на радио, которая рядом.
1: Это твой самолет.
0: Радио СВХ+.

0: нашего лета один минус. Слишком короткое. У нашего лета один плюс. Лето. Лето на плюсе.
1: Лето на плюсе.
2: Санта-Лючия, Санта-Лючия, Санта-Лючия, Санта.
3: СВХ плюс.
4: Танцы, дурные манеры, срываешь в саду цветы.

Cat Lepsi. Только хиты. Там тут или там, на тротуарах мокрых тут. Там тут или там, среди... Только твоя музыка.

0: приехала на дрезине в Дзинтере купить корзину Дзинтерса Зина из Дзегушканса. Везти на дрезине корзину с Дзинтерсом из Дзинтере в Дзегушканс Зина замучилась.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.

0: Загорал Егорка в Булдыре на пригорке. Загорал, загорел, перезагорал, перезагорел. После пригорка волдыри из Булдыри по всему Егорке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. СВХ+.

0: Лучшая музыка.
1: Только с тобой. Я знаю на все
0: стопроцентные хиты.
2: Я ее не выбирал. Пьяный купидон попал в меня. И я попал, мама. И я пропал.
0: Музыка для

0: Побежали Сашка с Машкой на пляже с фляжкой. Берегись, Сашка, осторожнее, Машка. Вон кто-то по пляжу идет в фуражке.
1: Летоговорки на СВХ+. Летоговорки. Лето на плюсе.

0: Музыка для всех. Добрые глаза часто за слабость принимают. Только хиты. Тону, тону, я в глазах твоих тону. Чем ты дальше от меня? Только твоя музыка. Меня забудь, ты меня прости. Ты меня ночами темными не зови. Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.
1: Луна качается, я пьяная, но не твоя. В мусорку летят, люблю, прости навсегда.
0: СВХ плюс.
1: Ты не романтик, Василий Егорыч. Не романтик, луна странная. Качается, я сильно пьяная.

0: СВХ Плюс настолько летнее радио, что его лучше слушать в солнцезащитных наушниках. Честно-честно. Лето на плюсе.
1: Лето на плюсе.

ВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя. СВХ плюс. Радио, которое.

0: Летние прогулки под СВХ плюс.
1: Лето на плюсе.
2: Лето. Лето на плюсе.
1: СВХ плюс.

0: СВХ плюс.
1: Как у тебя дела? От твоего тембра по телу дрожь. Честно, я не ждала, что ты когда-то меня наберешь. Ты снова будто мой. Все так же шутишь и смеешься, только теперь чужой. Больно, давай не будем о прошлом.

0: Пирожное или мороженое?
1: Мороженое.
0: На палочке или в стаканчике?
1: Стаканчике.
0: На солнце или в тенечке?
1: В тенечке.
0: Под радио СВХ+. Или...
1: Какое или? Подай СВХ+.

0: Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя.
1: Не тот, ты не та, арифметика проста. Закрывай глаза, считай до ста.
0: СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает.
2: Зажечь огни земли, зажечь их по городам. Ударится в сотни дней, я обернусь фениксом.
0: СВХ Плюс.

0: Стырил янтарь у антры и старту Тарас и Статр. Едет в Татры и старту антрин янтарь. Антру жалко, Тарас тварь.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. СВХ+.

0: дождались лета. Дождемся и солнца.
1: Июнь на плюсе.
2: Июнь на плюсе. Июнь.

музыка для всех. Только хиты. Только твоя музыка.

0: Слышишь комара?
1: Нет.
0: И я нет. А он есть. Лето, которое можно слушать.

музыка для всех. Только хиты. Только твоя музыка.

0: А там что, кто-то в теннис играет?
1: Я надеюсь.
2: Лето. Лето. На плюсе.

Как будто но шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю.

как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.

Музыка, которую слушаешь ты. Скажи, бай, бай. На радио, которое слушаешь.